0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

0: БИМ-РАДИО.
1: Реклама на БИМ-РАДИО.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! БИМ-РАДИО представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-РАДИО и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
7: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Пер

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: БИМ Радио.
4: Это весна, это любовь с тобой. БИМ, БИМ, БИМ, БИМ, БИМ Радио.
3: БИМ Радио. Первое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: либо он тебя в тасине.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вообще-то это стоматология.
3: Я знаю! Это зубной налет!
4: Вот как смешно было, да.
2: Соус
3: опилявых.
5: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Ну, я же тебе...

0: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Royal Villa at Grand Resort, Афины. Площадь 1200 квадратных метров. Особенности: бассейн с подогревом, парилка, собственный пляж, дворецкий, повар, фортепиано, а к нему и пианист. Цена номера в сутки – 50 тысяч долларов.
0: В мире столько всего интересного.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В «Мисти парке».
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В «Мисти парке».
4: Огромный «Мисти Парк». ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП «Жоличев», НА, 0+.
6: Ваш

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Опрос показал, что 30% россиян в этом году решили отказаться от отпуска. Среди тех, кто заранее готовится к отпуску, 30% начинают откладывать деньги за 2-7 месяцев до поездки, 27% более чем за 7 месяцев, а 12% за 1-4 недели. Эксперты отмечают, что для комфортного отпуска рекомендуется заранее сформировать сбережения в размере не менее половины месячного дохода. В России будет принята официальная резолюция о защите и популяризации русского языка и литературы, а также о недопустимости их запрета. В Минпросвещении подчеркивают, что русский язык остается языком просвещения, науки и диалога, а его изучение и поддержка – безусловный приоритет развития российского образования. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Ранее был принят закон по поддержке многодетных. Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, многодетные родители смогут сохранить право на получение единого пособия. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на Бим Радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Собрались как-то два батыра татарских. Один строитель, другой прибор-строитель. Оба строят из себя черти что.
7: Не знаю чего.
6: Собрались мы и пришли на радио. И теперь радуем мы народ.
7: Ае, дрес, дрес.
6: Татарский да русский. Да разный народ. Не только татарский, русский. Еще у нас многоконфессиональный. У нас все. Вот.
7: У нас, кстати, да.
6: Татарский артист.
7: Вот.
6: Народный артист Республики Татарстан в другой вселенной. Лил Нас Икс или Нас, короче.
7: Нет, это Мунир Рахмай присоединился.
6: На Сабантуй, прикинь, приехали бы они.
7: Вообще было бы круто.
6: Лил Нас Икс. Ну, Иль Нас, нет, Иль Нас.
7: Да, а рядом Эдар Галимов такой.
6: Да. Смотри, как идеально. В общем, ребята.
7: Ну, класс.
6: Только у нас здесь в утреннем шоу может соединиться культура восточного Гарлема и восточного Актаныша. Только здесь, ребят, и нигде иначе. Потому что мы лучшее, многоконфессиональное утро, настроение поднимательное, сообщение считательное, музыка хорошая, ставительная.
7: Иногда татарща говорительная.
6: Это не без этого. В общем, дамы и господа, добро пожаловать. Это «Утро Мэри». Доброе утро. И сянствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Ну что,
7: привет,
6: сегодня...
7: Привет всем.
6: Айдага, скорее, Галя, откроем. Будем все переводить. А давайте откроем. Четверг сегодня, 14. Четверг, 14 мая.
7: Пятница, 15 будет получаться. Как удачно, да удачно, смотри.
6: Я тебе мало того скажу. 31 мая последний день на воскресенье выпадает, а 1 июня вообще понедельник будет.
7: Обалдеть.
6: День защиты детей. Сразу вот так вот начнется.
7: Сразу лето. В лето вступаем, да, вот так вот?
6: Вообще мощно, да. Вот. Как много, да, вот в одной букве, видишь, мы можем сказать «лето вступаем», либо если «в» убрать, то «лето ступаем» получается. Вообще другой же смысл.
7: Летоступы надо покупать.
6: Да, но некоторым, да, конечно, желательно бы. Вот, дамы и господа, ну всем добро пожаловать. Сегодня, как всегда, много общаемся, много веселимся, новости, все это с татарским колоритом сегодня побольше, потому что Фарид Галимов у нас находится в студии, естественно.
7: Да, Ельберг Кузякмет, конечно же.
6: И Рахмат. Здрасте, люди добрые. Ну и давайте посмотрим, значит, что у нас есть на сегодня.
7: Нам же сразу пишут, спать охота, вот погода. Да, погода, реально спать охота.
6: Да, ну извините, вот сейчас будем разгонять тучи вместе с вами. Вот, как это сделаем, мы сейчас с вами придумаем. У нас сегодня новая игра «Код доступа», кстати, будет.
7: Да, я тоже обратил внимание.
6: Всю неделю уже двигается у нас, так что ждите обязательно, когда мы вас позовем. Утро Мани в конце этого часа тоже гости будем встречать. Ну и, конечно же, в ближайшее время историческая справка. Так что, ребятоньки, еще раз всем хайрли ирте, доброе утро. Всего самого наилучшего, отличного дня, но и лучше хорошее начало дня. Когда-то это было Нескафе, но они ушли из России.
7: Они ушли.
6: Поэтому теперь это мы.
7: Поэтому это Кахве.
6: Да, вот и все. Вот и все, ребята. Ладно, всем доброе утро. Пойдем готовить историческую справку. Айдагас, погнали!
7: Доброе утро!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
8: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
9: ТТС.
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
11: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
14: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
15: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
17: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
18: Кто все это повезет?
19: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
20: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе! Не хухри меня!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: Люблю грозу в начале мая.
7: Да, как из-под сарая, как может дать.
6: Долбанет, хочется сказать, но мы гром слышали.
7: Кстати, только что, да.
6: Судя по тому, где мы находимся, для нас это гром. В раю, получается. Помните этот сериал, где на лодочке катался Халк Хоган и всем бандитам раздавал рестлерских люлей-кебабов?
7: Люлей-кебабов?
6: Такой он был, да, интересный.
7: А знаешь, почему гром? Я машину вчера помыл.
6: Молодец. Спасибо, Фарид Эфенди.
7: Да, все.
6: Все, не могу помыть ее.
7: Наконец-то. Раз в жизни я помыл, и на тебе.
6: Вот, пожалуйста.
7: Чистым я проехал только вчера от мойки до дома, и вот сегодня от дома до студии. Все.
6: Супер, отлично. Да, это мы, да, те, кто тайно владеет мойками, очень счастливы.
7: Тайное мойковское, как-то общество.
6: Да, это на самом деле, если вы не знаете, то вот такие дождь. Вот, бывает же, когда дождь так неожиданно приходит. Вот не был в погоде. Потом раз, это на самом деле мы вот собираемся, те, кто владеет тайно автомойками, и пуляем в небо спецсостав.
7: Специально, да?
6: Вот это? Да, чтобы...
7: Вызывайте грозовые облака, да. Вот это все.
6: А что? Нет, тем, кто занимается колесами, можно ямы возле...
7: Это как вот делать,
6: саморезы. А нам что, нельзя, хочешь сказать? Да, сейчас! Ага!
7: А обучение вы проходили в Арабских Эмиратах.
6: Ну, естественно. Какой ты догадливый.
7: Да не говорит.
6: 14 мая сегодня.
7: Кстати, вот начнем, знаешь, с чего? 14 мая отмечает день рождения мальчишка, 11 лет ему.
6: Давайте.
7: Леночка говорит, поздравьте моего сына, он очень ждет поздравления.
6: Как зовут?
7: Давайте поздравим его. А она написала, как его зовут?
6: Как зовут?
7: Она не написала, как его зовут.
6: А как мы должны поздравлять?
7: Он говорит, у меня умничка. Говорит, и брейк танцует, и на гитаре играет. Говорит, и английский учит. Ты вообще красавчик. Ну, с днем рождения.
6: Ну, гуманитарий вообще.
7: Гуманитарий
6: вообще. Наш человек.
7: Наш человек, да.
6: Мы поздравляем от всей души, получается, сын Лены.
7: Сын Лены, да.
6: Ленинсон, получается.
7: Ленинсан.
6: Мы поздравляем от всей души. Молодец, красавчик. Это будет сегодня
7: Тимур.
6: Нас...
7: Тимур.
6: Тимур! Тимур! С днем рождения! Ну и с праздников начнем. День фрилансера в России сегодня. Это, конечно, все равно основной праздник у нас сегодня день рождения Тимура.
7: Нет, Ленинсона. Да, подожди, у нас запрещены же англицизмы. Это свободный работник.
6: Ага.
7: День свободного работника.
6: День свободного работника России.
7: Да.
6: Значит, смотрите. Смотрите, все, кто работает вне штата, все, кто работает там где-то рядышком, но они, тем не менее, делают большую работу. Раньше фриланс все равно считался больше подработкой для студентов, такая временная история, те, кто в поиске. Но сейчас это полноценный формат. Сейчас многие на фрилансе работают и зарабатывают. Да чего говорить-то? Мы с тобой практически вне радио фрилансеры. Тоже сами для себя работаем.
7: По сути, да. По сути, вот. Да.
6: Понятное дело, еще... что мы лучшие ведущие в Казани. Это уже, это как бы, кто сомневается в этом? Никто, наверное, пожалуй.
7: А еще фрилансер называют это Mitsubishi Lancer во фри, когда сварили.
6: Все, я понял. В масло упали, которые?
7: Да, да, да.
6: Немножечко раз, и фрилансер получится. Фрилансер Эва возим.
7: Эва, да,
6: отлично. Международный день чихуахуа. Я раньше думал, что, ну, когда был помладше, я думал, что чихуахуа — это собаки, которые просто очень сильно заболели когда-то, и...
7: Да, это же как по-другому называть? Дрожь и ненависть.
6: Да, но на самом деле...
7: Дрожат и всех ненавидят просто.
6: Собак этих любят по всему миру, это крошечный размер, это характер, преданность, заслуживают они огромного уважения. Порода появилась в Мексике, мода на нее еще с 19 и начала 20 века пришла. Например, в 1904 году чихуахуа была официально зарегистрирована американским клубом собаководства. Так называемый АКС. А у нас АКС-74. Это серьезное оружие.
7: Это серьезно. У меня брат родного же чихуахуа.
6: Так.
7: Такой маленький, зараза. Он вообще, знаешь, псина здоровенная. Рядом ротвейлер, он кидается, как бы, но он не осознает про свои размеры.
6: Всегда хочется сказать, когда у моего старшего брата чихуахуа, всегда хочется спросить, у кого он лечится, кто врач. Здоровье брату, большое уважение, привет, огромное, это только шутки.
7: Это не про урологию, нормально.
6: Вот. Чихуахуа умны, своенравны, безмерно любят своих хозяев и лезть на рожон в попытках умереть пораньше.
7: Вот, вот, я же тебе говорю.
6: Кстати, реально всегда кидаются. Куда кидаются, непонятно. День сегодня тех, кто очень плохо работает, ну или наоборот, очень сильно любит, как очень сильно любит какого-то рода любовь, давайте так скажем. А в общем, день рождения Василины. 1972 году. Американский химик британского происхождения.
7: А ты помнишь Вазелин Норка?
6: Нет, но...
7: А в детстве был, да?
6: Ну, я не знаю, у меня нормальный детство был. Да, с Вазелин, просто Вазелин назывался. И предназначался он для определенных только. Короче, Роберт Чесбро. Или, как переводится с английского, его фамилия, шахматный бро.
7: Как ты бро?
6: Да, Чесбро. Значит, создал формулу Вазелина после того, как начальник был не очень доволен его работой. Он получил патент на свое изобретение. Идею, кстати, подсказали нефтяники, потому что они смазывали ожоги такой густой массой из производственных отходов. Похоже, она была на жидкий парафин. И вот сегодня даже вазелин входит в состав множества продуктов, от пищевых до даже ракетно-космических, и применяют буквально во всех отраслях промышленности. Вот такой вот он, вазелин.
7: Да.
6: На самом деле. И советский вообще был интересный. Даже в Южной Корее до сих пор считается лучшим анти-эйдж средством.
7: Анти-эйдж?
6: То есть противостареть. Получается. Не старый, брат. Вот. Какие интересные праздники в разных странах, если так посмотреть.
7: Давай, сейчас посмотрим.
6: День большого бодуна сегодня отмечается этот праздник. Напоминает о последствиях чрезмерных возлияний, алкоголь вредит здоровью. Мы это многократно говорили. В общем, не пейте. Да? Ну или пейте очень-очень мало. Сколько там, бокал? Маленький бокал, напомню.
7: Маленький бокал такой.
6: 150 миллилитров, например, там, ну, такой, в неделю.
7: Дно ванны.
6: Дно ванны. В общем, ребята, будьте осторожны. А сегодня также... Да, пожалуйста, Фарид.
7: Ну, в США день печенья с пахтой. Не знаю, что за печенье.
6: Я тоже не знаю.
7: И день вежливости у них еще.
6: Вот. Ну, пусть будет так. Кстати, день танцев, как цыпленок сегодня. Имитирует движение курицы, которые руками машут корпусом. Многие... Кстати, так и было написано. В 80-х был очень популярен, и знали его многие дети. Он был популярен на утренних, в детсадах и пионерских лагерях. Как раз-таки исполняется под композицию «Чип-чип», больше известного как «Танец маленьких утят». За рубежом, кстати, это неизменная часть праздника Октоберфест. Знал ли ты, когда танцевал «Танец маленьких утят», что это часть Октоберфеста? Ну, с ума сойти, конечно. Ну, ладненько. В Грузии сегодня Тамароба. Это день памяти святой царицы Тамары. Это очень серьезная дата. В США также день вежливости сегодня. Кстати, откуда
7: Тамароба?
6: День вежливости? В 2019 году графический дизайнер Лиза Челмоки. Ей надоели жаркие дебаты с родственниками. Она решила так всерьез заняться пропагандой вежливости. Придумала значки пуговицы и отправила их по почте конгрессменам. А так узнала об этой акции вся страна. И день вежливости подчеркивают важность культурного разговора и доброжелательности. Это всегда так. Я еще в дербышках помню, люди, вот всегда, обратите внимание, я сейчас бандитов не обеляю, но тем не менее, очень уважаемые, серьезные люди. Так, в те времена, серьезно, авторитетные такие, крупные авторитеты, всегда общались
7: это
6: вежливо.
7: Со звездами на коленях.
6: Вспомните хотя бы элементарно бандитский Петербург. Как общались между собой вот именно такие крупные, большие бандиты, которые действительно, ну, которые опасность представляли. Они очень всегда вежливы. Это день памяти святой царицы Тамары. Это очень такая серьезная дата. В США также день вежливости сегодня. Кстати, откуда
7: Тамароба.
6: День вежливости? В 2019 году графический дизайнер Лиза Челмоки. Ей надоели жаркие дебаты с родственниками. Она решила так всерьез заняться пропагандой вежливости. Придумала значки пуговицы и отправила их по почте конгрессменам. А так узнала об этой акции вся страна. И день вежливости подчеркивают важность культурного разговора и доброжелательности. Это всегда так. Я еще в дербышках помню, люди, вот всегда, обратите внимание, я сейчас бандитов не обеляю, но тем не менее, очень уважаемые, серьезные люди. В те времена серьезно авторитетные такие, крупные авторитеты, всегда общались
7: это
6: вежливо.
7: Со звездами на коленях.
6: Вспомните хотя бы элементарно бандитский Петербург. Как общались между собой вот именно такие крупные, большие бандиты, которые действительно, ну, которые опасность представляли. Они очень всегда вежливы, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты разговариваешь. А вдруг

0: авторитетные, такие крупные авторитеты, всегда общались
1: это
0: вежливо.
1: Со звездами на коленях.
0: Вспомните хотя бы элементарно бандитский Петербург. Как общались между собой вот именно такие крупные, большие бандиты, которые действительно, ну, которые опасность представляли. Они очень всегда вежливы, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты разговариваешь. А вдруг?
1: Да, мало ли.
0: В Южной Корее день роз сегодня, и в Германии день отца. Ну, а мы перемещаемся в народный календарь, и сегодня мы так и видим Еремей Запашник.
1: Значит, или Еремей Запрягальник, мы другом называли
0: чего. Пожалуйста. Во-первых, Еремей Запашник – это праздник в честь пророка Иеремии. Ну, что происходило, значит, у крестьян? В это время в полях кипела работа, там пошла пахота, сев там шел, чтобы дело спорилось, крестьяне молились святому Еремии, естественно, но она наши предки верили, кто в этот день не ленится, того урожай отблагодарит.
1: Вот, прям строго запрещено лениться, бездельничать, запрещено. Давать в долг запрещено, одалживать, собственно, деньги, хлеб, зерно, это все нельзя. Взаимодействовать с рыбой нельзя. Нельзя ловить, покупать, готовить или есть рыбу. Вот, да. Оказывается, сегодня. И сегодня что еще нельзя? Грустить и жаловаться до полудня. Это раз.
0: До полудня, да.
1: Да, пересаживать комнатные растения. Отправляться в дальние путешествия.
0: Будем знать. И
1: это все нельзя.
0: По приметам, самый яркий, который я вижу, если день облачный, то зима в этом году будет ранняя. Опа!
1: А если идет дождь, вот как раз прямо вот у нас идет дождь, ждите отличного урожая ржи и обилия травы на сенокос.
0: Все отлично. Много ржи, много травы. Что нам еще надо для
1: счастья? А мы будем дальше ржать.
0: И давайте посмотрим, какие уникальные исторические события произошли в этот день. И 1607 год. Англичане заложили в Америке первый город, назвали его Джеймс Таун. Вот так, это на секундочку. Это вот и так начала зарождаться США. Ну, естественно, там переселенцев были очень сложные времена. Их-то просто на кораблях привозили, они оставлялись.
1: Ой, там чего только не было.
0: Там, да, местные.
1: Воевали с индейцами там.
0: Животные местные, индейцы. Они добывали себе пищу. Точно так же было. Если пищу там не взошла, какая-то жара, что-то не... зерно пропало и так далее, все. Они, можно сказать, ну, если северные особенно участки, то это голодная страшная смерть, конечно. Утро позитив, хэштег.
1: Какой? Давай.
0: Давай 1692 год.
1: Вот, давай.
0: На воду спущен первый российский военный корабль. Он построен при участии Петра Первого. Каждый раз уникальный человек, конечно, Петр Первый. Представляете, вы царь, ну, император, можно сказать. Вы просто отправляете в Европу тайком со своим помощником. Все там изучаете, все смотрите, как это делать, все запоминаете. Приезжайте сюда, рубите боярам бороды.
1: Игорь, надо так же. Надевайте парики на них, одевайте. Да.
0: И полностью переделывайте страну и поднимайте все. И промышленность, и производство, кораблестроение.
1: И новый город строите.
0: Абсолютно, да. Санкт-Петербург, там закрепляете его как мощнейшая крепость тех краев с той стороны, чтобы не нападали на нас и так далее, так далее. В общем, огромная благодарность Петру Первому. Великий, не зря великий Петр Первый.
1: 100%. 1783 год. В правлении Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Малороссии. Закрепощение.
0: Вот ведь оно. Вот, ну, первые крепостные, в общем, появились.
1: Ну, получается так, да.
0: Понятно.
1: Екатерина вторая.
0: Далее, в 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер впервые успешно привил человека от оспы. То есть в 1800 примерно году английские хирурги понимали, зачем нам нужны прививки. 2026 год.
1: Мамочки говорят, мы не должны.
0: Антиваксеры, счастья, любви вам, здоровья, конечно, и большой удачи, потому что вам только на удачу пока держится ваше здоровье и здоровье ваших детей. Далее, значит, в 1908 году пионер авиации Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана. Ну, братья Райт, наверное, слыхали. Это все оттуда.
1: И после этого Леонтьев написал песню. Вернее, спел.
0: Да, нормально.
1: Между нами память и туман, ты как во сне.
0: Ты как во сне.
1: У нее дельтаплан, главное, но все равно.
0: Ну, ничего страшного. Аэроплан, дельтаплан, какая разница?
1: И не говори.
0: Значит, в 1939 году перуанка Лина Медина установила рекорд. Она стала матерью в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Страшно звучит, но внимание.
1: Серьезно?
0: Выяснилось, что девочка страдала редким генетическим заболеванием, которое было причиной раннего полового созревания. Представляешь? Ну, там такая была целая история, на самом деле.
1: Нифига себе.
0: Да-да-да. Там, ну, то есть она на 5 лет и 7 месяцев не выглядела, если что. Там прям очень все... Ну, это интересная история. Как-нибудь...
1: Она как этот, что ли, жизнь этого, помнишь, который старел, со старым родился, а потом молодец.
0: Ну, что-то типа того. А в 1948 году Израиль провозгласил свою независимость. А вот как становился Израиль, я советую вам изучить.
1: Это будет... Особенно есть классные советские фильмы, ребят, посмотрите. Смотрите.
0: Вот, да, документальный.
1: Документальный.
0: Немножко смотрели, да.
1: Просто... Там вот четко говорится, как это.
0: Вот, и вы поймете, почему арабы так ненавидят израильтян, а израильтяне все никак не уйдут
1: не
0: и никогда уже не уймутся.
1: И, не уйдут, да.
0: И при чьей поддержке, как это происходит. Но мы не политичные, мы просто сейчас вам дальше продолжим рассказывать про дни рождения сегодняшнего дня. А давайте посмотрим внимательно. Значит, английский капитан, спасший выживших пассажиров «Титаника», родился в этот день. Артур Генри

0: Ростран, да, его зовут. Да. Он подошел, откликнулся на СОС и, собственно говоря, спасал всех, кого мог тогда.
1: Да.
0: Герой.
1: Федор Андрианович Полетаев родился в этот день. Это советский солдат, участник итальянского движения сопротивления, герой Советского Союза. Национальный герой Италии, представляешь? Вот то это... есть и советского, и Италии тоже.
0: Это серьезно, конечно. 82 года исполняется у нас Джорджу Лукасу. Ну, извините, если вы знаете, «Звездные войны», вот Фарид напевает у нас, создатель саги, на секунду, продюсер, сценарист, американский кинорежиссер Джордж Лукас продолжает выпускать фильмы, удивительно, конечно. Ну, кроме того, у нас еще Роберту Земекису.
1: Ну, мощный чувак, да, тут два режиссера рядышком прям.
0: Величайший. 74 года Земекису исполняется. Если вы смотрели трилогию «Назад в будущее» или на первом месте находится этот фильм во всех топах, гениальная комедийная драма «Форест Гамп», все 18+, на всякий случай, это все Роберт Земекис. Обязательно пересмотреть потрясающие фильмы.
1: Владимир Матецкий, советский российский композитор, продюсер, радиоведущий, вице-президент авторского совета Российского авторского общества.
0: Вот будем
1: наш знать. Коллега, радиоведущий, представляешь?
0: Юбилей 65 лет исполняется Тиму Роту, это английский актер, звезда фильмов «Легенда о пианисте», «Бешеные псы», все 18+, на всякий случай. О, Сергей Лемах, 61 год, Фарида Манда.
1: Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Я лично его на своем автомобиле отвозил, провожал на вокзал.
0: Знаю, знаю.
1: Да.
0: Лидер группы «Кармен», Сергей Лемах, 57 лет, Кейт Бланшетт, двух «Оскаров» обладательница, австралийская актриса, София Коппола, актриса, сценаристка, кинорежиссер, 55 лет, Анна Михалкова, 52. Михалков,
1: дочка.
0: 40, ну ладно, этого мы не будем говорить, просто там есть такой Марк Цукерберг, 42 года, но это который основатель социальной сети, которая в Российской Федерации признана
1: экстремистской, запрещена, да.
0: Запрещена, внесена в реестр экстремистских террористических организаций. Что хочется сказать в конце, дорогие мои, сделайте этот день великим, тогда мы... Сделайте вы этот день великим для истории человечества, а мы об этом расскажем в исторической справке.
1: Точно.
0: Дамы и господа. Всем доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Yeah! Come on now!
1: Oh, yeah.
0: Ну все, ладно. Пишите плюс 7-927-242-102-8. Это историческая справка была.
2: Hey! Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумано и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
10: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
11: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
12: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
13: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Lasciatemi cantare. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: Альберто, почему меня не позвали? Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilians. До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
15: Шустриков.
14: И как он?
15: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
14: Повезло.
16: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
17: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Самый точный прогноз погоды вам только на БИМ-радио расскажет. Вот.
6: И не говори.
5: Давайте я начну.
6: Давай.
5: Там...
6: Что там?
5: Дождь.
6: Дождь, да. А есть вчера, кстати, перед тем, как помыть машину, залез в прогноз, посмотрел. Там говорили, дождя не будет. А видишь... Ошиблись. Бывает. Так. Плюс 16 на данный момент в Казани. Идет дождь, прям 3 капли показано. Дождевой грозовой фронт над Казани. Мы прямо ровно по центру. Мы с тобой сейчас находимся.
5: Так.
6: Этого фронта, да. А дождь будет идти до 11 часов. Потом дождя не будет. Кстати, ближе к 2 даже солнце появится. И, кстати, сегодня в 16.00, ребята, обещают 24 градуса.
5: Да ты че?
6: Вообще жара. А завтра...
5: Чё там?
6: Ребят, днем плюс 26 градусов.
5: Да ну не может.
6: Представляешь, что-то... Солнца не будет. А вот уже, в субботу, знаешь, сколько?
5: Чё, гонишь?
6: В субботу солнце плюс 28.
5: Да там потом начинается.
6: Воскресенье 29.
5: Лето.
6: Понедельник 30 плюс. Обалдеть.
5: Я же говорил. Я хочу зачитать сообщение, потому что доброе утро. И моего сына Тимура, того же самого. Поздравьте с днем рождения, уламчик. Тимурчик, ты умничка. Какие приятности тут. С двух сторон просто поздравления невероятные.
6: И не говори. Молодцы.
5: Тоже присоединяемся. Ну и, конечно, всех поздравляем с наступлением лета, которое началось у нас с середины мая. Как же невероятно радостно видеть. Вот у нас за окном дерево тут растет между двух зданий. Да, застряло как-то дерево между двух зданий. И собрались остальные деревья, чтобы... Но мы потом вам как-нибудь расскажем. Так вот, это дерево на это смотришь, вот оно стояло, снег. Смотри, ветки обломало, да?
6: А такое, некоторые... раз, и зеленое.
5: Да, резко так, бах, и такая зелень. Вот сейчас самая классная зелень, такая ярко-зеленая, почти салатовая.
6: Да. Самые любимые мои листики, это маленькие листики на березах.
5: Конечно.
6: Когда они такого цвета, такого нежного, такого, они такие маслянистые, такие, красивые, зараза.
5: Поэтому надо обязательно, как вампира, просверлить березу и пить сок из них.
6: Да, но аллергикам не завидую.
5: Да, ребят, держитесь. Вот, возможно, есть смысл уехать на месяцок-другой в Антарктиду. Там ничего не растет. В Таиланде, я думаю, будет только хуже.
6: Хуже? Ну, не знаю. Там берез нет?
5: Ну, есть так. Хотя да, может и быть, действительно. Попробуйте, в общем. Мы вам все, что могли подсказать, подсказали, ребятоньки. Вот, лето, в общем, в Казани широко шагая идет.
6: Почти что лето, да.
5: Невероятность мощнейшая.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Много сообщений приходит, пишут: так, ребят, что-то я тут проспал. Ребята, а вы вообще говорили? Давайте еще раз поговорим об этом. Вчера со счетом 5-1 выиграл наш любимый родной Акбарс! Акбарс! Лоп-лоп-лоп. Да. Акбарск.
6: Все, вот. там Миллер что-то накидал там голов. Вообще молодец.
5: Вообще красавчик. Вообще и человек, и пиво. Понимаете? Алкоголь вреди здоровья господину Миллеру. Большой привет. Вот, а тут уже нам пишут, Локомотив нервничает, руки распускать начинает, говорят.
6: Да,
5: уже
6: да.
5: Когда не могут ничего противопоставить, начинается кулачный бой. Ну, там всегда.
6: Да там вчера даже, кстати, с Радуловым чуть не схлестнули за ним.
5: Да вы чё?
6: Махач был, Радулов же сейчас там играет. Наш, бывший-то. Бывшая наша.
5: Как будто, я так, ты слышишь вообще эти звуки, как будто дверь открывается.
6: Да. И...
5: Ну, это да, кстати, есть такое дело. В общем, ребятки, Акбарс ведет, теперь на нашей территории будут играть.
6: Две игры у нас будет, потому что счет 1-1, а дома-то и родные стены помогают.
5: Конечно, ну очень надеемся.
6: Дай бог, кажется, будет
5: Акбарс будет печенен, ребята, тогда будет такое происходить.
6: Кубок Татарина вернется в Казань.
5: Я так хочу, чтобы вот это все произошло, потому что я помню прекрасно, какой это был год, 2009, когда забрали наши...
6: Мы же там сколько, 2 года подряд? Что выиграли, сколько там?
5: Да.
6: Там же надо было выиграть, по-моему, 3 или 4 раза, чтобы он остался навсегда в Казани. Что такое же было?
5: Такое?
6: Как, блин, не помню. Надо кстати, залезть в эту историю.
5: Понимаете, я так до сих пор ярко помню, как мы с моим одноклассником, потом уже и одногруппником, Марат, тебе большой привет, мы отправились с ним вместе в центр города, когда Акбар стал чемпионом. По-моему, играли против МВД тогда, что-то. Не помню, год, напишите.
6: Весь город на ушах стоял.
5: Ребят,
6: машины сигналят.
5: С таким количеством незнакомых мужиков не обнимался никогда. Что творилось? Я до сих пор помню, как в центре, вот прямо на Баумана, какой-то мужчина по водосточной трубе, этаж на 3-й поднялся по водосточной трубе, завис на нем, ему подали флаг Татарстана, он махал, кричал: «Акбарс, Татарстан!» И все вот такие: и там такое происходило. Ну как же замечательно вообще, да? Ну, ребят, ну хочется, конечно, чтобы это вернулось. И, кстати, надеюсь, так и будет.
6: Я тебе расскажу тоже историю очень классную. Первый раз в жизни я поехал в Прагу.
5: Ну, началось опять! Опять ты выпендриваешься! Ну, давай,
6: нет,
5: слушай.
6: Нет, вообще, за рубеж поехал.
5: Ты поехал в
6: Торт. И так совпало. Как раз в тот момент, это был тоже май, тогда был чемпионат мира по хоккею.
5: Ах ты!
6: И наши, мы сидим в баре, помню, этот условно, мы болеем за это. Так же интересно было. И наши играют с канадцами.
5: Попа!
6: Вот мы сидим,
5: хорош.
6: Мы так сидим там раз нам гол забивает, и вдруг какой-то стол вскакивает, там, мы такие, ах, мы вас увидели. Такие, знаешь, ну, сам прикол, когда наши выиграли, ты помнишь, когда Ковальчук там прыгнул, это вам, Россия, это все
5: да,
6: было.
5: Да, да.
6: Я никогда не забуду, мы выходим из бара, представляешь, вот это Прага, узкие улочки, ты выходишь и слышишь так на всю Прагу: Россия! Это было круто, вообще просто, представляешь, в другой стране, там, и там везде.
5: Так Прага вспомнила второй раз Великую Отечественную войну, потому что так сейчас Россия, не кричит Россия, СССР не кричали никогда, я думаю. Сильнейший,
6: ну, это было очень круто, честно. Вот я тогда был в шоке. Там ребята пришли на Батуевскую площадь, это вот самая там главная площадь в Праге.
5: Да.
6: Нашли откуда-то здоровенный советский флаг, развернули его.
5: Так.
6: Но это было мощно, конечно. Так, нам пишут, что в 2009-м первый Кубок Гагарина «Парадокс» игра была против «Локомотива» тоже.
5: А, значит, скорее всего, я в таком случае говорю про финал Кубка Гагарина 2010 года, когда играл «Акбарс» и «МВД». Я почему это так ярко запомнил? Потому что, ну, там одно слово все время кричали болельщики. Вот. И там еще было второе слово. Все это вместе я, к сожалению, сказать не могу. Ну, вообще не могу ничего говорить, к сожалению. Я вообще зачем вообще начал говорить? Вот. В общем, кричали. Ну, так как был хоккейный клуб, назывался МВД. И болельщики, конечно, про хоккейный клуб говорили больше, чем про сотрудников МВД.
6: Ну, понятно.
5: Поверьте мне, сотрудники МВД там стояли очень грустные, потому что они тоже все понимали. Ну, они так понимающе, короче, кивали. Вот. Но в любом... Но мне еще нравится, что болельщики к ним подходили и такие типа: ну вы же понимаете, что не про вас, мужики, это про этих, про хоккейный клуб. Это было так душевно, если честно. Прекрасно это было.
6: Кстати, а если не ошибаюсь, ребят, напомните, по-моему, на Кубке Гагарина осталось одно место для шайбы вот этой победы. Нам же такие шайбы ставят.
5: Да, говорят, что одно.
6: По-моему, одно осталось на место.
5: Я помню. Ну, в любом случае, ребята,
6: внимание, вопрос. Допустим, если шайба сейчас Акбарская окажется там, Кубок в итоге останется у нас или нет?
5: Напишите, знающие люди.
6: Да, знающие люди.
5: Напишите,
6: пожалуйста.
5: Напишите. Вы нам очень нужны сейчас. Без вас вообще не разберемся никогда. Хоккейная тема. Ну, вот мне нравится всегда, я вот всегда говорю и говорил, и забавно, кстати, что вот и Дима наш слушатель вспомнил, что 2009 год был финал с Локомотивом, тоже, говорит, кстати,
6: да,
5: говоря,
6: многие
5: первый
6: писали,
5: раз.
6: Да.
5: Вот, и то есть, ну, короче говоря, сегодня, ну, это по факту реванш за 2009 год. 2009 год. Как давно это было вообще? Ты осознаешь, что 2020 что сейчас?
6: Да, вычти.
5: Сколько, 15
6: 17 лет?
5: 7... Ой, Я что, 15 сказал?
6: Ой, да. Ой, 17 лет назад.
5: Как хорошо, что ты есть. А то опять бы мне сказали, Альберт, ты не читай никогда ничего.
6: 17 лет назад.
5: Кстати, заказчики меня очень сильно любят, потому что я очень плохо читаю.
6: Нет, Альберт, мы не так договорились.
5: Да, Альберт, может, мы договорились? Какие 100 тысяч? Вот тебе полторы.
6: Нет. Ты считай правильно, вот 100 давали же, считай. Плохо считаешь.
5: Да, я считаю, но тут полторы.
6: Тут уже 35.
5: Ну все, Альберт, давай, арифметику учи, пока. Так и ходим, на самом деле.
6: Да.
5: В общем.
6: Тут нам говорят, да, действительно, да, одно место осталось. Мы правильно с тобой сказали. Одно место.
5: Все в порядке. Все, ладненько тогда. Будем знать. Мы, знаете, что еще хотим сказать? Пока уж мы тут все с вами собрались. Слушайте, ну, вот я вот слышу, да, отзывы на игру Акбарса, они пока великолепны. Тоже хочется немножко отзывов ваших для нас. У нас есть Яндекс.Карты и 2GIS, которыми все пользуются. Вот. Мы вообще хотим, чтобы вы написали и оставили свой отзыв на картах на Яндекс и в 2GIS. Очень сильно хотим. Прям очень сильно хотим.
6: Да, кстати. Вот. Да.
5: Там, кстати, я заметил, про конкретных ведущих тоже пишут там, оставляют отзывы. Но вы можете и так, но лучше про Бим-радио. Напишите, что вам нравится, поставьте нам там 5 звезд, не знаю, сколько звезд. Ну, 5 звезд ставьте, если вам все нравится.
6: И все. Ну.
5: Главное, это вот отзывы нам очень сильно помогут в работе. Я вот что хотел сказать. Вы нам очень сильно поможете. Поэтому спасибо вам большое заранее. Вот вам все это дело сообщаем. И благодарим вас за это. Ну, а вообще, слушатели, что касается Акбарса, еще раз напоминает, мы первые обладатели кубка, первые двукратные обладатели кубка, первые трехкратные обладатели, вот. Ну и четырехкратный обладатель тоже будет Акбарс нам пишет.
6: Потому вот, что... я ж помню, у нас три уже победы было.
5: В 18-м году нам слушатели тоже писали
6: привет. Оставалось только одну победить, и все, и кубок остался бы. И мы не победили, да. Я помню.
5: И еще, а правда говорят, что в этом году 70 лет Акбарс исполняется?
6: Ну, не знаю, вот вы тоже написали.
5: Если наш слушатель, Саша, привет, кстати, он пишет нам, говорит, ребят, по-моему, Акбарс в этом году 70 или нет, или что. Но поэтому напишите обязательно, в общем, ребятоньки. Это круто, на самом деле, что опять весь город объединяется, опять вот все как в есть, вот такой согласен. У нас феномен. Как только мы выходим, понятное дело, что ярые болельщики начинают сильно заранее болеть, но тем не менее, вот когда весь город объединяется, 70 лет магнитки нам пишут. То есть, ого!
6: Ничего себе!
5: Вот оно что. Спасибо большое, Дмитрий. Короче, мы болеем за Акбарс, живем хоккеем. Ну, вот те болельщики, которые, как я, мы болеем хоккеем только во время плей-офф. Я таких болельщиков признаю.
6: Ну да, кстати.
5: Ну, есть такое дело. Но то, что нас это все дело объединяет, ребятки, это, конечно, великолепие.
6: Я вчера наблюдал.
5: Нам слушатель уже и кепку прислал 1956 года. Акбарс существует.
6: Ничего себе.
5: Так что получается, что Акбарсу 70 лет, клубу 56-го года, основание, ребята. Это, конечно,
6: это
5: наше
6: мощно.
5: Все. Ура! Ура, товарищи! Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне, и опять Казань будет очень громко визжать отчасти. Ну, а мы напоминаем вам информацию на правах рекламы от спонсоров шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Если вы хотите приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарс Дом». «Акбарс Дом»!
6: «Акбарс»!
5: Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей. «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарс Дом»! Дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК-1, ООО «СЗ», «Новый Усад», проектная декларация на сайте нашдом.рф, ООО «Акбарс Дом». Не оферта, друзья.
0: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут. Построю.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
7: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41.
10: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
11: Это не художественная галерея. Нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 174.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Рассказываем о пробках крайне быстро. В отличие от тех, кто стоит в пробках, вы не можете так крайне быстро ехать. А все почему? Потому что, ну, сейчас узнаем. В общем, 5 баллов, движение плотное. Маршала Чуйкова, крупнейшая пробка от Адарадского до Амирхана, 17 минут.
2: Да.
1: Авиастроители не отстает. Вересаева-Ленинградская от Ударной до Максимова, 16 минут. Клара Цеткина от Боевой до Несмелого, 14 минут. Кировская дамба от Несмелого до Кремлевской набережной, 13 минут. А вот Азина... улица. Это от магистрали М7 до Тополевой улицы до Дербышка. 12 минут.
2: Опа.
1: Кировская дама в центр. Аж на 10 баллов сейчас стоит там ДТП в районе Кремлевской набережной. И там левый ряд. То есть там вообще сейчас все пытается объехать. Это очень сильно тормозит. Поток, к сожалению. Поэтому будьте там внимательно осторожны. Еще одно ДТП прямо перед Мамадышским трактом по проспекту Победы. Там вообще все будет, как всегда, до Губкина стоять. Надо с Губкина, конечно, что-то решать, в общем.
2: С Губкина-то?
1: Да, надо выжимать из Губкина, понимаете? Все, весь поток надо, чтобы ехал. Но пока, к сожалению, практически будете стоять от Камалеева, можно сказать. Ну, от Меги, можно сказать, в сторону Губкина. Вот там еще и ДТП перед Мамадышским трактом, напоминаю вам. Въезд в город опять на Оренбургском тракте ДТП. Что там происходит? Почти каждый день дорожно-транспортное происшествие. Опять от УСАД все будут сейчас стоять, медленно катиться. Все потому, что там опять после разворота, вот как бы там такой разворот, петля возвращается в город. Как бы в среднем ряду там произошло ДТП. Очень сильно сдерживает поток. Может, сотрудникам ГИБДД стоит обратить туда внимание. Я знаю, что вы в курсе, но тем не менее, на всякий случай, вот вам тоже об этом сообщим, потому что уже день 3-4 подряд. Ну, слушайте, страшное дело, зачем это все происходит?
2: Непонятно.
1: В целом, дамы и господа, если что-то не сказали, обязательно напишите +7 972 724 2 102 и 8. Соблюдайте правила дорожного движения. Через час Анас Ананасович вас еще обязательно об этом проинструктирует. Ну а пока в утромане мы пойдем. У нас сегодня крайне интересные гости.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» П. Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька». «Деревеньки» сейчас новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну и сегодня приехали и попали только на утромане наши участники. Ну, во-первых, человек, который занимается активным продюсированием своей, можно сказать, второй мамы. У нас в гостях Фанис Бурганов. Фанис, представь, пожалуйста, с кем ты сегодня пришел. Я хочу, чтобы ты сделал.
3: Сегодня я пришел со своей любимой тещей.
1: Так.
3: Макарова.
2: Да, поближе, Фанис, к микрофону.
3: Макарова Алевтина Александровна.
1: Алевтина Александровна, доброе утро!
4: Доброе утро.
1: Добро пожаловать, дорогие мои, в эфир. Я, если вы не знаете предысторию наших сегодняшних гостей, напомню, что у нас Алевтина Александровна неоднократно участвовала в нашем проекте, который называется у нас «Счастье от ума», который проходит с вице-премьером Республики Татарстан, с Лейлой Фазлиевой. Неоднократно Алевтина Александровна читала нам стихотворение. Наши сердечки таяли. Они были, отчасти были просто разбиты в дребезги и собраны вот этим невероятным исполнением.
2: Великолепное прочтение. Да,
1: конечно же. Вот. Ну и Фанис, который всегда где-то рядом находится, всегда поддерживает, всегда привозит.
2: Ну, как ты сказал, правильно, продюсирует.
1: Ну, надо сказать, продюсирует, действительно. И, естественно, сегодня добро пожаловать. Как ваши дела, во-первых, давно не виделись? Ну, расскажите, пожалуйста.
2: Давайте поближе к микрофону.
4: Нормально, все хорошо.
2: Это самое главное, здоровье как.
4: В душе ни одного седого волоса.
1: Вот! Вот! Учитесь.
4: Но бренное тело иногда подводит.
2: Ну, ничего не поделаешь.
4: Ничего не поделаешь.
1: Да, вот мое, да. Кстати, мое бренное тело меня вот в этом году начало подводить поясницы. Я, если честно,
2: я тоже всю неделю.
1: Что это? Это какая-то... Это вирус какой-то?
4: Это знакомо.
1: Да, вот так вот, действительно.
2: Ну, говорят же, после какого-то возраста появляется понятие поясница. У любого человека.
3: Знаю, где находится.
2: Да. Сначала вообще вот не знаешь.
1: Понимаете, лучше поясница, чем чуть-чуть пониже, поэтому... Я даже вам так скажу, что надо радоваться тому, что есть. Итак, дорогие мои, у нас сегодня с вами будет 5 вопросов впереди. Я просто объясню правила. Это вопрос на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. Мало того, она у нас красивая, сувенирная. Вот из такой шкатулочки красивой. Вам Фарид Галимов, который сейчас у меня шкатулочку заберет, вам обязательно подарит эти 100 рублей. Напомню, что после правильных ответов вы можете забрать заработанные деньги.
2: Покажу на трансляцию.
1: Да, главное забрать деньги до того, как я задам следующий вопрос. В общем, пожелаем вам удачи. Давайте вам немножечко поиграем. Кто за вас сегодня болеет?
3: Все.
2: Все.
1: Это самое, я уверен, что так оно и есть. Давайте, в общем, поиграем. Первый вопрос, 100 рублей, разомнемся немножечко. Погнали.
0: Утро мании.
1: Какого цвета была кофта у кота Леопольда в серии одноименных мультфильмов?
3: Смотреть надо было.
1: А у нас сегодня этот цвет за столом присутствует.
2: Да.
1: Не на ведущих, кстати говоря.
2: Чуть-чуть светлее, конечно.
4: Черный, вероятно.
1: Думаете?
3: Нет.
1: Слишком для советских мультиков, для детских.
2: Не на мужчинах.
1: Опа!
3: Он был разноцветный какой-то.
2: Нет, у него кофта была. Он сам разноцветный, бант у него был, все. Но у него была кофта вот такого цвета.
3: Такого цвета.
2: Такого яркого, такого солнечного.
1: За столом есть...
4: Оранжевый, красный, какой еще может быть солнечный?
1: Смотрите, за столом этот цвет присутствует. Мы много подсказок дали. Не на ведущих, Фарид дал еще конкретно. Не на мужчинах, а это означает...
3: Розовый.
4: Ну, это что-то желтое и розовое.
1: Ну, розовый. Мальчик быть не может в советском мультфильме. Леопольд все-таки мальчик.
4: Значит, желтый.
1: Прекрасный ответ! Да. Браво!
0: Утромены. Утро манят.
1: Хороший. А вот хороший вопрос на внимательность, да, вот так неожиданно.
2: Это да, кстати.
1: И вот на удивление обычно таких мелочей не подмечаю, но в этот раз прям мне прям.
2: У нас такая игра есть, когда мероприятие провожу, там тоже так отрывок из мультфильма, допустим, «Ну погоди».
1: Да.
2: Помнишь, когда он переодевался в Снегурочку?
1: Да.
2: И там, а какого цвета бант у него на хвосте?
1: Отлично.
2: И никто не знает. Зеленый бант у волка, оказывается, там.
1: Вот будем знать теперь. Следующий вопрос. 500 рублей, внимание. В какой стране вы находитесь, если посетили Тадж-Махал?
3: Индия.
2: Это красивейший дворец такой.
1: Да. Ну, Тадж-Махал.
2: В одной из самых густонаселенных стран.
3: Ну, Индия.
1: Индия. Принимаем варианты. Это, конечно, абсолютно верно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Так как хорошо идем, я предлагаю не задерживаться и сразу же его озвучу. Научное название этого растения в переводе с санскритского звучит как «рогатый корень» из-за характерной разветвленной формы корневища. Он придает блюдам такой остренький, пикантный вкус. Вопрос, что же это за растение такое?
3: Имбирь.
1: Хорошо. Это ответ, я правильно понимаю?
3: Да, больше ничего. Рогатого.
1: Не знаем. Ничего рогатого больше не знаем. Я принимаю этот вариант ответа. Я вам хочу сказать, что это абсолютно верно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Ну, прекрасно, ну, великолепно,
2: имбирь,
1: ну, отлично.
2: Имбирь, действительно, имбирь.
1: До 3000 мы уже дошли, вот он вопрос на 3000 рублей. Мы стоим перед этими воротами, я их сейчас открываю, и вот что мы там видим. Вопрос. У какого домашнего животного верхняя челюсть лишена передних зубов?
3: Домашнего животного?
2: Угу. Домашнее, да.
4: Домашнее.
1: Ну, тут даже больше речи, наверное. Ну, домашним животным это сложно назвать, поэтому давайте я чуть переименую. Скотин, домашняя скотина. Вот так.
3: Скотина?
1: Но не муж, да?
2: Это не муж, да.
1: Да, не муж, не ленивый сын, понимаете?
4: Свинья, может быть. Не знаю.
3: Нет. Если это домашнее животное,
4: ну, свинья, корова, что-то.
3: Кошка, собака исключается.
4: Скотина.
1: Я вам хочу...
3: А скотина.
4: Скотина.
1: Не знаю, прозвучит ли это как подсказка, но тут вопрос такой, что, значит, не полностью лишена передних зубов, а именно...
2: Именно передних.
1: Передних, да, зубов, то есть резцов лишена. Вот, просто на всякий случай. Чтобы не было недопонимания.
4: Жвачная.
3: Но это же скотина же, не курица.
4: Свинья, да, свинья, овца.
1: Ну, у курицы и зубов нет, как бы.
2: Ну и курица все-таки, да, птица.
4: Коза.
3: Так, мам, сейчас.
4: Думай.
3: Надо вспомнить.
4: А что вспомнить, я не знаю.
3: Ну, так, лошади есть.
1: Буквально 15 секунд могу дать на размышление. Не тороплю, но, к сожалению, время эфира.
3: Время эфира идет?
1: Да.
3: Свинью нужно?
4: Свинья или коза?
3: Или коза, да.
4: Наверное, я не знаю.
1: Пока вы обсуждаете, нам люди пишут, на Сергей Юрьевич пишет, говорит, это тот самый день, когда я рад, что сегодня не отвечаю на вопросы, я ни на один бы не ответил. Какой-то ужас просто. А вы видите, как хорошо идете, прям прекрасно. Итак, давайте еще раз повторю вопрос, мне нужен будет ваш ответ. У какого домашнего животного верхняя челюсть лишена передних зубов? Ваш ответ?
3: Да, коза.
1: Коза принимает этот вариант ответа, давайте теперь разбираться. Давайте сразу скажу, что правильный ответ звучал сегодня на самом деле. И речь идет, естественно, зачем нужны вообще резцы, клыки и так далее? Это потому что, что мы там, мы обычно так вот мясо вот так вот рваем
2: кусками. Да.
1: И у нас, соответственно, все зубы присутствуют, потому что мы вообще, мы всеядные. Как люди всеядные, да, поэтому у нас есть практически и то, и то. У этого же животного нет передних зубов, резцов нет, на их месте расположена такая зубная подушка, это такого уплотнение, которому прижимаются нижние зубы при срывании травы. А речь идет про корову.
0: Утромены утроманят.
1: Буквально просто недавно был я...
2: Вы причем сказали даже корова, да, при размышлении, да.
1: В парке,
4: перечисляли, да.
1: В парке альпак вот недавно я был, там были козочки такие маленькие, я тоже обратил внимание, что у них зубы есть, но вот и там такое ощущение, как будто они вот именно, то есть мелкую травку, что ли, они щипают, поэтому у них есть тоже передние зубы, а у коровы она как бы очень много травы может так захватить, раз, отрывает.
2: Как экскаватор.
1: Да, и потом начинает просто... Да, пережевывать. Но тем не менее, до 3000 рублей мы дошли, вопросы были прекрасно замечательные. Вам
2: 100 рублей я передаю.
1: Вот, все, это вам. Это вам, чтобы вы вернулись, приехали к нам на утромание обязательно. Ну, а пока было, во-первых, очень рад я был вас видеть. Поэтому приходите еще. Невероятно классное ощущение. Давайте сейчас передадим привет. Прошу вас быстренько.
3: Вам.
1: Кто первый будет?
3: Кому? Внук хотел привет передать Роберту. Учись хорошо.
1: Роберт,
2: учись.
1: Будешь учиться плохо, будешь как мы. Тебе оно надо? Так, от Фаниса мы услышали.
4: Я хочу передать привет своему сыну. Будь здоров.
1: Это прекрасно.
2: Супер.
1: Присоединяемся, напоминаем нашим слушателям, что вы тоже можете прийти вот сегодня как Фанис, как Алексина Александровна, отвечать на вопросы, зарабатывать до 10 тысяч рублей. Мы вас всегда ждем. Приходите, друзья.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости.
5: Спонсор выпуска новостей на Бим радио ООО «Глаз клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Установленный максимум дневной выплаты по больничному листу на 2026 год составляет около 7 тысяч рублей. Итоговая сумма пособия зависит от двух ключевых факторов – продолжительности страхового стажа и величины заработной платы застрахованного лица. Более 21 тысячи квадратных метров земли изымут в Казани и за городом для строительства ответвления трассы М-12. Будущая дорога соединит трассу М-12 в Лаишевском районе с автодорогой, ведущей к границе с Казахстаном через Оренбург и Ак-Булат. Исследование показало, что длительная безработица серьезно вредит психике, вызывая ухудшение самочувствия и самооценки, чувство потери контроля над жизнью, рост тревоги и подавленности и снижение участия в социальной жизни. Длительное отсутствие работы становится сильным стрессом, разрушая не только финансы, но и социальные связи и распорядок дня. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании Тимир Кирпич Строй. Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие стройки. Строительные смеси на Амирхана 14Б 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
8: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.

0: свечи ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: ИП Жуличев, НА, 0+.
8: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Вашей история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Сепелявых шоу, сепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: А это мы, это вам доброе утро, это новый час. Ждем, не дождемся, ребятоньки, когда уже наступят выходные. У нас тут четверг, завтра пятница, потом суббота, воскресенье, наконец-то. Короткая рабочая неделя, понедельник, что мы отдыхали, получается. Как быстро в эту неделю пролетело.
7: И не, вообще моментально. Кстати, хочешь, я расскажу одну историю такую? Вернее, не историю, а новость такую. Исследование,
6: ну,
7: точнее.
6: Ну, давай, давай.
7: Знаешь, оказывается, что для жительниц Казани наиболее привлекательны в мужчинах?
6: Так.
7: Смотри-ка, и нам с тобой в этом плане повезло.
6: Да?
7: Приятный голос и грамотная речь оказались самой привлекательной чертой мужчин для жительниц Казани.
6: Хорошо.
7: На втором месте оказались взгляд и мимика. Вот так вот. Так. При этом сама внешность, как показал опрос, играет менее значимую роль.
6: Вот это, кстати, неожиданно, потому что у нас там культ идет, когда ты соцсети смотришь. Вот опять-таки, да?
7: Культ такой, стильно одет, да, вот этот.
6: Ну, кстати, стильно
7: подкачан
6: одет.
7: Подкачан туда-сюда.
6: Стильно одет, я, кстати, наоборот. Я вот всегда считаю, что можно стильно одеваться абсолютно. Я считаю, что это, во-первых, не должно стоить никаких денег. Ну, то есть, ты можешь одеться стильно, даже на рынок, если пойти спокойненько, да, и одеться спокойно. Там
7: это,
6: есть
7: это внутреннее,
6: вещей,
7: на самом деле, чувство вкуса. Да. Вот есть же мне этот дружок чернокожий-то.
6: Да,
7: он всегда, он очень четко одевается, очень стильно. Ну, просто я же знаю, где он условно покупает свои эти вещи.
6: Да.
7: Поверь мне, там не Дольче Габбана и все остальное.
6: А выглядит...
7: Там штаны, 1500 рублей условно, футболка там 1000 рублей. Ну, там такое все.
6: Ну, вот
7: где-то
6: вот...
7: он находит это, ну, понимаешь, ну, подбирает очень грамотно.
6: Так и происходит на самом деле. Вот это вот сейчас, вот это все, наверное, мужики уже знают, потому что девчонки говорят, надень ты широкие джинсы. Мужики говорят, давай своими широкими джинсами, иди вон, у меня есть скини.
7: Да.
6: Надевают эти вот джинсы-колготки с 10-х годов.
7: Леггинс такие, да. А у самого живот такой еще нависает. И потом футболку еще надевает такой же сверху.
6: Ля классик. Сам такой был когда-то, ребятки. Ну, в общем, такие вот вещи иногда можно. Я, кстати, вообще люблю в этом плане. Вот раньше у меня какая была история? У меня было очень много друзей, подруг. Я иногда мог просто... Вот я знаю, что человек там стильно одевается. Я говорю, помоги мне.
7: Да.
6: Вот,
7: помоги мне.
6: Кента мог подойти, там, к подруге мог подойти. Я говорю, помоги мне, поехали в магазин, просто выберем, ты мне подскажешь, как мне лучше.
7: Да, да,
6: это,
7: да.
6: Вот, очень классные вещи находили, на самом деле.
7: А ведь была такая даже услуга, она, по-моему, до сих пор есть.
6: Стилист.
7: То есть есть специальные стилисты и мишмейкеры, скажем так,
6: да,
7: которые с тобой, не бесплатно, он с тобой проезжает по, собственно, магазинам, по всяким бутикам, и вы с ним вместе подбираете тебе лук, так называемый образ.
6: Еще они разбирают домашний гардероб, например, они просто смотрят домашний, что у вас есть, выкидывают ненужное,
7: сразу
6: оставляют
7: говорят,
6: прикольное.
7: До свидания, нет, это тебе тоже не идет, да.
6: Вот, смотрите, далее нам пишут, в современных условиях с маркетплейсами норм и недорого одеваться вообще не проблема. Ну, вот я абсолютно с господином Артамоном согласен, потому что так оно и есть. Но и культ вот этот, что
8: а мужчина должен зарабатывать 500 тысяч...
7: От 5 до 5 миллионов в месяц.
8: Да-да-да, чтобы...
7: На Патрика.
8: Мальчик, ты меня не потянешь. Конечно, я тебя не потяну, мне и не хочется тебя тянуть.
7: Не говори.
6: Вот, я хочу нормального человека тут рядом-то, на самом деле. Вот, ну и нас тут спрашивают, а что началось, что за модный приговор? Да нет, просто мысли свои высказываем.
7: Ну и не говори.
6: Вот, все красивые, невероятно. Далее, значит, а тут оказывается, смотри-ка, можно и нужно, да, просто грамотно подкатывать. То есть, смотрите, да, если, да, какую-нибудь сейчас поставлю себе какую-нибудь очень такую музычку, очень такую приятную, да, чтобы вот сейчас, ну, то есть какой-то некий такой
8: подкат, чтобы вот осуществился, понимаете? Так вот, надо найти что-нибудь такое. Я пока вот не знаю, что искать. Ну, не знаю. Ну, например, предположим, да? То есть, что надо на самом деле девчонкам? Чтобы просто взяли, да, как мужик, подошли к ним. Нормально, да, я сказал, как мужик?
7: Да-да-да.
8: Вот. Вот, и просто вместо того, чтобы сказать: «Эй, здорово, пошли кофе пить», чтобы вот так вот это не звучало, вы можете, там, не знаю, подойти вот так вот, да, сказать: «Приветствую, листал лент и не смог пройти мимо вашего профиля. У вас потрясающее чувство эстетики и очень живой взгляд на фотографиях. Буду рад познакомиться, пообщаться, если вы не против, конечно». На что в ответ ты получаешь: «Ты кто такой?
7: Чего?
8: А? Тебе что надо? Я замужем, иди отсюда, дурак собака».
7: Как в том меме, помнишь, как тот мем, когда француз подходит?
8: Да.
7: «Мон же мон амур», туда-сюда, там девушка, она такая: «Чего?»
8: Так и есть, так и есть, понимаете? Не знаю, девчонки, а вот это вообще правда? Ну, сейчас вот у всех спрошу. Если, вот смотрите, нам говорят, внешность, она не вызывает вообще... Ну, до внешности плевать. Нужен голос, нужна грамота, мужик.
7: Да-да.
8: Вот. Вот. И просто вместо того, чтобы сказать: «Эй, здорово, пошли кофе пить», чтобы вот так вот это не звучало, вы можете, там, не знаю, подойти вот так вот, да, сказать: «Приветствую, листал лент и не смог пройти мимо вашего профиля. У вас потрясающее чувство эстетики и очень живой взгляд на фотографиях. Буду рад познакомиться, пообщаться, если вы не против, конечно». На что в ответ ты получаешь: «Ты кто такой?
7: Чего?
8: А? Тебе что надо? Я замужем, иди отсюда, дурак собака».
7: Как в том меме, помнишь, как тот мем, когда француз подходит?
8: Да.
7: «Мон же мон амур», туда-сюда, там девушка, она такая: «Чего?»
8: Так и есть, так и есть, понимаете? Не знаю, девчонки, а вот это вообще правда? Ну, сейчас вот у всех спрошу. Если, вот смотрите, нам говорят, внешность, она не вызывает вообще... Ну, до внешности плевать. Нужен голос, нужна грамотная речь, в том числе и в переписке.

0: Чего?
1: Так и есть, так и есть, понимаете? Не знаю, девчонки, а вот это вообще правда? Ну, сейчас вот у всех спрошу. Если, вот смотрите, нам говорят, внешность, она не вызывает вообще, ну, до внешности плевать. Нужен голос, нужна грамотная речь, в том числе и в переписке.
2: Обязательно.
1: И, ну, и вот по-остальному. То есть... Что вас привлечет, если мужчина подойдет, вот знакомиться, что первое, вы обратите внимание, где точно скажете «да», «green flag»,
2: кстати, и точно да, скажете «red flag», да?
1: Пишите обязательно, сейчас мы разберемся, что надо делать мужичкам, чтобы... Мы, почему это говорим-то? Вот у нас вот тоже все говорят сейчас, да, надо демографию поднимать, Чтобы демографию поднимать, надо наших людей сводить как-то.
2: Да,
1: вот возьмем
2: мужчины и женщины соприкасаться должны.
1: Определем частям тела,
2: +7 9 2 7 2 4 2 102.8, ребят, пишите. Макс и Телеграм работают у нас.
1: Все, давайте ждем. Да. Сейчас
2: разберемся. Девчонки.
3: Утромены сделают твое утро.

0: любимому мужчине такое словосочетание, так он до конца дня не разговаривал.
1: Вы, наверное, просто про него так сказали?
0: Да, да. Вот если бы он услышал по бимчику, что такие действительно существуют, как определение и подвид, может быть, отреагировал бы с юмором.
1: Короче, смотрите.
0: Бытовая свинья? Есть такое?
1: Ну, смотри, бытовой инвалид, это понятное дело, да? Просто человек не умеет, да, по дому делать какие-то дела. Элементарно, там, не понимает, как это работает. Типа, не понимает того, некоторые, как мыть посуду, как стирать, как это. Вот вчера даже сторис видел там, но это смешной сторис там. Наш... Кстати, Лютер Штейну большой привет Артемию, нашему бывшему ведущему. Он снимает сторис, говорит, вот сколько лет живу, всегда не понимаю, в какой лоток лить средство для стирки. И он так смотрит, такой, да куда здесь, не понимаю. Это всегда смешно, на самом деле.
0: Нет, я в этом плане знаю все. Вот. Ну и вот. Посуду мойкой пользуюсь. Ой, кстати, великая вещь.
1: И тут, понимаешь, это надо еще хотеть этим уметь пользоваться. А просто есть которые, вот, а есть еще люди, которые, мужики, которые говорят, это не мужское дело. Это бабское дело, пусть она убирает.
0: Пальцы в этом ковыряться.
1: Я работаю. Ты говоришь, так она у тебя тоже работает. Вы вместе работаете, у вас общий бюджет. Ну и что, это все равно бабское дело. Мое дело мужское, это что-то тяжело таскать. Вы живете в квартире, там нечего тяжело таскать. Ну и что, я это мужик, я мужские дела делаю. Это бабское дело это. Вот так, ну то есть, некоторые так считают. Осуждать или нет, сами понимаете, такие люди в любом случае есть. Но, смотрите, самое главное, естественно, девочки, это правильно выбрать мужчину. Да, вот то ли дело, да, когда вот мужик все умеет, стиралку, пульс умеет. Посудомоечной пользоваться умеет.
0: Робот-пылесос запустит.
1: Запустит, понимаете? И самое главное, все это он сам купил. Это профорит Галима.
0: Кстати, да.
1: Хочется сказать, что тут, конечно, за такого хочется держаться. Ну и с таким хочется строить жизнь. И, конечно же, совместное быт-жилье налаживать. И на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы вам рассказываем о том, чтобы вы, конечно же, как-то осознаннее жили. И поэтому, когда вы находитесь вторую половинку и уже думаете, как будет дальше жить, как бы дальше, можешь приобрести квартиру, дом. Обращайтесь всегда в Акбарс Дом, если хотите квартиру приобрести. Совсем недавно был старт продаж. Жилой комплекс «Дома-усада».
0: «Дома-усада»,
1: там можно выбрать квартиру по цене от 5 900 тысяч рублей.
0: Да, сейчас такие цены не найти.
1: «Дома-усада» — это место, где жизнь расцветает. А Акбарс Дом, дом там, где мы, ЖК «Дома-усада», ПК-1, ООО, СЗ, «Новый усад», проект «Николарас» на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» — не оферта.
2: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ «Питомник Клевер».
5: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
6: Низкие цены.
7: Паркет плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварцвинил, ламинат и паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
13: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+. Еще круг.
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
18: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
19: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
20: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Доменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Ой, значит...
2: Ну что?
1: Ну, во-первых, Евгений нас спрашивает. Ребята, вот по поводу знакомства с девушками, красивого голоса и речи грамотной. Нет уточнений, где проводился опрос? Случайно не филфак МГУ там?
2: Может быть.
1: Мы, естественно, спросили у девочек. Мы такие, ну что вот вам? Ну на что вы смотрите? На что обращаете внимание? Что пишет девочка? Вот Аида нам пишет. Доброе утро. Конечно, первое – это ногти, запах и чистота одежды и обуви.
2: И это говорит не пафос, а про элементарную гигиену. Ну и
1: вот,
2: правильно.
1: Абсолютно.
2: И, кстати,
1: конечно,
2: она добавила, смотри, и поднимите, говорит, как-нибудь тему бытовых свиней и бытовых инвалидов. Как-то, говорит, сказал своему любимому.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды. Всем стоять, сейчас так подробно вам все расскажем. Вообще с ума сойдете.
2: И не говори. Все так же, плюс 16, дождь закончился у нас здесь в центре. Вот этот дождевой фронт от нас ушел, как будто бы. Вообще, в Казани написано было, что до 11 будет идти местами. Ну, видимо, у нас в центре уже нет. Самое главное, друзья, после где-то в 2 появится солнышко.
1: Ну, наконец.
2: И прогреется до 24 градусов. Великолепно вообще. Сегодня небольшой ветер, 4,4 метра в секунду с юго-востока. Влажность воздуха 48%, кстати. Ну, а жара начнется, друзья, с завтрашнего дня. Просто вот сразу. 26 днем завтра, в субботу 28, в воскресенье 29, и понедельник уже 30 градусов, представляете?
1: Звучит как угроза.
2: Ну классно, жаришка, настоящее лето, лето.
1: Звучит как угроза для работодателей, кстати, которые, люди, у которых будут сейчас, я не хочу работать.
2: Включите кондиционер.
1: И все, да. Ну, кстати, если у вас нет на работе кондиционера, я вообще... Мне большой вопрос к вашим работодателям. Это в наше время вообще must-have.
2: Must-have.
1: Ну, реально, ну, потому что, ну, как вот без кондиционера? Да, у нас вообще в каждом помещении кондиционер. Ну, иначе не будет работать нормально.
2: Летом, у нас, да, и в коридорах, и
1: в каждом кабинете.
2: Да.
1: У нас в студии 6 кондиционеров, ребят. По кругу стоят.
2: Не, кстати, у нас в студии реально, ребят, если бы вы знали, если здесь не было кондиционера, мы здесь просто сварились.
1: Реально, да.
2: Здесь потому что есть и система вот эта вот у нас компьютеров, которые дают очень много тепла.
1: И мы очень горячие мужики же такие.
2: Ну и плюс мы, само собой.
1: Вот. Короче говоря, давайте-ка... О, тут сообщения пришли, давай сообщения.
2: Да, их много.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Давай почитаем. Сообщений реально много. Там различные они темы, поэтому погнали.
2: Вот арта-монстр, раз такой есть слушатель. Мне кажется, надо просто не бояться подходить и без пафоса предлагать себя для общения. Ну и, само собой, быть интересным собеседником. А дальше как пойдет. А девушкам, говорит, советую выбирать парней не совсем готовым, а перспективного. Если парень, говорит, слишком красиво заливает, много весело общается, ну, стоит, говорит, призадуматься. А не, собственно, говорит, балабол или он же... это нетрудно проверить. Надо просто запомнить мелочи. Обещал сходить в кино на выходные, а на выходные ни слова не про кино. То, сам понимаешь, да? Все, человек свои слова просто так разбрасывает. И даже если он не может или возможность пропала, он не должен напомнить про это, извиниться, что не получилось, и реализовать это позже.
1: Ну, короче, понятно. Просто надо...
2: отвечать за свои слова.
1: Это все знаки. Все знаки. Вот это все дела. Тоже вот нам пишет различные... Вот Елена нам пишет, говорит, ребят, ну, если мужчины, ну, не знают, там, как постирать, как помыть полы, как это, просто, говорит, ну, просто в интернет заходишь, как это сделать, и все. Да, и все секунды. Просто проверил, и все, и замечательно.
2: И вообще. Видео все есть там.
1: Причем есть и обратная сторона. Посмотри, вот нам Булат пишет, он говорит, при знакомстве с девушкой всегда первым делом смотрю на ее глаза. Если они у нее есть, значит, шансов у меня немного. Хорош!
2: Хорош!
1: Вот смотри, чувство юмора на высоте, Булат.
2: Самоирония, Булат, красавчик.
1: Красавчик вообще, спасибо большое, сильно порадовал. Вот, значит, доброе утро. Сдал кровь, потому что дома никто ее не пьет. О себе. Люблю готовить, дома сам убираюсь, посуду мою сразу сам сделал дома. Ванну всю на даче построил, душ, туалет как дома. В этом году баню сам построю, своя фирма зарабатываю. Но если достаток, люблю дарить подарки. Где найти хорошую девушку?
2: Девчонки, телефон отправим.
1: Давайте, пишите, кому понравилось.
2: Зовут Артем.
1: Мы сейчас будем вообще. С вами, кстати, сегодня у нас Фарид Сабитов.
2: Фарид Сабитов и Роза.
1: Нет, это Роза Сабитов.
2: И Альберт, кто там еще раз?
1: Гузеев.
2: Точно.
1: Спасибо большое.
2: Фарид Сабитов, Альберт Гузеев, да, точно.
1: Да, ну у нас в Казани фамилия Гузеев.
2: Чё это? Ну их давай, чё он, кто он пишет? Там этот мальчишка. Девку мы найдем сейчас.
1: Немножко не по теме. Чистопольский меридиан и мощное ДТП. Нам тут пишут спасибо большое. Будьте осторожны, будьте внимательны. Вот. Евгений пишет. Наличие интеллекта нужен мужчинам. Руки растут по мужской части. Увлеченный какой-либо деятельностью, хобби, отсутствие мата и другой лишней болтологии. Не влюбленный в себя, без царапающий потолок короны. опрятный, вкусно пахнущий, любит собак. Это отдельный показатель характера мужчин. О, как!
2: Прикольно. Я собак люблю.
1: Вот, пожалуйста.
2: Вкусно пахнут.
1: Вот это правда, действительно.
2: Вкусно пахнет. Но иногда без мата никак, ребят, да. Честно говоря.
1: Вот. А, кстати, вот тут уже нам пишут Анастасия, вот услышала отзыв, точнее не отзыв, а описание
2: Артема.
1: Мужчины и сразу говорит, мне нужен отличный мужик. Да, заверните, пришлите домой. Курьером желательно. Артем, давай, если ты не против, да. Если ты не против, нам напиши.
2: Мы тебя передадим в руки Анастасии.
1: Да, ну и если девочки напишут, да, тоже вообще. Нет, после такого описания, конечно, вообще.
2: Да, Артем, тебе блондинки нравятся?
1: Вот.
2: Настя блондинка.
1: После такого описания я уже сам хотел к Артему приехать под
2: баню.
1: Сидеть, общаться, дружить. Человек хороший. Но у Артема есть проблема. Он говорит, мне жена не разрешит. Девчонки, извините. Вот ведь какой! Да. Ну ты чё? Ну обломал столько девчонок! А? Ты
2: жена не разрешает.
1: Да, конечно. Тут уже Артем пишет, приезжайте, говорит, на дачу. Белов, говорит, уже обещал приехать. Ничего себе,
2: Серега подсуетился. А нас не звал.
1: Все тогда.
2: Все, мы едем.
1: Нет, это уже нам не надо. Все.
2: Раз Белов уже обещал, все, мы не поедем.
1: Да, но не, Белов, он такой, он сказал, сделал, понимаешь. Не то, что я, сказал на голубых искупаюсь. И чё, 3 года уже ждем. Сам себя опять спалил.
2: Нам, кстати, спрашивают, мама сразу, вы летом на улице погреться выходите?
1: Есть такое,
2: из нашего офиса.
1: Да, конечно. В общем, дорогие мои, что хочется вам сказать. Мы, конечно, всем вам желаем счастья, всем желаем любви. Вот, опрятных, вкусно пахнущих людей рядом с вами.
2: Любящих собак. С ровными постриженными ногтями.
1: Да, желательно. И так далее.
2: Когтями.
1: Поэтому мы вам всем желаем, чтобы вы так или иначе обрели счастье. Это обязательно будет. Просто надо найти своего человека. Ну и, конечно, перед этим много чего надо найти. Например, какую-то музыку, которая вам нравится. Вот сейчас мы вам с этим и поможем. Наша музыкальная рубрика под названием
0: «Музыкальные выборы».
2: Щетка. Успел. Молодец. Булдардак.
1: Это самый быстрый рот на диком западе Татарстана.
2: Как ты его быстро расчехнул?
1: Понимаете, я, если говорю вам, если у нас когда-нибудь состоится баттл с Эминемом,
2: с Эминемом?
1: Да, это еще вопрос будет, кто быстрее зачитает.
2: А, кстати, Эминем звучит как будто так, что-то татарское такое.
1: Эминем.
2: Эминем, ты Снуп Дог, блядь, жерлобери.
1: Ой, конечно. Да, ну нет, понимаете, если бы у меня в родственниках был Снуп Дог, я бы с огромным удовольствием ходил с этим дедушкой косить траву.
2: О, да, пока...
1: Ого,
2: да.
1: Ну а пока...
2: Ла-ла-ла-ла-ла.
1: DLWG.
2: Да.
1: Но сегодня у нас абсолютно не будет никаких Снуп Догов вам, никаких Эминемов. У нас сегодня рэпер Бахти.
2: О, Бахтиярчик.
1: Да, Бахти.
2: Я видел его как раз у нас, он к нам в Чизырь придет, представляешь?
1: Серьезно?
2: Да. Сидел на банкете.
1: Вот как у вас вкусно, он приехал аж из Москвы к вам поесть. И спеть песни за денежку. Какой молодец. Бахти. Бахти исполнил песню, которую назвал ровно так. Каждый мужчина, это слово хоть раз в жизни употреблял, звучало это обычно так. То есть обычно мужчине говорят, обещай, ну, ты, говорит, обещаешь?
2: Обещаешь,
1: он говорит, клянусь. Вот, и Бахти написал песню «Клянусь».
2: Клянусь.
1: Это, видите, все дальше от границы России. Сам, когда ты...
2: Своим братом клянусь.
1: Клянусь. Поэтому я не знаю, о чем песня. Для меня тоже сейчас будет сюрприз. Мы вместе с вами сейчас послушаем. Вы голосовать можете в нашей группе ВКонтакте. Все как всегда. Проходите, голосуйте, забирайте эту песню тебе. Бахти, рэпер известный, поэтому давайте просто послушаем. Ну, а вы уже там дальше разберетесь. Это музыкальные выборы, ребята. Слушаем внимательно и пишем свои мысли об этой песне. Погнали. Погнали.

Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Снова каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф. Станет

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Итак, друзья, впереди у нас игра «Код доступа», новая игра. Так что дозванивайся. Один мальчик, одна девочка. Куда тебе звонить, Фаридион?
7: 292-102-8. 292-102-8. Мальчик, девочка.
6: Звоните.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тамашчылар. Здравствуйте, Фарид Афанди.
2: Сәлем, раз она же давно не виделись.
1: Да, что-то давновато. Но ничего.
2: Каюка чықтың сен, каердык.
1: У меня там были тоже, я же езжу сейчас. У меня командировки, я сейчас на пенсии решил тоже заняться своими старыми делами же.
2: А ты где бармадың сен, ты мусульманский форум не ходил?
1: Нет, пока не ходил, не звали что-то, не зовут. Не знаю почему, я вообще с удовольствием приехал бы. Ну, ладно, давайте по пробкам, смотрите. 5 баллов сейчас. Максимальная концентрация пробочная сейчас началась. И тут сразу, вот Кировский район сегодня, конечно, страдает. Во-первых, у нас Красно-Кокшайская, вот почти когда к Большой Крыловке подъезжаете, туда в сторону метро пытаетесь уехать, в сторону энергоуниверситета. Средний ряд, там дорожно-транспортные происшествия перед Поперечно-Базарной. Там придется, конечно, постоять немножко, и перед перекрестком придется постоять. Потом поворачивайте, например, направо в Кировские дамбы, а на Кировские дамбы ДТП. Из-за это сдерживает Кировский дамба, Клара Ситки, Нисмилова. Вот так вот это все сдерживает.
2: Вообще 5 ДТП по городу.
1: Потом в центр заезжаете, а тут улица Пушкина вам и сядьмесес говорит, дорожно-транспортное происшествие в районе сквера Абдулы-Тукаева. Это получается перед Островского. Придется вот немножечко там постоять. Там ДТП еще средний ряд, неудобно. И там все объезжают. Ну как, значит, объезжают же эти ДТП, как не знаю кто. Сначала вклинивается в ряд, потом поворотник включает. Что за люди это? Я не понимаю. Откуда вы же? Не наши же какие-то вы люди. Это какие-то странные вы люди. Идите отсюда.
2: Да, да.
1: Проспект Победы. Вот, подъезжая к Мамадышскому тракту, в сторону Губкина, если двигаетесь, правый ряд, дорожно-транспортное происшествие. Думаете, это все? А фигушки вам еще. Фермское шоссе перед Оренбургским трактом. Вот там соединение есть же. Вот прям подъезжайте уже. Ну, не совсем. Вот это в районе Архиерейского леса получается. А, это даже от... по проспекту Универсиады, если вы двигаетесь. А, вот оно что там. Правый ряд ДТП, причем две отметки. Но мне кажется, речь об одном ДТП. Крупнейшая пробка, смотрите. 28 минут Клара Сеткин от Боевой до Несмелого. 28 минут. Маршал Чуйков от Адараскова до Амирхана. 23 минуты. А вы там что придумали-то? Смотри, действительно, есть она эта пробка. А зачем? Непонятно.
2: Кто-то вот тяп-ляп ездит просто.
1: Думаете, Челюскин от Айдаров до Максимова. 14 минут. Беломорский от Бестужева до Гудаванцева. 9 минут. Гвардейский от Маканика до Ершова. 8 минут Кировский дамба. 8 баллов. Центр. А все остальное, мосты, дамбы свободны. Ребята, я очень... давайте так.
2: Расстроен.
1: Я очень расстроен. Вот. Раз вы нормальных слов не понимаете, значит, будете наказаны таким образом. Поэтому специально для вас... Хотя нет, я это... Бог вам судья, вот так скажу я вам. Бог вам судья... Он же вас и накажет потом. Вот увидите. Вот
2: дарис,
1: увидите.
2: Дарис.
1: Ну ладно, значит, после такого религиозного запугивания хочется сказать, что я вернусь через час, и не дай бог, не будет 3 баллов. Учтите мне. Все, ладно, давайте, это было нас, она нас вещи. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Код доступа.
3: Спонсор игры «Код доступа» — это филиал Академия ТОП Казань, оно ДПО Академия ТОП. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно, с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. В программе разработка собственного сайта, создание фото и видеоконтента для своей странички в соцсетях, конструирование и программирование роботов, крутые конкурсы и экскурсии, профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений 0+. Сегодня мы будем задавать 3 вопроса нашим участникам. Приз победителю — это сертификат на мастер-класс и скидка в летний лагерь аж 10%.
2: Хорошо, хороший подарок.
3: Кто будет с нами играть, мы сейчас узнаем. Фарид,
2: погнали. Самый первый до нас дозвонился Альбина.
3: Альбина, доброе утро.
4: Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро.
3: Альбина, расскажи, пожалуйста, есть ли у вас детишки?
4: Да, есть.
3: В лагерь отправляете их? Или рано еще?
4: Пока еще нет.
3: Рановато. Ну вот на будущее вам, знаете, Академия ТОП, пожалуйста, вот милости вообще просим,
2: да,
3: как говорится.
2: Да.
3: Ну
2: да.
3: Отличная возможность, вот как раз таки попросить. А сколько, кстати, детишкам лет?
4: У меня есть и большие, и маленькие.
3: Опа, так, хорошо.
2: Это так,
3: хорошо.
2: Большие сколько штук?
4: Большие 2.
2: О,
3: нормально.
2: Нормально.
4: Но в лагерь уже не ездят.
2: Понятно. Да. А маленькие?
4: Маленькие 1.
2: Одна как?
4: Принцесска.
2: Принцесска? Совсем маленькая?
4: Совсем маленькая, 5.
1: Ну, милота круто, какая. Круто, в общем, всей вашей семье большой привет. Добро пожаловать в игру. Давай познакомимся с еще одним участником.
2: Это Андрей.
1: Андрей, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, успели ли вы детей завести?
5: Пришлось.
1: Обожаю.
2: Пришлось. Да, это здорово.
1: Сколько лет? Сколько лет?
5: 8-10 лет.
1: О! В лагерь отправляете уже?
5: Да, да.
1: Вот, пожалуйста, вам вот тогда отличная возможность, так сказать. Уже это приз не на вырост, как в Альбине, это уже все серьезно, здесь сейчас можете успеть. Ну, давайте напомню о правилах игры. Прямо сейчас, дорогие мои, я вам буду задавать вопросы. Один будет даже со звуком, два вопроса. Они все очень простые, поэтому нужно как можно быстрее отвечать
2: да.
1: на них.
2: Да, прямо, ребят. Только знаете ответ, выкрикивайте, мы будем слушать с Альбертом.
1: Да, и так мы
2: и понимать будем, да, кто был первым.
1: Вопрос 3, поэтому 2 набранных балла обеспечивает вас победы. И сейчас мы попробуем это с вами сделать вместе. Итак, первый вопрос нашей сегодняшней игры звучит так. Значит, скажите, пожалуйста, что это за звук от какого компьютерного гаджета? Ну, это на самом деле очень просто сейчас будет, очень просто. Сейчас, слушайте внимательно, я даже музычку беру, слушайте внимательно. Что это такое?
4: Клавиатура.
2: По-моему, прям на доли секунды была быстрее Альбина.
1: Но она... Проблема в том, что вы оба сказали, что это клавиатура.
2: Да.
1: А слушайте внимательно.
5: Мышка.
1: Успел, смотри-ка.
2: Так,
1: среагировал.
2: Один балл Андрею.
1: Да, Альбина, не расстраиваемся, не сдаемся. У нас еще есть впереди второй вопрос. Итак, вопрос звучит следующим образом. Внимание. Они... Позволяет слушать музыку и говорить по телефону! Беспроводные!
5: Наушники!
1: Да что?
2: Да что? Просто моментально!
1: Все, ребята! Ну и таким образом, набрав 2 балла, сегодня у нас побеждает...
2: Сухую, как говорится!
1: Ничего страшного, такое бывает!
2: Андрей!
1: Ура! Конечно... Хочется обратиться к Альбине. Альбина, вам сегодня достался такой соперник, я вам скажу, серьезный.
2: Да, да, да, да, да.
1: Ну вы, я знаю, вы знали ответ на каждый вопрос. Я это знаю. Альбина, это правда?
4: Конечно.
1: Вы на каждый вопрос. Просто вот очень сильно хотел победить наш участник. Он вот поэтому раз-раз.
4: А мне же некого отправлять лагерь.
2: Да, вот видите, да, все четко.
1: Очень хорошо. Но в любом случае, вы можете дозваниваться, вы можете играть. Завтра утром, сегодня днем, вечером. У нас огромное количество игр, так что вы можете спокойно в них участвовать. Давайте привет передавать быстренько.
4: Давайте, передадим всей привет. Всем привет, всей так, Казани.
1: Так.
4: Чтобы погода никого не испортила.
2: Так. Не, нормальная погода.
4: Пробочки, чтобы действительно рассосались. Про Оренбургский тракт почаще тоже говорить, чтобы там, может быть, поменьше будут ехать.
1: Так.
4: А то мы все время там стоим, усады.
1: Все расскажем, все скажем.
4: Отлично, спасибо. Спасибо вам, хорошего дня. Всем
1: спасибо.
4: Хорошего настроения.
1: Хорошего дня, Камина, пока-пока, спасибо. Лучше. Ну, Андрей.
5: Лучше.
1: Внимательно.
2: Внимательно.
1: Андрей, поздравляем. Андрей,
2: какой победный клич сегодня там? О, кто? Это кто, Андрей?
1: Андрей. Хорош. Там, видимо, что-то со связью было, но потом все наладилось. Сертификат на мастер-класс и скидка в летний лагерь 10%. А Андрею достается. Андрей, привет. Хочешь передать команде?
5: Да, конечно. Передаю всей Казани, всем жителям. Хорошего утра, чтобы солнышко выглянуло, дождик закончился. И лето нас грело.
1: Спасибо большое. Все тогда, Андрей, никуда не уходи. За эфиром тебе все расскажем по подарку. Пока оставайся на линии. Мы же напомним, что это игра «Код доступа». Она продолжается. Дозванивайтесь, играйте. Ну, дозванивайтесь, играйтесь, побеждайтесь и отправляйтесь. Ладно, не отправляйтесь, а отправляйте детей в хорошие летние развлекательные лагеря. А тут даже не лагерь, тут летний IT-клуб Академии ТОП. Вот вам и решение, чтобы ребенок был и счастлив, и доволен. И, естественно, ну, мало ли, прикиньте, он программист. У вас стоит.
2: Ну да.
1: По 500 000 в месяц. Что, он плохо, что ли?
2: Вот и, тот... да, и может больше даже.
1: Намного. Так что, ребята, все в ваших руках.
0: Код доступа. БИМ новости.
6: Спонсор выпуска новостей на БИМ радио ООО «Глаз клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Рособорнадзоре анонсировали нововведение. С 2028 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Этот экзамен станет третьим по счету обязательным испытанием. Перед внедрением формат аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. В Татарстане приняли демографический план развития до 2030 года. Он предусматривает регулярные медосмотры для людей от 18 до 49 лет и подростков. Помощь парам с проблемами бесплодия, поддержку будущих мам и семей с детьми. Кроме того, планируется активнее продвигать семейные ценности и здоровый образ жизни. 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году в России появилась первая биржа фриланса – онлайн-платформа для поиска удаленных проектов. Со временем фриланс перестал быть просто подработкой и превратился в полноценную карьеру для многих специалистов. В профессиональный праздник они часто посещают профильные мероприятия, семинары и конференции. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Так, информация о правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом».
2: Ну, ты же знаешь, сейчас надо говорить «Акбарсдом».
1: «Акбарсдом». Да. Если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». И совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Какие цены приятные, класс, класс. Классные «Дома-усада». Место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом», дом там, где мы. ЖК «Дома-усада», ПК-1, ООО «СЗ», «Новоусады», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом». Не оферт.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Низкие цены.
7: Паркет плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
8: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
11: 0+.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
2: Я тебя научу смородину любить! Солнце белявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
5: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Итак, мы продолжаем с вами общаться, болтать и так далее и тому подобное.
7: Да, общем, да, да. Кстати, победитель нашей игры, Андрей, ты не написал, напиши, пожалуйста.
6: Да, Андрей, ты чё?
7: Ты чё там, где там? Мы твой номер найти не можем.
6: Настраивай нас.
7: Напиши. Подарок же тебя тут ждет.
6: Да. Значит, что из интересного у нас происходит? Татарстан повысил зарплаты работников, но работников не всех, а социальной сферы. Например, вот тут пару примеров есть. Соцработники и техники по техсредствам реабилитации будут получать 29 700.
7: Ага.
6: Угу. А специалисты по реабилитации инвалидов будут получать 35 750. Оклад.
7: В кавычках, колоссальные деньги.
6: Ну, да. Понятное дело, конечно, что это бюджет, там всегда были небольшие зарплаты, но хочется, конечно, чтобы это когда-нибудь уже выросло в достойные суммы, чтобы люди прямо с удовольствием шли.
7: Не говори.
6: Возможно, когда-нибудь это случится, надеюсь, и на моем веку, но тем не менее. С учетом того, что даже по статистике, точнее, нет, прогноз властей вот есть. Средние зарплаты в России в этом году вырастут до 108 300 рублей в месяц. Средние зарплаты. Интересно, да?
7: Да, интересно. Очень, очень интересно.
6: Поэтому будем наблюдать за этим. Ну, в любом случае, да, как бы мы тут ни говорили, что это все, конечно, это очень... Ну, это, во-первых, повышение все-таки есть в нынешних непростых экономических условиях. Все потихонечку прибавляется. Будем надеяться,
7: да,
6: что...
7: Да, тут даже, Альберт, не потихонечку, прям очень сильно прибавляется, честно говоря.
6: Ну, я в любом случае, я в надежде, что все будет хорошо, все это прибавится.
7: И вообще, очень ждем, очень
6: всем работникам, вот, те, кто занимается социалкой, вам низкий поклон большой. Вообще, такой труд делаете, такой вообще... Да и всем можно сказать, сотрудникам МЧС, если кого-то забыл, вы извините, сотрудникам скорой помощи,
7: скорой
6: врачам
7: помощи.
6: Всем, тем, кто занимается вот такой серьезной работой, спасает нашу жизнь, сотрудникам полиции, которые правоохранителям, которые охраняют нас, в конце концов,
7: от чем только не приходится сталкиваться, честно говоря.
6: Всем большое спасибо, ребят. Всех любим. Сотрудники ГИБДД. Да всем. Я просто боюсь кого-то упустить, но вы знаете, если кого-то не сказал, это не со зла, просто потому что все не удержу в голове. Вот если вы чем-то таким занимаетесь, ребята, вам большой привет и спасибо большое. Ценим вас. Потому что да каждого можно ценить. О чем говорить? Каждый в такой вклад в свою жизнь приводит. Невероятно, на самом деле. И нет, да, нельзя обесценивать, да. Чем бы вы не занимались, ребят, вам большое спасибо. Потому что вот да любая сфера, понимаешь?
7: Да любая, смотри, все важны.
6: Продавцы в магазинах, которые тебе подскажут, сделают, если ты, у тебя карточки в магазине нет, какую-то там карточку проводят, тебе скидку какую-то делают. Спасибо вам просто за это. Спасибо.
7: Ремонт техники, допустим.
6: Пожалуйста.
7: Вот вчера, вот на днях у меня, бабам, холодильник. Такой, вот. Пока. То есть у него морозилка работает, верхняя часть нет. Куда обращаться?
6: Вот, пожалуйста.
7: Нашел человека. Приехал он домой в этот же день, хотя это был выходной день, воскресенье, все такое.
6: Что сделал?
7: Приехал. Уехал, все, работает.
6: Робот какой-то, судя по звуку.
7: Да, R2D2.
6: Хорош вообще.
7: Так, сказал мне и уехал.
6: Да не знаю.
7: Все сделал.
6: Кстати, самое очевидное не сказал. Товарищам таксистам большое спасибо.
7: Да,
6: кстати. За то, что всегда привезут.
7: И все, и в зной, и в стужу, и в любое время, и в заносах всегда возят нас.
6: Да и все, на самом деле. Вы, ну, мы, понимаете, вот и у нас так складывается наша...
7: Кстати, недавно ехал с таксистом. В конце поездки такой, что-то с голосом знакомый. Я говорю, Бим Радио, точно, еду.
6: Ну, Кай уже.
7: Привет ему,
6: обожаю, да, всем большое привет. Я хочу сказать, что мы каждый вот так потихонечку, помаленечку вносим вклад в нашу общую жизнь, на самом деле. Вот так, поэтому мы все с вами определенно крутые. Нам всем за это большое спасибо, ребята. Вы у нас самые лучшие. Обожаем, целуем, обнимаем, сердце прижимаем. Муа, хочется прямо так сказать. Вот, спасибо вам большое. Так, а что еще?
7: Нам говорят, что мы жалуемся на цены в такси. Не, мы с Альбертом конкретно, мы не жаловались.
6: Когда мы жаловались, вы что?
7: Мы никогда не жаловались.
6: Никогда. Даже если цены, там, не знаю, например, где-то задраны. Ну, там, бывают же такие, там, дни, когда, условно, там, не знаю, какая-то супер, там, непогода и так далее. Все равно, даже если, там, Яндекс, возможно, там, сошел с ума и назначает вообще невероятные суммы. Мы, во-первых, понимаем, что не виноваты в этом товарищи таксисты, которые просто ездят, просто работают свою. Они просто цены назначают.
7: Вот, не говори, гробит свое здоровье, пашет целыми днями.
6: Да, поэтому мы никогда, вы что?
7: Там ведь реально, чтобы заработать, они реально с утра до вечера должны перевозить людей, представляешь?
6: Так и есть,
7: ты
6: да.
7: Ты поездил за рулем целый день. Просто вот целый день, представляешь? Причем по городу, в пробках, светофорах, вот это все.
6: И это так со всеми, на самом деле, работают. Поэтому я говорю, мы все с вами часть единого целого. Мы все с вами аватары, мы все поклоняемся Эве.
7: Да. Ой. Не говори так больше об Эйва.
6: О, мне так весело, да. Фильм «Аватар»
7: это очень плюс. Грустно, Альберт.
6: Да, это очень весело, да, как они разговаривают. Да. Это, конечно, забавно. В общем, ладненько, мы скоро вернемся и расскажем вам, почему и как в Татарстане может появиться регистр населения республики, для чего это нужно и вообще, что происходит.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем.

0: Бены.
1: А я думал, слова.
2: Так, друзья мои, давайте посмотрим, значит, что за есть интересный у нас.
3: Ну, опять ЗАГС, кстати, Казанский назвал самыми популярными на прошедшей неделе.
2: Мы сейчас об этом обязательно расскажем. Тут, значит, говорили о том, что в Татарстане может появиться регистр населения республики.
3: А, я тоже видел, да.
2: Это такая система, где будут храниться актуальные сведения о жителях республики, то есть данные о личности, документах, гражданстве, воинском учете, образовании, налогах, ИП и не только. Проект сейчас проводит антикоррупционную экспертизу. Что позволит сделать регистр? Позволит повысить эффективность деятельности госорганов местного самоуправления и на основе данных поможет принимать управленческие решения. Но, я так понимаю, для нас плюс это в том, что, например, ты приходишь и тебе... Вот знаешь, вот когда вот это начинается? Так, вы пришли, да, смотрите, вам нужно собрать вот этот документ, вот это перенести, вот там подтвердить, вот это сделать. Да.
3: Анализы.
2: Да, и, в общем, вы придете к нам через два года примерно. Да.
3: Кому это надо? С двумя томами документов.
2: Ой, вообще, это когда... Это, что у меня был такой за момент, когда я аж и выписку какую-то из домовой книги. Это когда... А, я когда загранпаспорт делал.
3: А там зачем?
2: Какую-то домовую книгу что-то припросили, принесили.
3: Загранпаспорт зачем?
2: Ну я не помню, давно я же ничего не помню. Просто я когда уйди, только что? Какой домовая книга? Я в частном доме живу. Че вам надо от меня? Сделайте паспорт! Я в Доминикану хочу!
3: Это мое такое же удивление было, когда я первый раз, вообще первый раз в жизни купил автомобиль. А это была Нива. Это была Нива. А мне ГАИ говорит такой, иди в военкомат. Я такой, чего? Прикинь. Оказывается, внедорожники надо ставить там. Вы что там был ставить кто-то?
2: А, внедорожники.
3: Ну, Нива, да. Если вдруг случай какой-то боевых действий, у тебя ее забирают.
2: Да.
3: Я такой, ничего себе.
2: Вот, по поводу вот регистров и так далее, сейчас вот тоже закину буквально тему, потому что она вчера просто очень сильно выстрелила. Вот нам даже Сергей Юрьевич ее прислал. Москвичка через суд, в кавычках, убила бывшего мужа за отказ платить алименты. Что произошло?
3: Опа-на.
2: Значит, с 21...
3: Всем мужикам на заметку.
2: Внимание, мужчина с 21 год не платил алименты. Его никак не могли найти, нигде. И тогда, так как мужчину не могли найти с 21 года, она добилась через суд признания мужа, ну, умершим. Ну, нет же мужа, не могут найти.
3: А, вон как.
2: Значит, и суд постановил, что...
3: Ну, человека, значит, нет.
2: Раз мужчина не выходит на связь, значит, его никто не может найти, и нигде нет никаких сведений о нем, его признали покойным. Теперь сын получает пенсию по потере кормильца, а сам же покойный отец не может вести никакой официальной деятельности. Паспорт недействительный, он считается умершим по всем базам данных, а он живой. И теперь вопрос в том, что если, значит, он, ну, пойдет восстанавливать это все дело, если он, то есть, так сказать, воскреснет, в кавычках, ему придется выплатить 1,5 миллиона сначала алиментов, потом компенсировать пенсию, которую выплатило государство его же, его ребенку. И все это дело, в общем, пока...
3: Фига себе подстава.
2: Да. Причем там даже есть вот часть переписки с этим самым мужем и так далее. Ну, он там просто в наглую пишет. Мне плевать на то, что ты там иски по алиментам и так далее. Я вообще...
3: А, то есть как бы он на связи-то был.
2: Да, я, говорит, вообще, ты даже не представляешь, где я сейчас живу, и вообще, как у меня все хорошо, на твое мнение мне все равно.
3: Слушай, ну, конечно, она так сделала, ты молодец, как скажем так. Но, с другой стороны, мне вопрос, собственно, к нашему государству. Ну, как бы, вы берете человека,
2: смотри,
3: так...
2: Смерть, я думаю, смотри.
3: Что, найти его, что ли?
2: Я сразу хочу вклиниться. Мне кажется, что вот это был весь прикол в том, что как раз-таки из-за того, что он как-то, видимо, хитро очень все сделал, ну, то есть, вот, если официально даже не могли найти, даже приставы, если официально не мог найти.
3: Ну, все равно он же писал ей, даже запеленговать даже можно было найти его. Где
2: значит, он делал через какие-то подставные симки. Там, да? Есть такие люди, которые кроются. Фаль, это что, я тебя умоляю?
3: Прямо настолько?
2: Ну, конечно, конечно. И все, и поэтому, раз суд признал, значит, были все основания для этого. Значит, там мужик настолько хитро хотел поступить, но наша система его переиграла.
3: И тут же нашелся.
2: Ну, он нет, он пока пишет, что нет восстановления. Ну, продолжение истории, в общем, мы пока не знаем. Поэтому...
3: Да, вот это вопрос же в этом.
2: А такая вот интересная, конечно,
3: тема. Ты же в сон можешь ходить, знаешь, ты даже не знать не будешь. Ты же можешь узнать это только, когда придешь, допустим, на какие-то регистрационные действия, ну, не знаю, там, продажа машины, еще что-то, ты там суешь паспорт, а тебе говорят, а вы же умершие, ну, типа того.
2: Только так и так происходит
3: же
2: у него.
3: Тоже так же можешь выяснить, да.
2: Поэтому...
3: То есть он еще может несколько лет ходить и вообще не знать даже об этом.
2: Да, ну, я думаю, что при первом же каком-то официальном пожелании чем-то заняться, или даже там элементарно что-то купить, где-то что-то оформить, то есть карты недействительные, все, что

0: он сейчас по договорам все, что будет делать, все это будет недействительно и так далее. То есть ему просто упали огромные проблемы. Ну, как говорится, за что боролся, на то и напоролся, если
1: но,
0: честно.
1: Ну, я говорю, ну, самое интересное, Альберт, ну, как может они признать его умершим, если, ну, вы не нашли ни тело, ничего? Ну, как может ответ, государство принять вопрос вот в этом? Ну,
0: смотри, опять-таки, есть, значит, были основания. То есть суд не может просто так признать. Есть определенная процедура.
1: Может быть, они подавали на розыск.
0: Мы сейчас не знаем. Но да, смотри, да, да. Значит, настолько сильно перекрылся, что аж через суд, раз не смогли выяснить информацию, признали его таким. Причем тут даже, ведь, понимаешь, есть прям вынесено решение с 28 апреля. То есть это прям официально. Есть прям на сайте подтверждение. Вот такие вот дела. Ну, в общем, ребят, такой ерундой заниматься не надо. А вообще, лучше семьи заводить.
1: И нормально с ними жить.
0: Прекрасно это можно сделать вместе с нами, ребят. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Так называется полностью вечеринка. Окунитесь в атмосферу, где уже можно все. Забудьте про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично, это точно. Потому что живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки на лучший и за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 5 июня ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Шепотом хочу сказать. Строго 18+.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык-халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
6: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
7: В Мисти Парке!
6: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
7: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
8: ИП Жуличев, НА, 0+.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или все семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк. Мазита Гафури, 46.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
4: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
5: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: С одной стороны, сам точный прогноз погоды вот сейчас дать очень просто, да, можно просто сказать тучи, облачно, возможно, мелкий дождь, но мы-то самый точный прогноз погоды, да. Да, поэтому сейчас мы вам такое расскажем, что не расскажет никто.
2: Поэтому не так скажем, а мы скажем, я тучи разведу руками.
1: Стой, опять дождь, слушай. Ты какой-то тучевый Зак, что ли?
2: Опять дождь пошел, смотри, у нас даже вот Настя пришла на работу, у нас в офисе.
1: Настя?
2: Настя.
1: Кто это такая Настя?
2: Настя, из нашего рекламного отдела.
1: Настя! Настюш, привет!
2: Да, она пришла вот сейчас в студии, такая мокрая, я говорю, что, опять дождь? Да, дождь.
1: А я думал, у нее укладка такая. Украдкой сделала укладку, мокрая погода.
2: Да, что говорит, на улице дождь, но нет, ветер.
1: Ребят, ну просто надо пользоваться ТАФ-3 погоды.
2: Да.
1: Реклама из моего детства, прикиньте. Слушай,
2: да, кстати, из моего тоже этого...
1: Ну там, что у тебя было тогда?
2: Не детство. Плюс 17, друзья, на данный момент 3 капельки, но дождь, говорят, что закончится к 11, а вот уже в 13:00 будет появляться солнце, а в 15 просто яркое солнце будет 24. Как прогреет сегодня такая. Ой, красота. Ребята, идут жаркие дни, впереди нас ожидают. Прямо жара-жара, завтра 26, послезавтра 28 уже в субботу, а в воскресенье 20-29, в понедельник даже 30 градусов. Ну, красота, красота.
1: Невероятно, невероятно, прекрасно, замечательно. Очень радостно, что
2: очень.
1: Мы с вами живем во времена, когда уже в середине мая у нас абсолютное лето.
2: Лето, да, только у нас весна, это очень холодно, конечно.
1: Да, есть такое дело. Ну, удивительно, кстати, в апреле очень жарко было, но потом
2: в моменте... Да где там жарко, там все чуть-чуть было.
1: Ну нет, все равно было очень тепло. Слушай, я был в Сочи, в Казани было теплее, чем в Сочи.
2: Да
1: в Сочи
2: там было-то
1: потом...
2: пару дней все жарко,
1: потом шторм пришел.
2: Холодно, Альберт, холодно,
1: и так далее
2: холодно,
1: было.
2: Но ничего.
1: Потом у нас все это продлилось, и вот было даже холодно. Вот просто посмотри, там, если посмотрите, вот до 9 мая было просто там жара каждый день по 25, по 23, по 25, по 27 градусов. Потом бах, ночью плюс 4, плюс 2. Аж отопительный сезон пришлось продлять, представляешь?
2: Не говори.
1: Еще в июньской платежке будет еще за отопление. Ты представляешь, у нас такая вот вчера...
2: Нет, я отключил котел, уже сегодня включаю. Хоть и дома холодно, ну нафиг, надевай одежду сегодня, нафиг. Не хочу греть опять.
1: Да, конечно.
2: Газ сжечь.
1: Ну, один раз меня тоже друг отключил котел. Вот.
2: И
1: сделал всякие глупости, в общем, когда котел отключаешь. Но он не тот котел, который ты отключил.
2: А, другой котел.
1: Периодически отключает, который у него между двух плеч. Вот этот котел я имею в виду. Ну что ж, друзья, вот такой самый точный прогноз погоды. Мы продолжаем наше с вами общение. Сейчас, возможно, мы вспомним, что там ЗАГС по самым именам.
2: Поехали.
1: Мы вчера, кстати, только рассказывали. Ну-ка, сейчас, подожди, разберемся.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены».
5: А я думал, сова.
1: Мы, кстати говоря, немножко разобрались по предыдущей новости, где вот москвичка через суд, значит, объявила, ну, точнее, суд указал, что мужчина теперь в России объявлен официально умершим, хотя он живой, да. Возможно, где-то не в России. В общем, они, оказывается, с 21-го года там воюют, и сначала через суд она добилась того, что он был как это там называется, без вести, исчезнувший, что-то такое.
2: Да.
1: И, в общем, когда этот статус присваивается через суд, через 5 лет суд автоматически признает тебя, если ты не появляешься там в стране, не появляешься где-то, признают тебя официально умершим. Представляете, такая вот интересная. В общем, мужик там троллил свою бывшую жену, хихихаха, эти
2: да,
1: деньги не отдам, ребенка там. И так, и в итоге вот теперь официально через суд признали. В общем, теперь, если захочет официально что-то сделать, особенно с российскими документами, придется человечку немножечко походить по судам, подоказывать. Ну, ибо нечего, как бы.
2: Мало того, походить, подоказывать, еще и финансово немножко обезжириться придется.
1: Это правда.
2: Ты же говорил, 1,5 миллиона там это, плюс пенсия
1: плюс
2: для ребенка.
1: Пенсия, нормально. Там капнет, в общем, такой, ну, недальновидный мужчина. Тут у нас еще из хороших новостей. Программу беспроцентной ипотеки для молодых семей разрабатывает сейчас Министерство молодежи Татарстана. Концепция будет основана на принципах исламского кредитования.
2: Так.
1: Что это, как это пока не, ну, нет точных данных.
2: Вводных нет.
1: Нет точных вводных. И как раз-таки будем наблюдать потом, что из этого выйдет. При этом, при всем, такая есть еще новость. Рожать по 3, а то и 4 ребенка придется россиянкам, чтобы к 2030 году поднять коэффициент рождаемости с 1,37 до 1,6.
2: Прогнозы, конечно, у них интересы, подсчеты.
1: Тут еще, понимаешь, министр труда, он как бы, Россия, я так понимаю, для этого необходимо сломить все существующие тренды на отказ детей. А я хочу просто сломить. Я сейчас вас удивлю. Очень просто их сломить, эти тренды, на самом деле.
2: Да?
1: Вот посмотрите, Министерство молодежи Татарстана, что делает? Он, пожалуйста, молодым семьям ипотека беспроцентная, уже думают они, сидят, рассуждают, понимаете? Это уже... этот тренд рассыпается на ходу, потому что ты хотя бы можешь себе жильем обеспечить.
2: Ну, надеюсь, смотри, молодая семья, вот что имеется в виду? Уже когда ребенок есть или когда просто поженились?
1: И пока нет никаких новостей.
2: Вот, в этом вопрос, да.
1: Когда будет, тогда будем обсуждать. Пока это абсолютно непонятно. Ну, точно, в любом случае, подвижки-то есть.
2: Есть, пожалуйста. Согласен.
1: Пожалуйста.
2: Но главное, чтобы не было это заморочено, то есть условно, да, вы молодой семье признаете, вот это 0% вам дадут, только когда вы уже поженитесь, и уже у вас ребенок будет или даже второй. Вот это уже ни туда, ни сюда. Надо, чтобы условно... Вот поженились, молодая же семья уже семья.
1: Задача...
2: Смотри. А хотите выражение, ребята? Вот вам беспроцентно давайте...
1: Все очень просто, смотри. Государству что надо? Нужно, чтобы рождались дети. Поэтому и условие будет для тех, кто с ребенком. Чтобы долго не телились, чтобы раз-раз... И все это дело работало. Поэтому будем надеяться. Вот так вот, мне кажется, мы с вами потихонечку, маленечку, если нам будут помогать, а не просто что-то где-то, что-то как-то. Не вот эти подачи какие-то легкие, да? Вот
2: да,
1: эти,
2: да,
1: вот 100
2: да.
1: тысяч на свадьбу, там еще что-то вот это там говорит. Вот нормальная сумма вообще. Беспроцентная, ничего себе, беспроцентная ипотека. Да мы все пойдем рожать. По второму кругу, возможно.
2: Ну, было бы круто, но ты знаешь, ты вспомнил недавно, какая была тема-то? Люди, которые получили там беспроцентную вот эту от машины в кредит брали, как в рассрочку, типа того.
1: Да.
2: А потом он говорит, налог заплатите, потому что это выгоду вы приобрели.
1: Я не знаю, что это за тема. Я не могу никак ее комментировать.
2: Это вот недавно,
1: что...
2: недавно это было, все в шоке были, в смысле?
1: Нет, то я есть, не
2: людям,
1: знаю, что это.
2: Людям
1: я...
2: дали беспроцентную рассрочку на автомобиль, он как бы выплатил, но как бы, ну, ему дали без это все. А потом говорит, а это, говорит, вы есть же банковские проценты? А мы получили вот все без процентов.
1: Значит, где-то что-то в договоре не прочитали мелким шрифтом.
2: Видимо.
1: Как же хорошо, что у нас есть информация на правах рекламы, где вам ничего мелким шрифтом читать не надо, где вам всю информацию донесут обязательно. Потому что на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромен» и ООО «Акбарсдом». Если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом», ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома-Усада» – место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК 1, ООО «СЗ Новая Усада», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ООО «Акбарсдом» не оферта.
4: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
6: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
10: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
11: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
13: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: Бытовые заметки на БИМ-радио.
1: Ассаляму алейкум, хадрлы радиотонлашилар. Здравствуйте, на нашей студии БИМ-радио. 4 балла, 3 нет, конечно. Ладно, это отвратительно, ужасно. Мы даже 3 балла, даже не можем вернуть былое, друзья мои.
2: Ну, скоро будет, Анас Анасович, будет скоро.
1: Ждем. Значит, в любом случае, на Красно-Кокшайской ДТП у нас есть перед поперечно-базарной эту сторону Большой Крыловки, когда двигаетесь, там и так пробка, еще и в среднем ряду ДТП. Прямо перед пробкой получается. Судя по отметкам, которые я вижу, надеюсь, правильно поставлены. Кировские дамбы, ДТП перед Кремлевской набережной. Целое утро вот это ДТП сдерживает вообще всех абсолютно. Правый ряд с 8 часов 11 минут. Вот отметка. Это значит, заранее они встали. Это еще ладно. У нас сейчас крупнейшая пробка. Знаешь, где неожиданно?
2: Где?
1: Чуйкова от Адарашского до Амирхана. 21 минута сейчас там. Вот это и сдерживание очень большое. Причем дорожные работы там. Причем она сдерживает и Амирхана, если двигаться от Петра Виттера. Она сдерживает и Чуйкова, если двигаться от Адарашского. Вообще перекресток этот весь сейчас очень сложный. Клара Сеткина от Боевой до Несмелого. 6 минут маршала Чуйкова от Амирхана до Адарашского. 6 минут. Фатых Амирхан от Воровского до Чуйкова. 6 минут. 3 шестерки!
2: Да, это знак такой зловещий.
1: Вы понимаете, это либо собрался клуб ВАЗ-2106, как раз их где-то 3 человека, кто на таких машинах двигается. Либо, конечно, цифра зверя. Это мы боимся таких вещей, не надо нам. Мосты и дамбы все свободны. Кировские дамбы 7 баллов. Ладно, не 6, тогда бы вообще 4 шестерки было. Это уже, извинитесь.
2: Да.
1: На этом все. Давайте, ПДД соблюдайте, пожалуйста. Дождь, все понимаем, конечно. Будьте внимательны, будьте осторожны. Удачи вам за рулем. И, конечно же, всего наилучшего. Завтра вернусь. Будем провожать вас в выходной день. Надеюсь, завтра будет попроще. С вами был Анас Ананасович.
2: Пока, Анас Ананасович. Пока.
1: Пока, Фарид.
0: Бытовые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Смотри, как интересно. Щенок Корги из Татарстана стал членом поисково-спасательного отряда. Сначала семья...
2: Щенок только маленький
1: еще? Да, семья сначала решила взять щенка, в итоге определила его в волонтерскую организацию, которая помогает детям с особенностями здоровья, занимается поисковыми миссиями. Так что 4-месячный Вокер, так его зовут, уже получил личную амуницию и познакомился с будущими коллегами.
2: О, уже профессионально у него деятельность получается.
1: Только жизнь начинает, тебя уже на работу устроили.
2: Прикинь, не учился ничего.
1: Молодец, молодец.
2: Хотя учился.
1: Да,
2: не... Они же по запаху находили там, условно, людей там под завалами, допустим.
1: Ну, как иначе-то? Вот такие вот. Так, значит, из таких новостей предупреждаем вас вместе с сотрудниками МВД. Новая схема мошенничества есть. Людям предлагают так называемый пассивный, в кавычках, доход через аренду VPS-серверов.
2: VPS?
1: Да, не знаю, что это такое абсолютно. В общем, что делают мошенники, да, злоумышленники? Они используют фейковые отзывы, просят заранее пополнить баланс, обещают до 100 тысяч рублей в месяц доходов, отсутствие рисков. Ну, на деле просто деньги забирают и уходят, короче. Вот. Люди верят, как всегда, легкому заработку.
2: По классике.
1: Не верьте, ребят, не верьте никому вообще. Все будет хорошечно.
2: Хорошечно, двое.
1: Ой. Тем временем у нас продолжается Казанфорум, насколько я знаю.
2: Да, да.
1: У нас
2: не только по Казанфорум, у нас, друзья, продолжают сообщения приходить там, кстати.
1: Да.
2: Гульнар нас дразнит, знаешь, чем?
1: Ну-ка.
2: Вкусными гренками. Она нажарила гренки, понимаешь?
1: А что началось-то?
2: Ладно, издевается над нами.
1: Вон он.
2: Хотите вкусные гренки?
1: Айда, сгрещай, ища без говори.
2: Ща без бол, блин.
1: Да.
2: Гренка с письмок, блин.
1: Вот. Причем, вот она вспоминала, кстати, уже 2 часа назад.
2: Да.
1: 2009 год Гульнара вспоминала, когда Акбар сыграл. Она говорит, мы пошли в кино, в тандем, говорит. Но в итоге, говорит, все мужья не кино смотрели, а в холле кинотеатра хоккей шел. И наш как раз, говорит, выиграли. Забежал, говорит, мужчина в зал и крикнул: «Кубок Татарина, говорит, наш!» Потом весь город гулял до утра.
2: Класс.
1: Это эх, вот надеюсь, у нас все будет именно так. Тут еще очень вкусные. Ой,
2: ты видел, да, какие греночки там?
1: Гренки. Ну, смотрите, берете батончик, да?
2: Да.
1: Сливочное
2: масло растопили.
1: Да, в яйцо окунули. Это все, по-моему, да, и немножко вот сладковатая такая вот это получается. Макаешь его и на сковородочку, на сливочное маслице. И как же это вкусно!
2: А я в детстве обожал, когда мне мама вот убрала вот этот колбасу вот эту докторскую, да, вареную, вареную, да, на масле поджаришь, она такая, да, на батон кладешь и хрк-хрк-хрк.
1: Ой, красота.
2: Это так вкусно, елки-палки.
1: Это все, конечно, да. Ну, слушайте, все так вкусно, если честно.
2: Не говори, сегодня же слюни прям потекли, не знаешь.
1: Вот у нас, кстати, вот из такого, из того, что с припеком, как говорится. Вот смотри, вот мне очень нравится, когда вот блины такие ажурные, тоненькие, очень нравятся.
2: А, да, такие прозрачные прям такие.
1: Но когда мама делает вот эти, ну, сейчас их называют панкейки, вот эти наши татарские блины.
2: Каймак.
1: Каймак.
2: Ой, толстенькие, ты что, они тоже.
1: Пышные, пышные.
2: Не, ну тонкие тоже классные. У меня друг, чувак живет, Никита, он делал такие блины. И знаешь, что он это делает? Вообще классно. Масло сливочное.
1: Да.
2: Он его топит в микроволновке, греет, оно становится, ну, жидким.
1: Топленым.
2: Он его солит, так, и это соленое масло макает. Блин, это так вкусно.
1: Ё-моё, представляешь, что придумали.
2: Это очень вкусно, вот это топленое, вот это вот сливочное масло соленое так макает. Ай, прямо, эх.
1: Да, господин Позитивчик нам пишет. Недавно, говорит, в первый раз попробовал гренки соленые. Как, говорит, это вкусно было и невероятно аппетитно выглядело. Да, гренки вообще, это очень просто гренки. Ну вот прям, ну смотрите, хлеб у вас залежался дома, просто берете хлеб, натираете его чесночком, сливочным маслом. Растопили, поджарили со всех сторон. Можно, да, прям брусками нарезать его.
2: Там все просто.
1: Да, поджарили, у вас хрустящий, и с чаем залетает на
2: раз. А можете еще сверху потом бросить раз сыр, и он так на горячий гренки подтает, и вообще будет.
1: Че делает вообще с нами? Блины самый кайф из печи. По дороге в Челны постоянно покупаю их в кафе в одном из. Не будем делать рекламу. Гульнара нам продолжает слать видосики гренок, которые она напекла, вот эти вкуснейшие, которые сладкие.
2: Гульнара,
1: такие.
2: Что ж ты с нами делаешь-то?
1: На фоне, говорит, ваши голоса, а тут, говорит, я. О, это вообще, конечно, еще со сладким чаем, вот так вот это обязательно надо.
2: Вкусная гренка со сладким чаем. Хазер, это ваша аргая. Гульнарочка, Тукай 91, 30 этаж.
1: Да-да-да. Смотри, даже не сам хочешь приехать, уж хочешь на доставку.
2: Ну, мы же в эфире, мы же не можем.
1: Татарские эти движения. Вот, ну, спасибо большое. Даже по картинке уже очень вкусно и приятно. Вот, обязательно мы с Фаридом где-нибудь сейчас позавтракаем утром. Совсем скоро будем поздравлять именинников, поэтому в группу ВКонтакте подписывайтесь, а мы уже скоро вернемся с поздравлениями.
0: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
0: Бим новости.
4: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Министерство сельского хозяйства России выделит Республике Татарстан свыше 6 миллиардов рублей на комплексное развитие 5 сельских районов в период с 2026 по 2028 год. Запланированные мероприятия включают строительство детского сада в Буинске, реконструкцию сетей водоотведения в Кукмаре, ремонт моста в Балтасинском районе и обновление центра образования в Богатых Сабах. Татарстан вошел в число лидеров по числу объектов, оформленных в рамках гаражной амнистии. По данным Росреестра, с момента запуска программы по всей стране зарегистрировано свыше 700 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Упрощенная регистрация доступна для гаражей, построенных до конца декабря 2004 года, если они не признаны самовольной постройкой. Многие россияне постепенно возвращаются в офисы. Одна из главных причин не в правилах компании, а в эмоциях. Почти четверть опрошенных признались, что работа из дома снижает мотивацию, не хватает живого общения и смены обстановки. Еще 34% отметили, что офис дает им чувство стабильности и уверенности в будущем. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Как всегда, мы напоминаем о поздравлениях, которые делаем собственными, ну не руками, получается, голосами. Что ли. Все, как и всегда, у нас поздравления в прямом эфире, поздравления в личные сообщения. Все это крайне интересно, здорово и невероятно. Именинники в восторге. Как же все это дело заказать? Да все это очень просто. Во-первых, это не стоит каких-то баснословных денег. Это все, как всегда, недорого, приятно. Ну и самое главное, доставляет невероятное количество атмосферных эмоций. Тем более прямой эфир. Многие мечтают попасть. У вас есть отличная возможность. Ну или получить сообщение в личные сообщения. Получить сообщение в личные сообщения. Так сказать, профессиональный радиоведущий, обращайтесь. Так вот, дамы и господа, всегда напоминаем, есть наш сайт, обновленный, новый, красивый, beamradio.ru, потрясающий. Раздел услуги, все как всегда.
4: Там не услуги, там прям заходишь, там прям в правом верхнем углу вот такой оранжевый такой прямоугольник, такой, не знаю, заказать поздравление.
3: О, значит, там
4: все очень удобно, даже не услуги, просто в правом верхнем углу, друзья, там такая плашка оранжевая, заказать поздравление. Все, туда заходите, а там уже все услуги поздравляем.
3: Сайтик, напомню, у нас новый, классный, там все подробности, там же можно посмотреть, как скачать приложение Бим-радио для того, чтобы вы могли с нами быть всегда на связи. Там же вам расскажут и про экскурсии по Бим-радио. В общем, все там. Но хочется сказать, что у нас еще есть поздравления в личные сообщения, а это уже совсем другое дело. Это товарищ именинник вот так вот неожиданно, раз сообщение от Бим-радио, он такой: опа, а что такое? Открывает, а там аудио или видео. Да? Красиво, профессионально записано, и там ведущий конкретно ему говорит: привет, именинник, и как поздравляет! И тут, конечно, слезы счастья наворачиваются.
4: И такое было уже.
3: Прыгают от счастья. Люди довольны. Люди звонить начинают своей родне. Говорят: это вы замутили. Как приятно. Боже мой, как здорово. И получается, мы делаем одно большое счастье.
4: Да, вот. Да.
3: Там, пользуйтесь, дозванивайтесь до редакции в том числе. Можно спокойно позвонить по номеру 2-930-800. Редакция у нас. И менеджер работает с 10 утра. Вот 3 минуты как вы уже можете звонить спокойно.
4: Да.
3: До 17:00 каждый будний день 2-930-800. Ну и вы спокойненько заказывайте поздравления. Сделаем всех именинников Казани, Татарстана, России, мира
4: счастливыми.
3: Это самое главное. Ну а сейчас группа ВКонтакте. Будем осчастливить тех, кто на нас подписался.
4: Поехали!
3: Айдакс, Башладов.
4: Да, есть ребята. Есть ребята, которые отмечают день рождения сегодня, 14 мая. И они, кстати, на сайте. Виктория Мордвинова, Наталья Козина из Петербурга. Поздравляем. Индира Магалимова, Наиля Наильевна из Волжска, соседи. Дмитрий Степанов, Алия Мусина, Ирина Соловьева, Лилия Хасанова, Лилия Гильфанова, Александр Иванов из Тель-Авива. Прикинь.
3: Ничего себе.
4: Айдар Хисамов, Алсу Минкина, Милявша Валиулина, Наиля Токтамышева, Гузалия, вот так вот два, Юлия Воскобой, ничего себе, Римма Салахутдинова, Максим Еремин, Игорь Ионов, Айгуль Кашина, Оксана Козлова, Владимир Николаев, Нина Егорова, Ландыш Бухарова, Галина Марданова, Алексей Шмелев, Андрей Аникин, Александр Егоров, Екатерина Тагирова и Дмитрий Королев из Архангельска, представляешь?
3: Всем передаем большое привет и поздравления, конечно же, ну и да. Вы, товарищи именинники, тоже не забывайте близким периодически напоминать, что вы бы не против получить поздравления от Бим-радио, тогда они хотя бы поймут, что вы хотите действительно получить.
4: С днем рождения!
3: Совсем скоро утро-оке! В утро-оке нам нужны варианты. Какую песню вам спеть, пишите обязательно. Ну, еще раз поздравляем. Вот Фарид очень тут круто поздравляет всех. Ура! С днем рождения, товарищ Лар!
2: Утро-мены! на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим». Общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
7: Не ждите симптомов. Проверьте свой зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
10: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим Радио.
1: Ну и чё? Сидим хорошо, прекрасно, замечательно, осталось только спеть. Вот, поэтому сегодня мы
2: думали одну песню спеть классную.
1: Да, изначально, если честно. Вы знаете, вот есть же такая песня, она так и называется «Трололо». Вот, это Эдуард Хиль ее исполняет. В общем, да. В чем прикол?
2: Мистер Трололо, его так и называли, кстати.
1: Да. Мне еще нравится, что этой песни... Тут написано, что песни без слов. Вот, это которая такая... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, вот это.
2: Ну, мы поняли, что мы ее испортим.
1: Нормального караоке мы не нашли, на самом деле. Просто нормального караоке не нашли. Вот. Теперь же мы выбрали другую песню, просто чтобы порадовать наших дорогих и любимых слушателей. Поэтому сейчас вы вспомните про такого артиста, как Рома Зверь, который в моем детстве был такой... Ого, какой человечек, конечно. Вот,
2: песня его популярная самая, наверное.
1: Вот, я немножко хочу рассказать про песню «Трололо», потому что Аркадий Островский в 66-м году написал эту песню. Сначала для американского ковбоя Джонни был написан текст. Ну, он то, что он на своем «Мустанге» там скачет, прерия, жена Мэри, которым носки, все вот это вот. Вот, но в итоге песню превратили в так называемый вокалист. То есть это есть такое название, это музыкальное произведение, которое поется без слов, используется только гласно или междометие, да? Типа о-хо-хо-хо-хо, я-я-я-я-я, ло-ло-ло-ло-ло. И так далее. Но в итоге была даже целая видеозапись.
2: Да.
1: Там причем Эдуард Хиль в строгом коричневом костюме. И по миру он разошелся, конечно, невероятно. Он харизматично улыбается, жестикулирует, по сцене расхаживает. Там еще такие футуристические декорации. В общем, есть всякое. Короче, это было прекрасно, настолько прекрасно, что культовая стала эта песня. Ее сегодня мы, кстати, петь не будем, хотя разговаривать.
2: Да.
1: Иначе, ну там надо готовиться. Поэтому сегодня у нас все просто. Рома Зверь, группа Звери.
2: Да.
1: Песня, которая всем знакома, я думаю, потому что районы, кварталы, жилые массивы давно не пели.

конечно, все головой кивают в этот момент. На танцполе творится невероятное. Первый этаж. Школа 141, Дербышки. Первый этаж, детский блок, когда заходите справа. То в теме, то в теме, как говорится. Ой, были же времена.

0: Никто не собирается уходить. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Называемся мы очень просто «Утромены». Вот так вот. Ну, спасибо большое за невероятное утро. Песня, конечно, бодрит, заряжает. Слушайте, я прям окунулся вот в этот какой-то 2005-2004 год. Тысячелетие Казани. Половинка только открыта моста «Миллениум», который все называют «Линолеум», потому что одна буква «Л», что
1: «Линолеум», да.
0: Вот это все. Все вот прям из моего детства, понимаете. Потом тысячелетие города. Вот это вот шашлычки, которые вдоль Булака стоят. Есть видео, я вам тысячу раз говорил, обязательно посмотрите. Так и называется. Но это не тысячелетие, это Сабантуй. 1998 год. Это уникальное видео, когда Ментимер Шарип Шаймиев.
1: Да.
0: Это когда Камиль Исхаков и господин...
1: Камиль Шамильевич, да.
0: И господин... Боже мой, выскочил из головы.
1: Про кого ты?
0: Про нашего... Вот недавно только покинул пост он...
1: Фарид Хадош Мухаммедович.
0: Конечно, всем большое простите, выскочил из головы. Вот, и они втроем просто среди людей идут на сцену, и люди такие: «Здравствуйте, доброго дня», они кивают, здорово. Вот это вот невероятно.
1: Я помню те времена, понимаешь, я как-то приезжаю просто в один ресторан, где я работал. Камиль Шамильевич, он часто приезжал просто на служебной «Волге». Я помню. Сидит Камиль Шамильевич. Ну, такие времена были. Классно было.
0: Классно, да, да. Конечно. Тогда было так. Обязательно посмотрите. Это, не знаю, это мое детство. Но в 2005 году, конечно, уже было чуть-чуть по-другому. Это уже тысячелетие. Это уже совсем другой уровень праздника. Мы все ходили такие довольные нашему городу. Тысячу лет вообще. Мы такие крутые, классные. Стали известны, кстати, по всей России. Сколько туристов начало приезжать посмотреть на тысячелетний город.
1: Я понял, тысячелетие поставили везде по городу. Классные такие новые урны. Потом было получше, все стащили все на дачу. Я понял, ругались. Люди, вы что? Это же для города поставили, чтобы урны были, все. Их все на даче повыдергивали. Ну, тогда народ такой немножко был еще у нас диковатый, скажем так. Но зато в тот год пони-группа Скорпионс приехала в Казань впервые.
0: Ого!
1: Это было мощно. Это было мощно сильно, вообще. Да. Просто, конечно. Эх, времена! Как вспомнишь только. Ведь кого только не было в Казани, Альберт, а? Стинг, Элтон Джон, Джо Кокер, Seconds to Mars, как бро этот. Бруно Марс. Ой, Бруно Марс, блин. Какой Бруно Марс, блин? Second to Mars, ну как его?
0: Я забыл. Ребят, запомните, я реально не помню.
1: Ну как его?
0: Он еще актер.
1: Красавчик, как Джаред Лето.
0: Джаред Лето,
1: я вспомнил.
0: Пока Джаред весна, кстати, у нас. Джаред Лето будет через две недели. Ну, в общем, ребят, сколько воспоминаний из одной песни. А вот нам тут люди пишут, что, пожалуйста, я, говорит, собираюсь, говорит, Юля нам пишет, на концерт, говорит, как раз «Зверей».
1: О, да?
0: Пою, говорит, вместе с вами. Ну, какой кайф вообще. Невероятно.
1: Слушай, интересно, будут «Звери» свои старые песни петь или у них новый альбом? Потому что новый альбом многие так раскритиковали, сказали. Вообще не то, что было.
0: Ну, типа это того. Вообще у рокеров это часто преследует. Да, да, если вспомните группу «Металлика», первый альбом «Металлисты» все забрали, сказали: «Вау, круто, здорово». Потом выходит второй альбом, и он говорит: «Вы твари!»
1: Да.
0: Реально так было.
1: У них же был трэш-метал, изначально трэш-метал, и вдруг «Nothing Else Matters».
0: Там, конечно, да.
1: И все такие: «Эй, вы что?»
0: Бедный «Металлик». Посмотрите документалку о «Металлике», это будет здорово. Ну, когда-нибудь о нас, наверное, снимет документалку. С вами сегодня были Фарид Галимов
1: и Альберт Кузиахметов.
0: Вернемся
1: завтра
0: в 7 часов утра. Пока. Ждите. Все. Хорошего денечка, всем доброе утро и всем пока, ребята. Все самого наилучшего. Доброе
2: утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: бесплатно? Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Спонсор игры «Утромани» на «Бим Радио» ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
3: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие без

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов. Это утренняя коробка передач. Я вам желаю шикарного весеннего настроения, даже несмотря на то, что погода сегодня такая немножко серая, такая немножко ненастная. Но, друзья, до этого были просто великолепные дни. Даже, я сказал бы, не весенние, а по-настоящему летние дни. Вот, поэтому именно в такой разнице, на самом деле, познаешь прелести хорошей погоды. Но и сегодняшняя погода также хороша. Так что нам, как говорится, грех жаловаться. Я, кстати, уже подъехал на первую точку. Ловите мои координаты. Итак, друзья, я нахожусь на муниципальной парковке возле дома по адресу маршала Чуйкова, 58А. Здесь, кстати, я вижу «Магнит» написано, «Магнит Косметик». Вот вам качество ориентира. Вот, обязательно подъезжайте. Кстати, рекомендую я вам подъехать все-таки через улицу Гаврилова. Почему? Потому что если вы будете ехать со стороны Адарацкого, со стороны Фатиха Амирхана, все-таки там, поскольку ведутся дорожные работы, я думаю, что вам придется немножко там застрять. Поэтому рекомендую через улицу Гаврилова. Но на ваше усмотрение я в любом случае постараюсь вас подождать. Итак, друзья, сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. И сегодня мы разыграем за первое, второе, третье места продукцию компании «Супротек». Поэтому, как всегда, у нас весомые призы, поэтому обязательно подъезжайте. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию компании «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, цокольный этаж. Давайте уточню еще адрес: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», остановка Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите обязательно, друзья, кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Вот, друзья, хорошие подарки, и поэтому для того, чтобы получить продукцию компании «Супротек» и передать приветы в прямом эфире, обязательно подъезжайте по адресу маршала Чуйкова, 58А. Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. До скорой встречи. Всех вас жду.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Амикс».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Министерство сельского хозяйства России выделит Республике Татарстан свыше 6 миллиардов рублей на комплексное развитие 5 сельских районов в период с 2026 по 2028 год. Запланированные мероприятия включают строительство детского сада в Буинске, реконструкцию сетей водоотведения в Кукмаре, ремонт моста в Балтасинском районе и обновление центра образования в Богатых Сабах. Татарстан вошел в число лидеров по числу объектов, оформленных в рамках гаражной амнистии. По данным Росреестра, с момента запуска программы по всей стране зарегистрировано свыше 700 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Упрощенная регистрация доступна для гаражей, построенных до конца декабря 2004 года, если они не признаны самовольной постройкой. С 13 по 15 мая в Казани в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Участвуют повара от 16 до 25 лет из 16 стран и 14 команд российских студентов. Главная фишка – формат черного ящика. Участники получат секретный набор продуктов прямо перед стартом. В программе «Юниор Лига» – бенто-боксы с кухнями стран исламского мира, проход по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

ощущение, что прямо сейчас... Добрый день. Добрый, практически летний, приятный день. Напоминаю, что мы ждем вас на Чайкова 58. Это коробка передач. Господа автомобилисты, вы где? Чайкова 58. Прямо сейчас.

в коробку передач всегда приятно приезжать. Во-первых, привет и свои любимые песни, все это, ну, конечно же, подарки. Если от Эдарадского по маршруту Чулкова едете, будет справа у вас заправка, а вот следующий уже Чулкова 50.

0: Ага, ну что же, подъехал наш первый, пока что единственный победитель. Давайте мы с ним познакомимся. Я прям думал, ну приедут люди, не приедут, а вот он меня очень сильно обрадовал. Как вас зовут?
1: Меня зовут Алексей. Здравствуйте, не ожидал с Мусин, думал, уже тут все будет уже...
0: А я тоже не ожидал. Я думал, приедут, не приедут, но вы меня очень обрадовали.
1: Ну, хотел передать привет своей жене. Наверное, она сейчас слушает Бим Радио. И всему городу Казани, своим детям. Всем большой привет.
0: Все, супер. Спасибо большое, Алексей. Я вам также желаю отличного, продуктивного дня. Вот, кстати, между прочим, вот вам этот сертификат за первое место на долговременную промывку двигателя от компании «Супротек». Ну и, кстати, вот здесь, в соседнем здании по адресу Чайкова, 58, находится автомат, где, кстати, можно купить продукцию компании «Супротек». Ну, а я, друзья, тем временем выдвигаюсь на следующую точку, так что ждите прямой эфир. Реклама.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
6: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» «Апрохим».
7: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
8: Ресторан «Максимилианс» и Бимрадио представляют 29 мая. «Братья Гримм».
9: Лапы ресницами и взлетают.
8: Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
12: Процветай с Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Привычных 3 балла, сейчас загрузка дорог в столице Татарстана. Самое серьезное сейчас, в данный момент, на Чуйкова, от улицы Адарадского до проспекта Фатых-Амирхана. 16 минут необходимо, чтобы проехать 800 метров, 3 километра в час скорость движения потока. Астрономическая улица, от Кремлевской улицы до правого Булачной, 9 минут, 600 метров, 4 километра в час. Ну и все остальное едет значительно быстрее, что очень приятно. Мосты и дамбы все зелененькие, все едет. Соблюдаем правила дорожного движения, и все с нами будет хорошо. На Чуйкова, прямо на перекрестке с Мирхан, там авария, поэтому вот и собирать. Хотя нет, авария в другую сторону. Ремонтные работы. Вот что там собирают любители постоять в пробке. Ну, дороги ремонтировать после зимы надо.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Не забывайте об утренней коробке, которая прямо сейчас живет на улицах нашего города. Где-то на квартале, я так подозреваю, будет следующее включение. Так что будьте готовы. Буквально 10 минут, и мы вновь с вами выигрываем призы, поднимая настроение своими приветами. Участвуем в коробке передач. Lego.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Установленный максимум дневной выплаты по больничному листу на 2026 год составляет около 7 тысяч рублей. Итоговая сумма пособия зависит от двух ключевых факторов – продолжительности страхового стажа и величины заработной платы застрахованного лица. Более 21 тысячи квадратных метров земли изымут в Казани и за городом для строительства ответвления трассы М-12. Будущая дорога соединит трассу М-12 в Лаишевском районе с автодорогой, ведущей к границе с Казахстаном через Оренбург и Ак-Булат. Исследование показало, что длительная безработица серьезно вредит психике, вызывая ухудшение самочувствия и самооценки, чувство потери контроля над жизнью, рост тревоги и подавленности, и снижение участия в социальной жизни. Длительное отсутствие работы становится сильным стрессом, разрушая не только финансы, но и социальные связи и распорядок дня. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Напомню вам, на правах рекламы Бимради представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому. С Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бимрадио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
5: 0+.
6: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброго дня, друзья. Всем еще раз привет. С вами я, Ленар Сиразов. Это утренняя коробка передач на любимом радио. Мы продолжаем. И у нас впереди вторая точка. Кстати, хорошие новости для вас, поскольку на первой точке у нас был только один победитель. Это означает, что еще два дополнительных сертификата мы разыграем здесь, на второй точке. Поэтому подъезжайте сюда. Кстати, уехал я, в принципе, не так супер далеко. Вот, благо, объехал пробочки, связанные с дорожными работами. Вот, нахожусь я, друзья, по адресу Амирхана, 18. То есть, смотрите, если, например, вы едете по Амирхана в сторону авторынка, вы проезжаете перекресток с улицы Чукова, чуть дальше вы проезжаете остановку поликлиника номер 7 и, друзья, потом сразу, практически сразу поворачиваете направо во внешний двор. Вот я здесь нахожусь. Почему говорю внешний? Здесь прям очень хорошо видно и проспект Амирхана, да, и улицу Чуйкова. В общем, я думаю, вам понятно. Вот, в общем, я здесь, в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Подъезжайте, друзья, буду вам очень сердечно рад. И сегодня, друзья, с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. За первое, второе, третье места мы вручим сертификаты. Но еще, напоминаю, у нас есть еще два дополнительных сертификата, поэтому обязательно подъезжайте. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГА и СДА. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива, протестированные и одобрены известным экспертом и блогером Константином Заруцким. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», который находится на остановке Абджалилова, то есть рядом со остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Поэтому, друзья, обязательно подъезжайте на вторую точку. Напоминаю, что я нахожусь по адресу Амирхана, 18. Я на парковке, да, с внешней стороны этого дома. То есть я вижу и проспект Амирхана, я улица Амирхана, и, соответственно, я вижу улицу Чуйкова. Вот для вам, так скажем, для более полного понимания, где я нахожусь. Ну и, кстати, еще рядом остановка поликлиника номер 7. Так что всех вас жду. Подарков на этой точке прям очень много. Друзья, хочется всех вас порадовать, поэтому подъезжайте как можно быстрее.
1: Да, обязательно. Коробка передач в разгаре. Призы, подарки, все на месте. Амирхана, 18, угловой дом. Ну и на угол ориентируйтесь. Не промахнетесь. Ищем коробку мобиль с ключными аварийными огнями. И внимание, внимание, внимание, пользуйтесь, если пользуетесь Яндекс.Картами и Дубльгисом, не забудьте отписывать положительные отзывы о Бимрадио. Не забывайте.

Не забывайте, коробка передач. Прямо сейчас ждем вас на Амирхана 18, угловой дом Емашева. Чуйкова. Амирхана, приезжайте прямо на углу. Встречаемся, это за автобусной остановочкой.

0: Любимые слушатели, вот мы тут собрались на парковочке, образовалась пробочка. Да, вот такое стихотворение у нас получается. Народа у нас много, компания веселая. Меня, кстати, угостили Кучтянычем, творожками. Прям я довольный, счастливый. Давайте знакомиться с нашими победителями. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Пирожков, опять же.
0: Тот самый легендарный Артур Пирожков.
1: Передаю всем привет, любимой жене, родителям. Всем-всем, кто узнал Сани Парамошки, Бим Медиа особенно. Большой привет за такие подарки всем. Всем-всем хорошего дня.
0: Отлично. И вам спасибо за Кучтянач. Спасибо большое. Так, ну что ж, продолжаем. Прекрасная девушка, прекрасная леди. Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня зовут Елена Подгорнова. Я живу в городе Казани. Всем хорошего дня. Всем привет, кто меня услышал и кто меня знает. Спасибо большое.
0: Очень такая приятная, солнечная. Прям здорово, здорово. Так, продолжаем, друзья, знакомиться. Продолжаем знакомиться. Итак, наш следующий победитель. Как вас зовут?
3: Меня Рамиль зовут.
0: Рамиль молодец. Он говорит, не-не-не, вот только человек был первее меня. Вот. У нас всем хватает подарков. Кому хотите передать приветы?
3: Да всем знакомым, кто меня узнал. Все, и Казани, как говорится. Ждем тепла, раздеваемся. Лето.
0: Еще вчера было тепло, хорошо, да? А, позавчера, наверное, даже больше. Так, продолжаем. Так, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Марат.
0: Марат Абей.
4: Поздравляю всех с наступлением лета. Наконец-то будет тепло.
0: Аллабельса, как говорится.
4: И хочу песню Лепса «Я счастливый». Да. Или «Я счастливый случай всех», что ли, как она?
0: Да. Самый лучший день.
4: Да, можно лучше.
0: Для вас это, видимо, самый-самый лучший день. Так, друзья, ну и наш пятый победитель.
4: Всем привет, водитель «Татэнерго».
0: Все. Да, водитель «Татэнерго», тот ваш коллега. Вам передает привет. И как вас зовут?
5: Здравствуйте, зовут меня Айдар. Всем привет, всем, кто меня узнал, успел. Слушал самого Савинова. Пятое место. Очень большое спасибо.
0: Слушайте, вы очень хорошо, что даже успели, подъехали, потому что у нас подарки сейчас с первого включения остались. Вот, в общем, вам доброго дня.
5: Спасибо.
0: Все, друзья, а мы начинаем потихонечку эту пробку разруливать. Я прощаюсь с нашими победителями, ну и выдвигаюсь на следующую финальную точку.
6: Смотри на мир ярче с Бим Радио.
7: Это замечательная игра «Смотри на мир ярче», где нам нужен участник. Прямо сейчас наберите 292-102-8. Разыграем подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей. Одну. Прямо сейчас 292-102-8. Несложный вопрос, на который вы отвечаете и получаете сертификат. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий, безопасный путь к здоровью, к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
8: Добрый день, Олег.
7: Олег, очень приятно. Как настроение у вас, Олег?
8: Замечательный, с Бим-радио всегда замечательный.
7: Спасибо вам большое. Небольшой дождик, ну, я думаю, он просто освежит немножко, помоет город в очередной раз. Это все нормально. Ну, а мы с вами перейдем к вопросу. Олег, вы когда-нибудь в пиратов играли? Сертификат. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий, безопасный путь к здоровью. К здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
8: Добрый день, Олег.
7: Олег, очень приятно. Как настроение у вас, Олег?
8: Замечательный, с Бим-радио всегда замечательный.
7: Спасибо вам большое. Небольшой дождик, ну, я думаю, он просто освежит немножко, помоет город в очередной раз. Это все нормально. Ну, а мы с вами перейдем к вопросу. Олег, вы когда-нибудь в пиратов играли?

0: Салют, здравствуйте.
1: Добрый день, Олег.
0: Олег, очень приятно. Как настроение у вас, Олег?
1: Замечательно, Сберрадио. Всегда замечательно.
0: Спасибо вам большое. Небольшой дождик, ну, я думаю, он просто освежит немножко, помоет город в очередной раз. Это все нормально. Ну, а мы с вами перейдем к вопросу. Олег, вы когда-нибудь в пиратов играли?
1: Ой, кино смотрел, а не играл.
0: То есть ногу никогда не ломали, да?
1: Ну, ноги-то...
0: Беречь ну, надо, я знаю, надо. Да. Так что сейчас есть такой прикольный, вот вместо того, чтобы под мышку вот эту палку ставить, такая штука к ноге пристегиваешь и ходишь как пират такой. Ну так вот, вопрос будет, собственно говоря, такой пиратский. Но я думаю, вы прекрасно знаете ответ. Смотрите, зачем пираты надевали повязку на один глаз? И я вам даже три варианта предложу. Йо-хо-хо, чтобы навевать ужас на окружающих. Представляете, на себя циклоп такой с повязкой на глазу. Второй вариант, чтобы власти не признали разбойников в лицо. Да? Где-то есть фоторобот, сравнивает, это не он. Вот здесь вообще одноглазик какой-то. И третий вариант, адаптировать зрение к перепадам света в трюме и на палубе. Ну, то есть дерется на палубе сначала, потом резко спускается в трюм, что тут у вас есть горючее. И вот, чтобы раз один глаз повязку снял, а он уже приучен. Ну, что скажете?
1: Да Олег? Не знаю, наверное, первый вариант. Что ты?
0: Первый вариант? Чтобы все боялись? Вы серьезно? Ну, представьте, вот пираты захватывают судно. Эй, на судне! Значит, захватывают судно. Ну, не только же на палубе-то. Самое драгоценное, оно же внутри, в трюмах товар-то.
1: Ну, тогда третий вариант.
0: Может быть, еще давайте второй назовем для точности уж.
1: Нет, это там фоторобот в то время не был.
0: Ну, как не было? А картинки вот эти, живой или мертвый, тысячу этих канадских гульдинов, только принесите тело, как не было? На всех столбах висели. Вы что, Олег? Давайте второй вариант тоже назовем. Олег.
1: Нет, третий.
0: Третий. Давайте второй, Олег. Ну, вы же прекрасно представляете, что в порт приходит, а там на каждом столбе висит его портрет, это разыскивается живым или мертвым. Принесите хотя бы голову, получит 1000 гульденов. Олег, ну...
1: Ну, давайте второй вариант за 1000 гульденов.
0: Ну, так что, Олег, что выберем-то? Первый, второй или третий?
1: Второй, ладно.
0: Или третий? Или йо-хо-хо и бутылка рома. Алкоголь вредит вашему здоровью. Олег, давайте выберем что-нибудь одно. Первое, второе или компот? Что выберем, Олег?
1: Давайте второе, ладно.
0: Или третий все-таки?
1: Второе.
0: Второе. Олег, вы сейчас себя закапываете. Я вас вытаскиваю. Я вас тащу прям. Вытаскиваю. Ну, третий, пойдемте. Давайте, пойдем в трюм, Олег. Там.
1: Давайте в трюм пойдем.
0: Пойдем все. Грабить. Ну, конечно, третий.
1: Давайте
0: третий.
1: В трюм сходим.
0: Олег, как легко вас сбить с панталыги, а? Вы да. Че какой? Не имейте собственного мнения, вы человек без мнения, как так можно? Вот. Ну, на самом деле, конечно, третий вариант. Делается это очень просто. К свету, чтобы адаптироваться быстро. Представляете, он со светлой палубой, это море, солнце, Гавайи, вот это все, что мы не видим. Он спускается резко в трюм, а там же темнота. Света же нет, окошек нет, ничего нет. И он раз повязку с глаза, и у него этот глаз-то нормально, он же в темноте, и он все видит, и сразу же начинает там это рубило, вот это все.
1: Как в кино про Штирлица.
0: Про какого Штирлица?
1: А Штирлиц там же этот...
0: Вы к тому же еще и съезжаете очень быстро с темы, Олег?
1: Нет, там кораблем...
0: Когда не может поддержать разговор, да, о пиратах, он сразу раз... А вот Штирлиц! Например, да? Ну, привет кому передадим?
1: Привет, Бимрадио.
0: Угу.
1: Казани, всех, кто меня узнал. Спасибо за конкурсы, за поднятие настроения. Сегодня как раз у жены юбилей.
0: О, поздравляю вас.
1: Да, 60 лет все-таки.
0: Юбилей это, да. Спасибо вам большое. Удачи, хорошего настроения. Кладите трубку, сейчас объясню, что, где, да как.
1: Хорошо.
2: Смотри. Смотри на мир ярче с Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес-форум».

0: Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: Ваш секрет.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: утренняя коробка передач на любимом радио, точнее, не просто продолжается, но еще движется к своему логическому завершению. Это третья финальная точка. Я нахожусь на остановке, которая называется «Авторынок». Это по улице Воровского. И, кстати, вот тут напротив меня я вижу здание по адресу Фатиха Амирхана, 48. Поэтому, друзья, подъезжайте обязательно. У нас осталось еще 3 сертификата от компании «Супротек». И, как мы уже сказали, сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татари», рядом с остановкой Абджалилова. Все это, друзья, находится прямо сейчас. Позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Итак, друзья, у нас 3 потрясающих сертификата от компании «Супротек» за первое, второе, третье места. Я нахожусь на автобусной остановке, которая называется «Авторынок», в черно-сером Volkswagen Passat, на аварийках. Это на улице Воровского, напротив меня, через дорогу Фатиха Амирхана, 48. Я знаю, что в этом здании также у нас есть магазин, где можно купить продукцию компании «Супротек». Поэтому, друзья, подъезжайте как можно скорее. Это финальная точка.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Установленный максимум дневной выплаты по больничному листу на 2026 год составляет около 7 тысяч рублей. Итоговая сумма пособия зависит от двух ключевых факторов – продолжительности страхового стажа и величины заработной платы застрахованного лица. Более 21 тысячи квадратных метров земли изымут в Казани и за городом для строительства ответвления трассы М-12. Будущая дорога соединит трассу М-12 в Лаишевском районе с автодорогой, ведущей к границе с Казахстаном через Оренбург и Акбула. Исследование показало, что длительная безработица серьезно вредит психике, вызывая ухудшение самочувствия и самооценки, чувство потери контроля над жизнью, рост тревоги и подавленности, и снижение участия в социальной жизни. Длительное отсутствие работы становится сильным стрессом, разрушая не только финансы, но и социальные связи и распорядок дня. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Просто великолепная четверка, друзья мои, и нескромно я себя отнес к этой четверке. Итак, ну что ж, давайте с ними знакомиться. Очень много было теплых разговоров до этого эфира, и давайте познакомимся с нашим первым местом.
1: Всем привет, меня зовут Денис.
0: Кстати, Денису отдельное спасибо за клубнику. Прям он мне выбрал самую большую клубнику и сказал: «Ленар, это вам вот».
1: А вам спасибо за сырок творожный.
0: А за него спасибо Артуру Пирожкову.
1: Артур Пирожков, привет.
0: Да, который у нас был во втором включении. Сейчас, друзья, давайте мы передадим приветы. Я предлагаю сделать... Вот, кстати, у нас еще четвертый участник подъехал. Кому хотите передать приветы?
1: Передаю привет всем жителям города Казани, своей любимой жене Марине, своим детям и Балтийскому десанту.
0: Вы были в Балтийском десанте?
1: Это компания «Балтика», торговый представитель.
0: А я думал, сейчас скажет «десантура».
1: Нет, не так мощно.
0: Вы можете, знаете, спокойно так говорить. Ты знаешь, я уже много лет в десанте, так что будь осторожнее.
1: Да, лучше не баловаться так.
0: Да, согласен. Так, продолжаем, друзья, на наше второе место. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Радик. Всему городу Казань привет. Спасибо Супротек за такой розыгрыш. Ну и вам спасибо, как бы, за то, что нас постоянно одаряете такими подарками. Вот. Особенный привет компании «Гефест».
0: Все понятно абсолютно. Кстати, мы находимся рядом с авторынком, где можно приобрести продукцию компании «Супротек». Так, друзья, ну и продолжаем. Наш третий победитель такой, знаете, так прищурился, улыбается, говорит: «Сейчас скажу, конечно, сейчас заверещу».
3: Здравствуйте, меня зовут Рустем. Спасибо подарком от Биврадио. Ну и хотел передать своей супруге любимый привет. И песню, конечно, хочу.
0: Какую?
3: «Сказка в моей жизни», Кузьмин.
0: А, ты сказка в моей жизни.
3: Да, и авиастроительному району привет большой.
0: Даже понятно, где вы живете. Даже не спрашиваю. Ну что ж, друзья мои, конечно же, на этом наша утренняя коробка передач закончена. Были прекрасные люди, прекрасные эмоции. Я вот, знаете, сейчас стою, улыбаюсь от приятных людей. Хорошо, мы пообщались. Наши сейчас победители общаются друг с другом, делятся впечатлениями. Ну, а я, друзья, говорю всем пока-пока. Мы остаемся на волне Бим-радио. И, конечно же, слушаем Махмуда Аракаева «Голос Вселенной». Всем пока-пока.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: забываем, что на правах рекламы Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балл Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня ресторан Максимилис, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilis.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: крашение груся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Ну и давайте посмотрим, что же происходит у нас на дорогах. Делаем это благодаря Яндекс.Картам. Сейчас 11.54, выставляется привычным для этого времени 3 балла, местами затруднений. Вот они. Улица Маршала Чуйкова от Адаратского до Амирхана. 16 минут 800 метров, скорость потока 3 километра в час. Да, идут ремонтные работы. Проспект Платых Амирхана от Воровского до Чуйкова. 4 минуты 800 метров, 11 километров в час. Ну и все остальное едет побыстрее, что очень радует. Вот на третий транспортный появилось 3 балла. Ну, желтеньким стало. А в остальном все зеленое, все мосты и дамбы едут. Это прекрасно. Соблюдаем правила дорожного движения. Бережем свое движимое имущество.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Республике Татарстан утвержден план развития конкуренции на период до 2030 года. Приоритетным направлением отнесены сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, транспортные перевозки, рынки продовольственной торговли, гостиничные услуги и другие. Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий увеличить лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Документ предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство, которые позволят работодателям и работникам договариваться о сверхурочной занятости до 240 часов в год, если это отражено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. До 15 мая в Казани в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Участвуют повара 1625 лет из 16 стран и 14 команд российских студентов. Главная фишка – формат черного ящика. Участники получат секретный набор продуктов прямо перед стартом. В программе «Юниор-лига» – бенто-боксы с кухнями стран исламского мира, проход по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте, жить в городе и у воды – представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Низкие цены.
9: Паркет Плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет Плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет Плюс.
8: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
10: Где 40 захватывающих аттракционов?
11: В Мисти парке!
10: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
11: В Мисти парке!
12: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
10: Это круто!
13: ИП Жоричев, НА, 0+.
14: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
15: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
16: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
17: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
18: 0+.
19: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
20: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
21: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Аракаевым.
1: Доброго всем дня, замечательного, хорошего настроения. И не только сегодня, но и всегда. Погода пока, ну, такая печальная, но могу вас порадовать. Хотя бы тем, что осадков сегодня уже не ожидается. Но с 15.00 вообще ожидается яркое солнце с повышением температуры к 16.00 до 24 градусов. Шикарнейшее. Что, согласитесь, очень приятно. Всем хорошего дня. Маха Дракаев в студии, голос Вселенной. Мы с вами в ближайшее время поиграем в музыкальный пересказ. Очень хорошая, легкая, любовная история будет. Тут и дождь, и лето. Все в одном флаконе. Так влилось и так же и назвалось. Вот дождик, лето. Вот это все такое. Хороший флакончик получился, красивый. И для того, чтобы выиграть приз в музыкальном пересказе, это будет сертификат на бизнес-ланч Баварский клубный ресторан «Максимилис», вам нужно набрать наш номер 292-102-8 и выиграть эту битву у своего соперника. Да, 292-102-8, прямо сейчас уже набирайте. Далее будем поздравлять, счастья, радости желать. Это будет программа «Первый тост». Там тоже все легко. Если у вас есть свой какой-то человечек, вы можете его поздравить. 2-930-800, помните, услуга бесплатная. Ну, а сейчас 292-102-8. Жду вас в музыкальной баталии с замечательным призом.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну вот и добрались мы до места, где встречаются, нет, не одинокие сердца, а наши любимые слушатели. Первой дозвонилась Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение у вас?
2: Отличное.
1: Ну, летнее уже, да, наверное?
2: Да, летнее.
1: Уже хорошо. Вот эти все халатики или что там, вот это все, парелло, наготове у вас?
2: Уже, да. Уже уже на море съездила.
1: На море? На какой, если не секрет? На белый, я надеюсь?
2: Средиземное.
1: Ах ты ж, там сейчас сказали кто-то. Кто сказал крашеное? Не крашеное, это ее натуральный. Ну и что, как там на Средиземном море? Любит нас по-прежнему?
2: Да, все хорошо, любят.
1: Особенно наши деньги. Вам противостоит сегодня Игорь. Игорь!
3: Здравствуйте.
1: Вы когда были последний раз на море?
3: Еще только собираюсь нынче, а был давно, года 3 назад.
1: Я 2 недели был назад на Камском, у Лаишева. Шикарно.
3: Ну, там я тоже был.
1: Шикарно. Так что, когда вас спросят, когда был, всегда, да недавно, вот, только вот выбирали всей семьей. Ну что, мы тоже по морям специалисты. Зато я был на Белом. Кто из вас был на Белом море, а? Анна, Игорь.
2: Не было.
1: Ну вот, разговаривать.
3: На Белом покрывали января.
1: Ну вот только. Был на рыбалке причем, представляете? Вот, да, страшно рассказывать, чем это все закончилось. Но перейдем к рассказам о песне. Я вам рассказываю об исполнителе больше. Да, песню вы должны додумать, потому что, Анна, у вас есть рядом устройство, которое позволяет вам смотреть сквозь стены?
2: Нет.
1: Ну как нет? Игорь, а у вас?
3: Тепло.
1: Да, есть рядышком?
3: Нету.
1: Тоже вы что, а где вы сейчас? В бункере в каком-то с дедушкой?
3: Ну, нет, нет.
1: А, что?
3: За рулем.
1: За рулем. То есть вокруг вас это... затонировано все, что ли, там? В хлам? В 100%? Ну, да ладно. В общем, вот оно сейчас за окном, на самом деле. Ну, а я вам начинаю рассказ. Значит, смотрите, советский музыкант, мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор, киноактер, основатель, лидер рок-групп, спасательный круг. До этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп», в электроклубе был солистом наравне с Ириной Аллегровой. Впервые исполнитель стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды». При перелете в Тюмень с группой в 1983 году самолет попал в грозовое облако. Тогда певец сказал: «Не бойтесь, пока вы со мной, вы не погибнете, а меня убьют при большом стечении народа, и убийцу моего никогда не найдут». Что, в общем-то, так и случилось. А прилетев в Тюмень, он сел и за раз написал песню «Я вернусь». Песня, которую мы угадываем, это одна из самых известных лирических песен.
2: «Летний дождь».
1: Так, а исполнитель?
3: Игорь Тальков.
2: Игорь Тальков.
1: Ну, видишь, Игорь, в чем преимущество Анны? Она сказала песню, а ты сказал исполнителя, а она добавила исполнителей. Получается, что Анна первой сказала. Что вы сказали, Анна?
2: «Летний дождь», Игорь Тальков.
1: Вот. А Игорь сказал, что Анна... Что сказал Игорь?
3: Игорь Тальков.
1: Вот. Только Игорь Тальков. Он не сказал «Летний дождь». Получается... Игорь, что у нас получается?
3: Игорь не победил.
1: Вот, но и не проиграл ведь. Самое главное, не быть проигравшим здесь. Приветы, потому что мы сейчас с вами, Игорь, передаем приветы.
3: Айдару и Андрею передайте привет.
1: Угу. Сразу...
3: Скажите им, ищу, где парковаться.
1: Что сказать?
3: Ищу, где парковаться.
1: А, вы еще и за рулем разговариваете. Какой вы, ай-яй-яй. Немедленно выписываем Игорю штраф 800 тысяч рублей за то, что он по телефону разговаривал. Спасибо вам большое, Игорь.
3: Я только не зарабатываю.
1: Ну, ничего страшного, квартир же есть. Вам, Анна, вы молодец. Аплодисменты сейчас звучат где-то.
2: Спасибо,
1: бурные
2: спасибо.
1: Цветы где-то несут, да? Вот, все это не вам. Ну что, привет, и вы кому на правах победителя, Анна, передадите?
2: Ну, всей Казани передаю привет, Дим Радио. И вообще, ну, всем моим друзьям, знакомым. Кто-то, может, узнал.
1: Ну, и контрольный вопрос еще раз. Анна, все-таки как называется устройство, которое позволяет смотреть сквозь стены?
2: Окно.
1: Молодец, молодец. Вот сейчас...
2: Я потом только поняла.
1: Вот сейчас, все, вот сейчас уже все цветы и все аплодисменты пошли к вам. Стройным потоком. Ну и сертификат, естественно, на шикарнейший, вкуснейший, обожаю бизнес ланч баварский клубный ресторан «Максимилис» тоже вам. Ну, а мы все, и Игорь присоединится, и Анна, естественно, на троне восседая, поправляя музыкальную свою корону. Мы с вами давайте послушаем «Летний дождь», композицию в исполнении и сочинении Игоря Талькова.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. А «Пим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Спонсор шоу «Утромены».
6: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Республике Татарстан утвержден план развития конкуренции на период до 2030 года. Приоритетным направлениям отнесены сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, транспортные перевозки, рынки продовольственной торговли, гостиничные услуги и другие. Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий увеличить лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Документ предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство, которые позволят работодателям и работникам договариваться о сверхурочной занятости до 240 часов в год, если это отражено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. До 15 мая в Казани в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Участвуют повара 1625 лет из 16 стран и 14 команд российских студентов. Главная фишка – формат черного ящика. Участники получат секретный набор продуктов прямо перед стартом. В программе «Юниор-лига» – бенто-боксы с кухнями стран исламского мира, проход по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост», и мы начинаем поздравления с днем рождения с некоторых из участников группы «Любимого радио» в социальной сети ВКонтакте. Вот Лилия Гильфановна справляет свое день рождения. Красивая у нее фотосессия где-то на берегу гигантской реки с мальцами. Красиво. Айдар Хисамов, видеосъемка свадеб. Как это называется? Видеооператор. Миляуша Валиулина, самая громкая ответственность, часть своей команды, 100%. Вот и где-то тоже, это юг, да, это вот там, где Ялта, вот это побережье. Наиля Туктамышева, она же Газизульна, справляет день рождения, мы вас поздравляем, столько еды у вас на странице. Руслан, голодным нельзя заходить. Руслан Саюнов, у меня родилась дочь София, написал 02.01.2018. Это ж сколько ей лет-то уже, дочери. Юлия Воскобо, я бы хотел нарисовать мечту. Рисуйте, мечтайте. Максим Еремин из Нурлат справляет день рождения. Нурлатам привет. Оксана Козлова, она же Алексеева, из Зеленодольска. Зеленодольск тоже большой привет. Гулина Марданова, она же Камалединова из Арска, именинница сегодня. Лучше сидеть на деньгах, чем вертеться без них, пишет у себя в статусе Андрей Аникин. Ну, наверное, да. Розина Нурисламовна. Нурисламова справляет день рождения. Мы ее тоже поздравляем. Счастья, здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Шафигулин Лутфула Нурисламович, депутат Госсовета РТ 7-го совета, созыва. Гарифуллин Азат Харисович, руководитель исполкома Кукмарского района Республики Татарстан. Нуриев Марат Абдулхаевич, депутат Госдумы РФ 8-го совета, на охотном ряду человек. Василий Борисович Стрельников, радиотелеведущий. Джордж Уолтон Лукас, младший кинопродюсер, сценарист. Ну, все мы знаем «Звездные войны», «Индиана Джонс» и много чего он наснимал еще. И мультфильмы в том числе. Тим Рот, актер, режиссер, продюсер. Здесь тоже полно и «Pulp Fiction», и «Ринга», и «Четыре комнаты». Сергей Михайлович Лемах, певец, композитор группы «Кармен». Владимир Леонардович Матецкий. О, здесь все. Вот эта женщина, которая не любит Россию, ведь благодаря именно Владимиру Леонардовичу Матецкому стал крутой. Он написал ей «Луна, луна», только этого мало было, но прошло «Дикие лебеди». «Хуторянка» тоже его творение. Фабрис Марвам, французский музыкант, участник группы «Милли Ванили». Ну, мы еще ее послушаем, сегодня поговорим. Дэнни Вуд, американский певец, участник группы «New Kids on the Block». Кэтрин Эллис Бланшет. Обожаем Бланшет. Ари Абрамович Штерн. Уникальный человек. Он родился в Польше. После революции уже переехал в СССР. Ученый, один из пионеров современной космонавтики, рассчитал и теоретически исследовал множество траекторий космических полетов, определив их энергетически оптимальные. Эти траектории с предварительным удалением от цели, позволяющие значительно экономить топливо, называют штернфельдовскими до сих пор. Рафаэль Ахметович Мустафин, татарский писатель, критик, литературоведер. Кто не читал «Тайны озера Кабан» прямо сейчас, идите и почитайте. Замечательная у него книга. Он также много работ посвятил жизненному и творческому пути Мусы Джалиля. И вот Гизатульна Волжская, Сахиб Джамал, были же имена, какие красивые, Сахиб Джамал, Гизатуловна, первая женщина-татарка, ставшая профессиональной актрисой. Вот такие люди родились сегодня, если у вас день рождения, я вас поздравляю, счастья, здоровья.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Ну что, друзья мои, давайте слушать песню «Золотых нулевых». Песня 2001 года. Вот. Но песня очень известная. После исполнения этой песни появился даже термин «стэн». В июне 2018 года слово «стэн» было включено в оксфордский словарь английского языка как «слишком ярый или помешанный фанат определенной знаменитости». А на странице, вот, где это слово расписывается, отмечается, что значение фирмы «стэн» берет свое начало в одноименной песне американского рэпера Эминема. И всех фанатов Эминема после этой песни стали называть «стэнами». Ну, они голову красили тоже, на самом деле. Клип, кстати, посмотрите, клип очень интересный. Ну, а рэп — это же сэмплы, это где-то берется какая-то музыка, и там основным сэмплом стала песня в исполнении Дайда Фэнки. Она, кстати, тоже песни подпевает. Ну, самое интересное, что он тогда же был в контрах с Элтоном Джоном, называл его там по-всякому, типа, «Эй, ты, старая тетка», и все такое. Вот. Но когда в 2001 году на Грэмми он вживую имел свой блок песен Эминем, он позвал туда не Дайда, а Элтона Джона, потому что дело проходило в Англии. Вот, хотя Дайда тоже, в общем-то, английская певица. А Дайда сама, Фейфлис, помните, был замечательный проект, она была не постоянно, у нее брат пел Фейфлис, и периодически ее, и она во всех, по-моему, альбомах тоже поет. Фейфлис замечательный коллектив, но слушать будем Эминем. Стэн.

0: Вот такая песня под дождь. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Александр Цыпкин выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

54. Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Яндекс.Карты открываем, чтобы посмотреть, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. 3 балла, ситуация не меняется, так же, как и час назад. И все та же история на Чуйкова, от улицы Адарацкого до Амирхана. 17 минут, 800 метров, 3 километра в час скорость потока. Может быть, имеет смысл уезжать сразу туда, на Ямашево как-то перебираться. Да, ну, помните, маршал Чуйкова, от Адарацкого до Амирхана, там идут дорожные работы. Также от Арадского, от Воровского до улицы Маршала Чуйкова 6 минут 800 метров, 8 километров в час. Ну, все остальное движется побыстрее. Мосты и дамбы все прекрасны, в зеленом состоянии. Все едет, соблюдаем правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Общественная палата России предложила распространить практику выплат за высокие результаты ЕГЭ на всю территорию страны. По мнению инициаторов, это станет дополнительным стимулом как для учащихся, так и для их родителей, учитывая, что многие вкладывают значительные средства в подготовку к экзаменам. В России продолжает действовать специальная система пособий, которая, по оценке экспертов, играет важную роль в поддержке семей и реализации государственной демографической политики. Родители и другие родственники или опекуны в отпуске по уходу за ребенком могут работать не полный день, удаленно или у другого работодателя и сохранять право на пособие. Выплата составляет 40% от среднего заработка. Интересный факт. Исследование выявило закономерность в отношении влюбленности с первого взгляда. Оказалось, что представители мужского пола значительно чаще испытывают это чувство по сравнению с женщинами. 48% мужчин признались, что влюблялись с первого взгляда, в то время как среди женщин этот показатель составил лишь 28%. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня всем. 13:02 и погода налаживается уже, и солнышко пробивается сквозь облачка. Это уже не тучи. Осадков на сегодня уже не ожидается, что, естественно, радует. А повышение температуры будет происходить. Ну, теперь в 16:00 вообще на небе обещается ни одного облачка и 23 уже градуса. А максимально загреет до 24. Сегодня день фрилансера в России. Поздравляем всех. Наверное, многие. Вот мама моя, наверное. Что фрилансеры? Кто это? Что за люди? Ну, это много кто. Дизайнеры, менеджеры, оптимизаторы, маркетологи, программисты. Кто там? Репетиторы, видеомонтажеры, СММ. Ну, вот эти журналисты. Большое-большое количество людей, выполняющих работу где-то удаленно, где-то дома. У всех у них профессиональный праздник. Не знаю, как это они будут отмечать, но, наверное, что-то где-то соберутся, может быть. Кто знает. Еще одно замечательное событие. В 1692 году случился первый военный корабль, который был построен трудами Петра I и 16 солдат Преображенского полка. Назвали... Не знаю, как этот корабль, но называется, что «Орел». Русский парусный корабль западноевропейского типа. Является разновидностью голландского пинаса. Ну, поздравляем кораблестроителей. Хотя праздник, по-моему, 29-го у нас в Российской Федерации. И июня, 29 июня. Но все равно, вот вчера день Черноморского флота был. Скоро и Балтийского будет. В 1706 году в Санкт-Петербурге на острове Зайчьем начались работы по перестройке Петропавловской крепости. Она была деревянной. Естественно, начали строить каменную, более долговечную. В 1909 году начало работу общество «Санкт-Петербургский таксомотор». Нужно понимать, что люди для богатых было в основном предназначено, а те все-таки предпочитали лошадей. Все-таки это и красиво, ухоженный конь, это всегда красиво, а тут не поймешь, телега едет, тарахтит, хотя водители тоже одевались по французскому типу, то есть красивый кафтан белый, что там, кашпо, в общем, выглядели нарядно. За версту такса составляла 40 копеек, а за час ожидания рубль. Недешевое удовольствие, надо заметить. При движении 12 верст в час было ограничение, стояло не более. Кто едет, как определяли, непонятно. Рядом бежал человек с секундомером такой: вы едете быстрее. И напомню вам о том, что наступает время летних балов. И вот Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. Ресторан Максимилианс. 11 июня. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас делаем... Делали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, «Максимилианс», вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.
7: I could stay awake just to hear.

0: Имрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, ну и два трека будем слушать. Сегодня день рождения справляет Фабрис Марван, французский музыкант, участник группы «Мили Ванили». Ну, что с ним сейчас, неизвестно. После группы «Мили Ванили» вообще карьеру перечеркнул начисто. Ну и не менее известный, дорогой для нас и любимейший Лемах Сергей справляет день рождения. Его мы особенно поздравляем. Счастья, здоровья, продолжает гастролировать активно. Это здорово. «Мили Ванили», ну, здесь нужно рассказывать про одного только человека. Это по паспорту Франц Ройтер, но мы его знаем больше как Франко Фориано. Это тот человек, который штамповал группы Джилла. Помните, у Джонни, это он. Бонни М, это тоже он. Небезызвестный Эрепшн был такой проект, это тоже он. Фар Корпорейшн и «Мили Ванили». Лябуш, кстати, это тоже он. Настолько был популярен «Мили Ванили» в те же годы, 1988-89, «Триллер» у Майкла Джексона вышел, и «Мили Ванили» перебивали, затмевали Майкла Джексона. И был эпизод, где Майкл Джексон звонил Фориану и говорит: ну, слушай, брат, займись, пожалуйста, следующим моим альбомом, мне это очень нужно, прошу тебя. Но впоследствии разразился этот скандал, диски все уничтожили, группу запретили к прослушиванию, прокручиванию, и вся эта история с авторскими правами. А, No Mercy еще сделал, потом Чили была такая немецкая группа. В общем, все, что вы знаете немецкое вот из попсы, это все Фориан создавал. Ну и будем слушать «Мили Ванили» и «Кармен», созвучным по звучанию будут треки, вполне себе легкие, вполне себе приятные.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: На правах рекламы питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон, огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте, выращено у нас стоки к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесной 58, питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45, Крутовская, 20.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
5: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять

0: Настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
1: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
2: Спонсор шоу «Утромены».
3: ООО «Акбарсдом».
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио – еще лучше. 2-930-800.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Общественная палата России предложила распространить практику выплат за высокие результаты ЕГЭ на всю территорию страны. По мнению инициаторов, это станет дополнительным стимулом как для учащихся, так и для их родителей, учитывая, что многие вкладывают значительные средства в подготовку к экзаменам. В России продолжает действовать специальная система пособий, которая, по оценке экспертов, играет важную роль в поддержке семей и реализации государственной демографической политики. Родители и другие родственники или опекуны в отпуске по уходу за ребенком могут работать не полный день, удаленно или у другого работодателя и сохранять право на пособие. Выплата составляет 40% от среднего заработка. Интересный факт. Исследование выявило закономерность в отношении влюбленности с первого взгляда. Оказалось, что представители мужского пола значительно чаще испытывают это чувство по сравнению с женщинами. 48% мужчин признались, что влюблялись с первого взгляда, в то время как среди женщин этот показатель составил лишь 28%. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Соответственно, вот опять попадается видос, опять электросамокат сбивает. Ну, правда, девочка шла по велодорожке, что тоже нарушением является, но здесь еще нужно заметить, что на электросамокате ехало два человека, вот эти любители пообниматься. А ведь это запрещено в Российской Федерации, это же террористическое движение. И что самое удивительное, вот сам этот кадр длится секунд 10, наверное. И в эти 10 секунд попадает еще один электросамокатчик, и они тоже едут вдвоем. Опять два парня опять обнимаются. Ну, что это такое? А? Ну, куда мы? Ну, и все-таки велодорожки нужно детям напоминать. 11 лет девочке, жалко девочку. И, кстати, если бы они не в девочку врезались, они бы врезались в фонарный столб, потому что вылетали однозначно. Не ходить по велодорожкам, но вообще, я сторонник запретов. В Париже запретили, в Благовещенске запретили. Всю эту чушь, аренду эту всю, просто запретите все. Ну, я не сторонник того, если есть какая-то проблема, давайте вырубим ее под корень, и проблем не будет. Нет, но жили без электросамокатов, и проживем, я считаю, без электросамокатов. Проехать вот эти 300-400 метров можно на общественном транспорте гораздо дешевле. Ни к чему, ни к чему. Мы лишаем людей от возможности пеших прогулок, отнимаем деньги общественного транспорта. Ни к чему эти электросамокаты, просто ни к чему. Не, ну в личном владении, то да, но вот этот прокат и прочее, это запретить.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Хабим радио.
1: Яндекс.Карты нам и вам, естественно, помощь. Давайте посмотрим, что же происходит на дорогах столицы прямо сейчас. 3 балла выставляется загруженности казанских дорог. Местами затруднения, самое большое из которых по-прежнему на Чуйкова от улицы Адарацкого до Фатых-Амирхана. Там идет ремонт дороги. 15 минут нужно, чтобы проехать 800 метров. Скорость потока 3 километра в час. Ну и все остальное едет значительно быстрее. Мосты, дамбы все зелененькие. Это все прекрасно. Ну и радует отсутствие, ну, во всяком случае, вот так вот при первом приближении не видно значков аварий на дорогах. Это прекрасно. Это прекрасно.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.
2: Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

просто на глаза заметочка такая. Ограничение интернета в 2026 году обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражений коронавирусом в 2020 году. Я думаю, где завтра посмотреть хоккей в 19.00 гораздо даже больше, чем 2020 год беспокоит всех жителей Республики Татарстан. Ну, про билеты даже думают, наверное. Ну, это уже тема все отложенная. У меня тоже билетов нет. Потому что как это, я на хоккей был последний раз 5 лет назад. Ребят, о чем вы? При чем тут я? Где хоккей? Где я? Билеты в кассе. Туда, все туда. Но планирую, где посмотреть, уже надо сейчас

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Амикс».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Министерстве финансов отметили, что на данный момент власти не рассматривают вопросы повышения налогов для граждан и заморозки банковских вкладов. Основные изменения в налоговой системе уже согласованы, и дальнейшие действия будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета. В России вводят день тишины для абитуриентов. В день издания приказов о зачислении нельзя будет менять заявление и согласие на зачисление. Все правки замораживаются. Это поможет избежать хаоса в последний момент, сделает процесс более предсказуемым для поступающих и упорядоченным для приемных комиссий. Согласно исследованиям, регулярность режима важнее, чем продолжительность сна. Стабильный график улучшает психическое и физическое здоровье вне зависимости от количества часов сна. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, разница во времени пробуждения в будни и выходные не должна превышать 2 часов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Продолжает радовать погода. Солнышко, осадка сегодня больше не ожидается. В 17.00 обещается уже 24 градуса. И в 16.00 24. Все жарче и жарче в столице Татарстана. Это хорошо. Сегодня 14 мая. Что было в этот день? Вот состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Это произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо. Он с учениками в Германию рисовал. Там была подходящая мастерская для этого. Ну, и мы помним, что во время Великой Отечественной войны фашисты отчаянно бомбили панораму. Спасли 80%. Спасли и реконструкцию сделали в 55-м. К столетию опять запустили панораму. И сейчас можно сходить в славном городе Севастополь. Все еще продолжает работу. В 1704 году первый орудийный салют был произведен со стен Петропавловской крепости в честь победы русского оружия на Чудском озере. С тех пор и до сегодняшнего дня ровно в полдень производится пушечный выстрел, который теперь собирает массу туристов, естественно. В 1754 году, сейчас что-то на богатом будет, 22 шотландских джентльмена, являющихся учителями общества гольфистов, основали первый в истории гольф-клуб, ставший в дальнейшем самым знаменитым и престижным в мире. Создание клуба было отмечено матчем, сыгранным серебряными клюшками. Ну, у богатых, конечно, свои причуды. В 1925 году Японии передала СССР северную часть Сахалина. Уходя, правда, японцы либо вывезли, ну а что не смогли, уничтожили все. Жилые дома, оборудование, производственные какие-то... Все было просто, все. Истреблено было все. Все соболь, выдра, лисица в ничто. Белка была сведена, поубивали. В общем, все. Жадно они до всего чужого, эти японцы. Ужас. Якутский мамонт найден в 2003 году. Оказался непригодным для клонирования. Вот печаль-то, да? А представляете, если бы клонировали, сейчас бы где-то с копьем на мамонта. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер – объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращены у нас стойки к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани место, где вы можете выиграть программу, в которой можно выиграть приз. Да, вы легко это можете сделать, и времени будет предостаточно. И вопрос сегодня очень и очень легкий. Как всегда будет звучать два трека, а я буду отчитывать, потому что легкий вопрос 20-го человека. Сегодня буду отчитывать. На кону подарочный сертификат на сумму 1000 рублей в кафе «Национальный кухня Аш Бабай» без возрастных ограничений. 1000 рублей. Аш Бабай, обожаю. Вопрос очень-очень легкий. Отвечаем Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Если не наберем 20 правильных ответов, значит, первый правильно ответивший его получит этот сертификат на 1000 рублей. Я ему сразу вышлю циферку 1, чтобы не потерялось все это в общем потоке. Все, согласитесь, просто, прозрачно. Вопрос вот какой. Значит, смотрите, 2000 год на дворе. И выходит президентский указ, создаются федеральные округа. В какой федеральный округ вошел Татарстан? Как называется этот федеральный округ? Все просто, как видите. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. У вас два трека, жду ваших ответов. В Максе и только в Максе.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, давайте подводить итоги. Вопрос был очень простой. В какой федеральный округ вошел Татарстан в 2000 году после того, как вышел указ президента Российской Федерации? Ну, здесь все просто. Приволжский федеральный округ. Первый был Андрей. Андрей правильно ответил, но потом как посыпалось, и ответов набралось очень много. Прям очень. Тут и бухгалтерия поучаствовала, и Мария вот сейчас прибежала. Стоящий уже поезд. И много кто. Ну, а победил Евгений Владимирович. Мы его поздравляем. Но он оказался 20-м. Спасибо всем за правильные ответы. И, кстати, впереди не забудьте любимые песни у нас. Тоже поучаствуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: 74.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
2: Ну и здесь вот напоминаю вам о любимых песнях. Хотите послушать что-то свое, что доставляет вам истинное наслаждение, приятные эмоции, вспоминания? Все в любимых песнях. Наберите 292-102-8. Участвуют все, но повезет одному, тому, кто дозвонится. 292-102-8. Ну и, конечно же, привет и добрые слова.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Амикон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Министерстве финансов отметили, что на данный момент власти не рассматривают вопросы повышения налогов для граждан и заморозки банковских вкладов. Основные изменения в налоговой системе уже согласованы, и дальнейшие действия будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета. В России вводят день тишины для абитуриентов. В день издания приказов о зачислении нельзя будет менять заявление и согласие на зачисление. Все правки замораживаются. Это поможет избежать хаоса в последний момент, сделает процесс более предсказуемым для поступающих и упорядоченным для приемных комиссий. Согласно исследованиям, регулярность режима важнее, чем продолжительность сна. Стабильный график улучшает психическое и физическое здоровье вне зависимости от количества часов сна. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, разница во времени пробуждения в будни и выходные не должна превышать 2 часов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Время любимых песен и звездный час для Зили. Зилия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, как настроение?
2: Настроение отличное.
1: Планы какие? Скоро же лето.
2: Дача.
1: Да, сразу погрустнело. Дача, дача. Это, когда она уже там вся эта, все повырастает там уже. Ну что, каковы виды на урожай, Зилия, в этом году?
2: Ну вот я жду, конечно, урожай клубники. Я в сути не посадила так много клубники.
1: Угу. На продажу?
2: Нет, себе. Ребенок уж очень любит.
1: А, понятно. Ну дети, да, так бы сказали, дети. Ой, я в детстве с молоком обожал молочка туда, клубники, вот это все столчешь. А йогурта в продаже тогда не было. И вот это вот, ой, это было что-то с чем-то. Ну что, дети молодцы, пробили мать. Мать, нам нужна Виктория. Мать там горбается, значит, а они будут только ждать. Ну что там, когда там? Что, уже можно ехать? Ну и главное, родственникам ведь ничего не говорить, да?
2: Конечно.
1: Вот, а то же это. Не, ничего не сажал в этом году. Травой оно все расти, спина у меня болит. Не, ничего, все завязал я с этим. А вот, ну, это здорово. А где вот участковый жалеет, что у вас там дача-то? В каком районе?
2: Высокая гора.
1: Высокая горе. Всей большой привет. Хорошего всем настроения. Вот. Ну и перейдем давайте к музыке. Какие-то воспоминания у вас с этим связаны? С этой песней?
2: Песни, ну, СССР.
1: Ну и что? Ну и что вы помните, Зилия, про СССР-то? Что?
2: Фруктовое.
1: Фу, ненавидел. Она называет это фруктовым, она на самом деле томатным называлась. Вот возьмите самое дешнянское мороженое, добавьте туда томатный сок и попробуйте. Такой, был еще, правда, фруктовый щербет оно называлось, но это уже было не совсем мороженое, это все-таки щербет, это немножко другая история. Но все равно, да, 7 копеек было. А я любил из тех воспоминаний мандариновый. Я с тех пор обожаю мандариновый сок, но его нигде в продаже нет, нужно покупать вот эту эссенцию и разбавлять водой, вот это все. Ну, хочется простого движения. Пришел, купил бутыль, вдул ее. Обожал. 22 копейки, по-моему, стоил стакан мандаринового сока. Вот этот стакан, который продавщица полоскала специальным вот этой полоскалкой. Ой, это здорово. Ну ладно, перейдем к музыке. Что слушать, Бер?
2: Ну, будем слушать Кесария, СССР,
1: Союз. Хорошо, вам большое спасибо. Приветы. Есть желание кому-то что-то настроение поднять?
2: Ну, конечно, в первую очередь вам, в особенности Махмуд.
1: Спасибо.
2: Я перевожу.
1: Зилия говорит, что Махмуд ее любимый. Просто очень плохо слышно. Ее любимый диджей — это Махмуд. Она любит.
2: Да, конечно,
1: да,
2: конечно.
1: Вот. Спасибо.
2: Я вас люблю, обожаю.
1: Вот. Ну и детей своих.
2: И детей, конечно, дети. И хочу передать привет Татьяне, Татьяна Геннадьевна. Я знаю, ты меня слушаешь. Огромный привет.
1: Татьяна Геннадьевна, привет. Большое спасибо вам. Давайте слушать Кирсари, Советский Союз. Ну, какие-то воспоминания у ребят были. Ну, я слабо верю, что там прям 50-летние деды в Кирсари. Ну, а уже моложе 30, ну, какие у них могут быть воспоминания? О каком СССР, что они знают?
3: В альбомах там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал на...

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: сделано в СССР.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Татары не знают слова «назад». Только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

0: Каршеринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Всем привет, наши любимые слушатели. Прямо сейчас я нахожусь в отличном месте, где светло, хорошо и, самое главное, познавательно. И это компьютерная академия ТОП. И давайте прямо сейчас мы познакомимся с руководителем этой академии. Его зовут Кирилл Артамонов. Добрый день.
1: День добрый. Очень рад вас всех видеть, таких солнечных, открытых. Спасибо, что приехали. Как у вас дела?
0: Спасибо большое за приглашение. Во-первых, у нас дела отличные. Вот я, кстати, смотрю, тут такая милая робот-собака. Это ваш сотрудник, получается?
1: Ну, практически сотрудник, не живой, конечно, но все же это наша собака, которая показывает, как устроено роботостроение в целом. Чтобы дети, пробуя через робототехнику, через лего, понимали, что могут достичь таких высот.
0: А меня научите?
1: А вас тоже научу, да.
0: Все, супер, спасибо. Да, Кирилл, расскажите, пожалуйста, про эту академию вообще, что здесь, что преподают?
1: Мы то самое место, которое меняет людей и направляет их на путь истинный. Условно говоря, у нас большая экосистема. Это компьютерная академия для детей, для взрослых. Летние крутые каникулы, где ребята делают разные проекты по айтишке и защищают их. Ну и, конечно же, наш колледж и высшее образование. Вот это пушечные, самые классные образовательные деятельности.
0: Супер! То есть даже взрослые могут заниматься?
1: Даже любой взрослый, работая на нелюбимой работе, приходя сюда и учиться своему новому делу, может изменить свою жизнь, потом пойти работать в IT.
0: Круто! Это, конечно, очень современно, и это очень актуально. У вас здесь прям очень хорошо, светло, комфортно. Может, покажете вот вашу приемную, например?
1: Пойдемте. Зову вас очень яростно.
0: Все, мы открываем, друзья, двери. О, тут много сотрудников. Ребята, девчонки, всем привет!
2: Привет!
0: Такие доброжелательные, теплые, хорошие.
1: Именно здесь как раз-таки проходит первый путь, да, они приходят, проходят профориентационное собеседование, понимают, что им реально нужно, что и дети, что и взрослые, и уже направляются дальше учиться.
0: Мне кажется, очень приятно родителям и подросткам приходить сюда, видя такие доброжелательные лица, все улыбаются, говорят привет, да. Так, а еще что у нас есть?
1: А еще у нас есть крутые аудитории, где как раз-таки дети, взрослые, все учатся. У каждого свое рабочее место за компьютером.
0: Их, по-моему, около 10 или 11 штук, да?
1: Нет, в каждой аудитории 16 штучек.
0: Вау, ничего себе! Это, конечно, друзья, масштабно.
1: Очень масштабно, на самом деле, поэтому всех созываю, приглашаю, приходите, мы будем каждому рады. У нас семейная обстановка, дружелюбная. Самое главное, не бойтесь, не стесняйтесь и с собой берите хорошее настроение.
0: Друзья, я с этим абсолютно согласен. Кирилл, большое спасибо. И, конечно же, друзья, напоминаю, что летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. В программе разработка собственного сайта, создание фото и видеоконтента для своей странички в соцсетях, конструирование и программирование роботов, крутые конкурсы и экскурсии, профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений. 0+. Ну а прямо сейчас мы вас ждем по адресу улица Большая Красная, дом 52, в холле Академии ТОП с крутыми подарками, сертификатами на бесплатные занятия и скидкой на летний лагерь 10%. Обязательно подъезжайте, заходите, самое главное, в здание, то есть вам нужно будет сначала войти во двор, а оттуда же вы сможете найти вход. Поэтому, друзья, подъезжайте, напоминаю, это улица Большая Красная, дом 52, мы вас ждем, до скорой встречи.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
4: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Сейчас 14.50. И выставляется 3 балла привычных для этого времени суток. Сегодня весь день 3 балла, это прекрасно. И сегодня весь день ремонтные работы на маршала Чуйкова Тодорадского до Фатыха Амиркана собирают небольшую процессию. 19 минут требуется время, чтобы проехать эти 800 метров. 3 километра в час скорость движения потока. Ну, все остальное движется гораздо быстрее, включая и мосты, и дамбы. Ну и принимайте активное участие в коробке передач, которые прямо сейчас на волнах любимого радио.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
4: Ну, а я могу, дорогая, в голос вселенной пожелаю вам замечательно завершить сегодняшний рабочий день.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Россияне начали чаще снимать наличные. С начала мая их объем вырос на 210,5 миллиардов рублей. Это рекорд с 2011 года. Эксперты связывают наблюдаемый рост с отключениями мобильного интернета, увеличением налоговой нагрузки и усилением контроля за переводами между физическими лицами. В Минэкономразвитии сообщили, что в ближайшие годы запланировано поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги. В 2027 году ожидается увеличение примерно на 8%, в 2028 году – примерно на 7%, а в 2029 году рост составит около 6%. Эти изменения предусмотрены для регулирования стоимости жилищно-коммунальных услуг. С 13 по 15 мая в Казани пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Участвуют повара от 16 до 25 лет из 16 стран и 14 команд российских студентов. Главный сюрприз – черный ящик. Секретный набор продуктов прямо перед стартом. В программе «Юниор Лига» – бенто-боксы с кухнями исламского мира, проход по улице Баумана, мастер-классы и фестиваль восточных культур. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Не надо никакой ярко-красной помадой целовать. Она потом тяжело отмывается. Я точно пробовал, знаю.
1: Бим-радио.
0: А вдруг человек женат, да? Потом еще объясняет, откуда у него. Так, ладно, в общем, Альберт Ботаникл со студии Бим-радио. Всем отличного настроения. В ближайшие мгновения проведем вместе. Что нас ожидает? Ну, игра «Смотри на мир ярче» уже очень близко на подходе. Там разыграем кое-что приятное. Кроме всего прочего, в этом часе у нас будет рубрика «Что там в этих ваших интернетах?» Поговорим про мемы. В общем, я же кандидат мемологических наук. Не профессор пока еще, но, в общем, разбираюсь. За мемы шарю, так сказать. Расскажу вам, что там интересно в тренде. Ну и уже на подходе у нас кое-что интересное. Ленар Сиразов, Карин ТТ. Где-то вас ожидают, а где вот, где же их искать? У нас автомобильный конкурс на всех парах вот прямо сейчас продолжается, а я расскажу, где. Ну, там не очень удобная локация. Сейчас объясню, как подъехать. Улица Большая Красная, 52. Запоминаем, Большая Красная, 52. Около здания ждут они победителей с Карин ТТ. Прямо около здания, ищите их там, они вдвоем веселые, счастливые. Возможно, танцуют, но это не точно. В общем, подарки классные там. Ну и, собственно говоря, вот есть еще возможность у вас заполучить призы эти самые. Так что двигайтесь, ни в чем себе не отказывайте. Ну а пока у меня информация на правах рекламы, тут еще немножечко веселья. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят, естественно, отлично, да. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация королей и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий вечера, ну, естественно, Петр и Ярослава за пультом диджей Айо. Ну и, вниманию тех, кто хочет, в общем, ночь и летний бал, у нас 11 июня все это состоится. Ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Футбольный клуб Рубин», Украинство, 18-169-00-13-120, Казань, Копылова 2, 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Ча-ча-ча!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

А у нас через полторы минутки стартует игра «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас можно позвонить 292-102-8 и оказаться в эфире и поучаствовать. 292-102-8. Действуйте.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Ну что, давайте сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Очень простая, в ней главное дозвониться. Ну а пока у меня информация на порах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи уже Андрей. Андрей, день добрый.
2: Добрый день.
1: Где мы вас застали? Расскажите, в дороге, дома, на диване?
2: Куда? В дороге уж.
1: Ну ладно, Андрей, в общем, у меня есть один вопрос, три варианта ответов. Я думаю, что вы справитесь. Ну, легкий сегодня такой. Так, а где мне? Куда мне? А, вот тут-то, нашел. Значит, смотрите, Андрей, а вот вы в зеркало, когда смотрите, вы на свои глаза смотрите, там, разглядываете что-нибудь интересного там?
2: Нет.
1: Нет? А что мужикам в зеркало смотреться? Конечно, действительно, все, этот, макароны не прилипло к бороде, и нормально все, что там еще выглядывает-то.
2: Так
1: вот, да, у вас зрачки ведь круглые, вы же помните, да, у вас круглые, как и у большинства млекопитающих, ну, кроме кошачьих. Так вот, какие же еще формы зрачков имеются в природе, кроме круга? Варианты ответов следующие. Значит, выбирайте. Это ромб, это квадрат или это прямоугольник, как вы думаете?
2: Прямоугольник.
1: Прямоугольник, отлично. Это где вы таких видели?
2: Ну, у меня в деревне много животных, и козы, и бараны.
1: А осьминогов видели когда-нибудь? У них тоже прямоугольные?
2: Нет.
1: Да, да. Ну все, Андрей, поздравляю, вы справились с задачей. Кому привет передадим?
2: Да, привет вам, БИМ Радио. Постоянно слушаю только вас, да и городу, всем, кто узнал, всем хорошего настроения.
1: Супер, прекрасно, замечательно. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в кафе. Может быть, вкусненького чего-нибудь отведать. С собой обязательно кого-нибудь тоже возьмите. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ Радио. Главное дождаться.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ Радио.

0: Ну а пока Эрос Рамазотти и Тина Тернер тут вот распевают во все голоса, хочется напомнить, что уже совсем скоро услышим голос Ленар Сиразовой и Карины. Победители там где-то у них есть, имеются. Они нам их предоставят. Ну и не за горами у нас еще один розыгрыш. Разыграем билеты на концерт. Главное ничего не пропустить.
1: Реклама на Бим-радио.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор шоу «Утромены».
2: ООО «Акбарсдом».
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
3: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
7: Лапы ресницами и
4: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
8: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
9: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на Beam Radio.
10: Ну все, друзья мои, мы дождались. Ура! Приехал наш первый и пока что единственный победитель. Давайте знакомиться, как вас зовут?
11: Меня зовут Вячеслав.
10: Вячеслав, очень приятно познакомиться. Улыбчивый такой, бородатый, стильный.
11: Да, спасибо взаимно. Я вас тоже первый раз вижу. С Кариной уже неоднократно виделись.
10: Да, нам Карина рассказывала как раз.
11: Поэтому приятно с вами встречаться, приятно вас слушать. Радио просто прекрасное, великолепное. Уже очень много лет с вами, поэтому как бы уходить от вас не собираюсь никуда. Так ради настроения всегда поднимаете. То есть это просто прекрасно. Вы существуете, что вы есть.
10: Друзья мои, какая улыбка еще при этом. Вот вы начали так говорить. Я вспомнил Гарри Поттера. И помните, спустя столько лет. И вы такой:
11: я, к сожалению, Гарри Поттера не смотрю.
10: Да, в общем, ответ всегда. Так, ну что ж, я вам вручаю этот сертификат на бесплатные пробные занятия для детей от 7 до 14 лет, плюс скидка 10% на летние каникулы. Вы, кстати, говорили, что у вас двое пацанов.
11: Да, у меня два сына, 14 и 10, будет младшему скоро 11. Старший у меня уже имеет, как сказать, опыт с робототехникой, у него есть диплом по окончанию по робототехнике. Очень любит тоже лего, и младший тоже.

0: соответственно, тоже любит Лего. Но посмотрим, может быть, кому-то действительно будет это очень интересно.
1: Да, оцените аудитории, как прям здесь хорошо, комфортно, да. Прям вот такой свежий ремонтик, круто. В общем, друзья мои, что я хочу сказать, да, да, классное здесь место. А, кстати, привет передать-то, давайте передадим, да, привет.
0: Давайте так раз тогда передадим привет моим детям, хотя вряд ли они слышат, потому что уже наверняка в школе. Старший у меня во вторую смену учится, младший в первую, но не до радио, я так думаю. Ну, вообще, к тем, кто меня узнал, моим родителям, моим друзьям, подрабатываю в такси, поэтому всем таксистам тоже всем привет.
1: Хороший, приятный человек. Ну, а я, друзья, на этой приятной ноте с вами прощаюсь, прогуляюсь, между прочим, еще здесь, в Академии ТОП, поиграю с этой робото-собакой, которая также перед вами. Ну и, конечно же, друзья, сегодня еще обязательно несколько раз услышимся. Пока-пока, друзья.
2: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россияне начали чаще снимать наличные. С начала мая их объем вырос на 210,5 миллиардов рублей. Это рекорд с 2011 года. Эксперты связывают наблюдаемый рост с отключениями мобильного интернета, увеличением налоговой нагрузки и усилением контроля за переводами между физическими лицами. В Минэкономразвитии сообщили, что в ближайшие годы запланировано поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги. В 2027 году ожидается увеличение примерно на 8%, в 2028 году – примерно на 7%, а в 2029 году рост составит около 6%. Эти изменения предусмотрены для регулирования стоимости жилищно-коммунальных услуг. С 13 по 15 мая в Казани пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Участвуют повара от 16 до 25 лет из 16 стран и 14 команд российских студентов. Главный сюрприз – черный ящик. Секретный набор продуктов прямо перед стартом. В программе «Юниор-лига» – бенто-боксы с кухнями исламского мира, проход по улице Баумана, мастер-классы и фестиваль восточных культур. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Ну, а прямо сейчас, как и обещал, разыграю пригласительные на, ну, двоих, естественно, два билета на концерт Bad Boys Blue. Совсем скоро, 29 мая, выступят они в Пирамиде, ну и пару билетов будет разыграно прямо сейчас. Думал я вот чего-нибудь у вас спросить, такого эдакого, чтобы вы мне ответили. Нет, не буду. Проще, все гораздо проще. Вот кто первый дозвонится прямо сейчас, 292-102-8, тот и заберет эти два билета. 292-102-8, Bad Boys Blue, легендарный евро-диско-поп. Евро-диско-поп, сколько у них? 18 альбомов у них уже. Ничего себе, 39 сборников. Так, тот пробивается в эфир, будем знакомиться. Итак, алло, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Павел.
1: Павел, молодец. Павел был самым первым. Пара билетов на Bad Boys Blue отправляется к Павлу. Ну, а нам сейчас будут приветы от Павла в стихах. Пожалуйста.
2: Да, передаю привет всем диджеям Бим Радио.
1: Угу.
2: Ну и всем удачи на дорогах.
1: Вот, да.
2: И погода, самое главное.
1: Теплый? Уже прям лето, уже прям чувствуется, да?
2: Да, нет.
1: Ага, ну ладно, все, уже с кондиционером ездим.
2: Да.
1: Уже воду можно вместо незамерзайки заливать, да?
2: Везде все можно заливать.
1: Ну ладно. Павел, поздравляю с победой. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу, где, как и когда. Вот так легко и просто, видите, что-то заполучить на Бим Радио. Главное все внимательно слушать и слушаться. Слушать и слушаться, да, вот.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Ваш секрет

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти Парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
5: И.П. Жоличев, НА, 0+.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Реклама на «Бим Радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Я все до сих пор удивляюсь, почему «Газпром» не забрал себе эту песню в качестве гимна. У них же там тоже, говорят, мечты сбываются. Хотя, может, сейчас уже не очень.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о сбывающихся мечтах и приятностях всяких. Тут такая новость промелькнула. Россияне лидируют среди иностранных владельцев бизнеса на Пхукете. Вы представляете, что? Да-да-да-да-да. Догнать не могут ни китайцы, ни британцы. В общем, что-то прям там все скупили. Все там скупили уже. Бедные пхукетцы не знают, что делать. Ну, учить русский язык только, если... Как по-другому? А как по-другому? Ну, так сказать, в Пхукетской области все стабильно. Признавайтесь, тоже что-нибудь там уже скупили? Себе какой-нибудь домик с бассейном и с вертолетной площадкой на Пхукете. Где там у вас есть? Или на Бали? Ну, где, в общем? Дача на Бали. Представляете, там кабачки, баклажаны выращивают. А я не исключаю, что там уже 100% наши что-нибудь там такое выращивают. Ну, ладно. Что из музыки тут появится? Флипсайд с треком Happy Birthday. Также угонщица в новом прочтении. Ну, и вот в следующем часе еще больше классной музыки.
2: Happy birthday. So make a wish.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Опрос показал, что 30% россиян в этом году решили отказаться от отпуска. Среди тех, кто заранее готовится к отпуску, 30% начинают откладывать деньги за 2-7 месяцев до поездки, 27% более чем за 7 месяцев, а 12% за 1-4 недели. Эксперты отмечают, что для комфортного отпуска рекомендуется заранее сформировать сбережения в размере не менее половины месячного дохода. В России будет принята официальная резолюция о защите и популяризации русского языка и литературы, а также о недопустимости их запрета. В Минпросвещении подчеркивают, что русский язык остается языком просвещения, науки и диалога, а его изучение и поддержка – безусловный приоритет развития российского образования. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Ранее был принят закон по поддержке многодетных. Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, многодетные родители смогут сохранить право на получение единого пособия. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: 16:05 в Казани. Всем отличного настроения желает Альберт Батанин. Тут, смотрите, какая новость промелькнула. Каждый второй россиянин, каждый второй, 50%, в общем, используют нецензурную лексику на работе. Материться. Вот. Мы, конечно, такое не поддерживаем. За два года этого самого нецензурного стало еще больше. На совещаниях, в офисах, от коллег и даже от начальства. Такое можно услышать больше. Все, конечно, ругаются сотрудники в возрасте 35-45 лет. Вот. Такая история. А вот, кстати, молодежь, между прочим, зумеры чаще делают вид, что вообще не используют такие сквернословные слова. Ну, как бы делают вид. Мы тебе, конечно, верим. Используете ли вы нецензурную лексику на работе? Расскажите. Если пытаетесь ее заменить какими-то более цензурными фразами, то какими? Напишите. 92-72-40-22-8.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
7: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: От работы портовой шлюхой ее останавливало только то, что в городе не было порта.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Пошути меня.
3: Соус и клявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Кстати, о матушках и о том, как послать по матушке. Вот прямо сейчас и уточним, узнаем, так сказать, из первоисточника.
1: Бим-радио.
0: От наших слушателей, естественно. Это все к чему? К тому, что, оказывается, половина россиян на работе так или иначе используют нецензурную лексику. В общем, матюкаются у и начальства, и коллеги. Я решил вас уточнить. Ну, наверняка же вы как-то пытаетесь это сгладить и используете эквиваленты, более-менее такие удобоваримые. Ну, как бы по смыслу ясные, но вроде бы как будто разрешенные. Какие вы такие слова используете? Заменители. Ядрен батон, вот нам тут сразу написали, Алексей, если вы используете слово «ядрен батон», я так предполагаю, что у вас уже болит спина, колени, и, в общем, да, в поликлинике вы бываете довольно часто. Так, ананэ-ботинкасэ. Нормально. Ананэ-ботинкасэ. Ну, в общем, тут есть определенные аналогии. Потом вам татароязычные люди расскажут, в чем суть. А вот еще такое. Сейчас, погодите, обновлю страничку. А нам на работе нельзя материться. У нас за это штраф. Поэтому мы вместо таких слов используем слово «грязь» и «производное». Прикольно. Ах ты, грязный, да? Уберите эту грязь. Ну, что вы грязь здесь развели? Вот из этой серии. Классно, здорово, прикольно. Так, что-то еще у нас интересного. Хороший певец. Написал Андрей. Это он в 12 часов еще написал. Это не к этой теме. Ну, кстати говоря, хороший певец, это же, ну как, обзывательство, наверное, да? Ну, человек, который чего-то там обещал. Сказочник вот из этой серии. Ах ты, хороший певец. Ах ты ж, хороший певец. Надо хэ, главное, потянуть подольше. Так, гребаный экибастуз, говорит Михаил. Это из фильма. Да, мы помним даже из какого. По-моему, этот, антикиллер. По-моему, там так говорили. Какие вы слова используете, чтобы заменить нецензурную лексику в своей лексике, особенно на работе? Ну, вы же не матюкаетесь, вы же воспитанные, да? Вы же слушаете любимое радио. У нас только такие.

0: Ну что, продолжим тему междометий. Междометий. Тоже хорошо, кстати. Междометий и всяких подобных слов, которые мы обычно в сердцах где-то что-то, когда мы очень чем-то недовольны.
1: Бим-радио.
0: Какие эквиваленты нехороших слов используете вы на работе и не только? Ну вот, нам тут накидали всякого разного, давайте разбираться. Евпатий Калаврати, написала Екатерина, а мне все фиолетово. Ну это да, это египетская сила, ну это классика. Так, что-то еще интересного. Ах ты резиновый продукт. Нормально, хорошо. И главное, понятно. Ну и не так обидно, с другой стороны. Чудак это, да. Ну, человек, который чудеса делает. Чудит, в общем. Куртизанка. Ну, это, наверное, понятно, да? Так, что за хурма? Нормально. Главное, что... Ну, вяжет же во рту. Ну, что это самое? Хурма. Твою дивизию. Это тоже классика. Так, сейчас. Японский магнитофон. Это, видимо, японский магнитофон. Вот как-то так. Крейсер мне в бухту. Это тоже мы слышали. Так, что тут еще? Божечки, вот тут прям есть пояснение. Ну, в смысле, когда вот обалдеть, вот в этом случае используют божечки-кошечки, святые пельмешки, японский магнитофон, да. Тоже хорошо. А вместо вот как-то есть, значит, самец у собаки, а есть самку собаки. Вместо этого слова используют сушка. Понятно. Ну и не так обидно, с другой стороны. Чудак это, да, ну, человек, который чудеса делает. Чудит, в общем. Куртизанка. Ну, это, наверное, понятно, да? Так, что за хурма? Нормально. Главное, что... Ну, вяжет же во рту. Ну, что это самое? Хурма. Твою дивизию. Это тоже классика. Так, сейчас. Японский магнитофон. Это, видимо, японский магнитофон. Вот как-то так. Крейсер мне в бухту. Это тоже мы слышали. Так, что тут еще? Вот тут прям есть пояснение. Ну, в смысле, когда вот обалдеть, вот в этом случае используют божечки-кошечки, святые пельмешки, японский магнитофон, да. Тоже хорошо. Вместо вот как-то есть, значит, самец у собаки, а есть самку собаки. Вместо этого слова используют сушка. Ну, в смысле,

0: Когда вот обалдеть, вот в этом случае используют божечки, божечки-кошечки, святые пельмешки, японский магнитофон, да, тоже хорошо. А вместо вот как-то есть, значит, самец у собаки, а есть самку собаки. Вместо этого слова используют сушка, сушка, ну, в смысле, хлебобулочные изделия. Супермен или супчик. Ах ты, супчик, вот, тоже хорошо. Но, в общем, фантазию слушателей Бимрадио работает, и это хорошо. Так, что тут? ЙОПРСТ, вот это словосочетание. Япон башмага. Нормально, япон башмага. Театр, который ёперный. И этот, какой? Это, ну, на ремне вот эта бляха, которая бывает, муха и таракан. Я тут просто стараюсь фильтровать, а то мне сейчас же тут накидает такого, что мне потом придется самому извиняться. А я не матюкаюсь, я воспитанный, наверное. Пока чем-нибудь твердым по пальцу не ударю, типа молотка, тогда уж там, да, всякое вылетает.
1: Реклама на Бим-радио. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Но украшение Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан Максимилианс представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.

0: ищете уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч,
0: семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
5: Лапы ресницами и взлетай.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Опрос показал, что 30% россиян в этом году решили отказаться от отпуска. Среди тех, кто заранее готовится к отпуску, 30% начинают откладывать деньги за 2-7 месяцев до поездки, 27% более чем за 7 месяцев, а 12% за 1-4 недели. Эксперты отмечают, что для комфортного отпуска рекомендуется заранее сформировать сбережения в размере не менее половины месячного дохода. В России будет принята официальная резолюция о защите и популяризации русского языка и литературы, а также о недопустимости их запрета. В Минпросвещении подчеркивают, что русский язык остается языком просвещения, науки и диалога, а его изучение и поддержка – безусловный приоритет развития российского образования. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Ранее был принят закон по поддержке многодетных. Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, многодетные родители смогут сохранить право на получение единого пособия. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: Ну а прямо сейчас, как и обещал, рубрика «Что там в этих ваших интернетах?». Значит, не могу оставить эту тему без внимания. Если у вас есть дети в возрасте до 12-13 лет, то наверняка у вас начинает дергаться глаз, когда вы слышите эти две цифры. И не понимаете, что там, что за... Почему? Как, и что, пообъясните, я не понимаю. Ну, да, вот это... В общем, у детей... Давайте так, уже отстанем от зумеров, да? Переместимся к поколению альфа. Значит, у них сейчас завирусился так называемый мем 6-7. Если вы где-то среди вот совсем детишек скажете 6-7, все, там просто начнется сумасшествие, они все превращаются в умственно отсталых на некоторое время и кричат 6-7, 6-7, в автобусах, везде, в общем, что происходит? Я долго не мог понять, что это, зачем. Но все нормально, я разобрался. Сейчас вам тоже всем объясню, уважаемые родители. В общем, мы-то потому что с цифрами 6-9 больше знакомы, чем 6-7. Так вот, это вирусный мем. Вирусный мем происходит от трека рэпера Скрилла. Есть такой рэпер Скрилл. У него вот трек называется «Дуд-дуд» или вот 6-7 по-другому. Значит, ставшую популярной из-за мемов с баскетболистом Ламело Болом. Ну, ладно, это все не так важно, не суть дела. В общем, что это означает? Часто фраза 6-7 используется с жестом взвешивания, как будто вы что-то взвешиваете, показываете. То есть ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Да, ни туда, ни сюда, в общем. В английском языке даже появилось устойчивое выражение at 6-7, то есть быть в подвешенном состоянии. Ну, в общем, когда дети не знают, что сказать, наверное, или хотят сказать что-нибудь, чтобы привлечь внимание, или вообще просто хотят что-нибудь сказать, они вот начинают кричать 6-7. Вот такой вот у них стадный рефлекс. Такая вот история. Как использовать эту фразу? Непонятно. Куда ее вставлять? Тоже непонятно. Для чего она нужна? Тоже непонятно. Просто забавная, туповатая, честно говоря, фраза вирусного характера. Так что, если ваши дети вдруг кричат 6-7, а вы не понимаете, что, все нормально, не переживайте. Это пройдет, ничего страшного, к врачу не надо. Вот и теперь тоже вы немножечко, так скажем, ближе к теме мемов. Вот. Ну, а с вами был кандидат мемологических наук Альберт Батанин.

0: Должно быть, это любовь. Наверное, так можно перевести эту композицию. Roxette, It Must Have Been Love, только что на Бим-радио. Ну, что можно сказать?
1: Бим-радио.
0: Саундтрек к фильму «Красотка», кстати говоря. Да, сразу у меня почему-то вспоминается именно этот фильм, когда я слышу эту композицию. Платиновый, переплатиновый, наверное, миллион раз там переизданный, тысячу раз раскупленный. Так, ну-ка, тут, кстати, была информация подробная, сколько там тираж пластинки 500 тысяч копий. Это только в США у них был. Ничего себе, сколько людей же послушало эту песню много раз по всему миру. Почти как Бим-радио. Вот. Ну, нас больше слушают, наверное. Я так предполагаю. И да нет, 100%. Точно, уверен. И дома, и в машине, на работе, в приложении, через умные колонки. Вот, в соцсетях. Мы, в общем, везде, потому что мы не просто радио, мы уже целая медиа. Бим-медиа. В общем, объединяем людей, развиваем ваш бизнес, развлекаем и все такое. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
5: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
6: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
7: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого. И долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
8: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
9: Позиция номер 1.
10: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: 74-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: не маньяк, а человек, сосредоточенный и ответственно подходящий к своим целям. Но это я, конечно же, про роботов-гуманоидов сейчас расскажу подробнее.
1: Бим-радио.
0: Тут американская компания Future L, наверное, так читается, ну, в общем, неважно, ладно, что-то на «ф», показала работу гуманоидных роботов Helix 2. Машины полностью автономные отработали полноценную 8-часовую рабочую смену на уровне человека. Разработчики утверждают, что роботы способны выполнять задачи без операторов внешнего управления в реальном времени от перемещения объектов до работы на производственных линиях. Вот, прям полностью работают, все как надо, перемещают, что-то двигают, почти так же, как Ярослава. Вот пришла тут и начала двигать что-то,
2: Бух
0: у меня забрала, все забрала.
2: Твою харизму споткнулась я.
0: Да,
2: ну, это кто это играл на компьютере опять? Урожай свой собирал.
0: Какой урожай?
2: Иди вон бабушке, помоги какой-нибудь.
0: Поверни ко мне еще раз монитор.
2: Ой, оно все сбилось.
0: Ну, конечно, мышка-то у меня.
2: Да, мышка у тебя. Я говорю, иди бабуле какой-нибудь помоги, скопай ей огород, тимуровец. Сидишь тут, альбертовец.
0: Я по молодым.
2: Баклажаны какие-то.
0: Это ты по старым. Ладно, в общем, я...
2: Мой парень как придет, мой парень, как оторвет тебя.
3: Посадил, ты не воруй!
0: Не догонит меня твой парень, устанет. Ладно, да сейчас помогу я тебе, что ты нервничаешь. На, вот тебе мышку.
2: Спасибо.
0: Все, раз вы слышите эти бодрые, счастливые голоса, это значит, что вечерний Трубим уже совсем скоро здесь. Петр Нежинский, Ярослава готовы, рвутся
2: иди
0: в бой.
2: Иди оборачивайся, Альберт, все, на улице, да, я тебе советую.
3: Ну, допустим, надо бороться.
0: Все, театр у них начался. Сегодня будет, видимо,
2: жарко,
0: мощно, стильно
2: и громко.
0: И глубоко. Песня следующая так называется. Все, Альберт Ботанин меня зовут, пока.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Six seven. Про этот тренд рассказывал Альберт Ботанин, но я этого не знала, я просто решила закачать нам вот это. Петр тоже здесь есть, между прочим, он просто...
5: Да, я...
4: Ты фольгу на зуб клеишь?
5: Прислушиваюсь просто, что они там это...
4: Да.
5: Ну, короче, понятно, никакого литературного текста.
4: А давай на переводилку возьмем?
5: Тут переводить нечего.
4: Не, смотря на... а ты да. Six, seven. Погнали! Six, seven.
5: Дичь какая-то.
4: Ты просто не в тренде.
5: Я-то в советские времена...
4: Six, seven. Здравствуйте, 102.8 это никакие вам не 6-7. Почему, кстати, 6-7, интересно, тоже непонятно. Ну,
5: а
4: как
5: это про поколение Альфа история.
4: Ну, значит, ты все-таки в курсе.
5: Ну, да, я в курсе, что это за ерунда такая. Да. И там еще вот так надо делать, вот так вот, это качающееся
4: движение. я не видела просто 6-7. Короче, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня четверг, а это значит, что завтра пятница.
5: Ой, как логично-то, здравствуйте.
4: Да, она завтра будет нелогичная пятница, потому что с тобой буду работать не я.
5: Да, мы уже в курсе, что вы убегаете.
4: Завтра я никем не буду. Вчера я была бомжом, кстати, я переодевалась. Мы с подружками, которые слушают, мы переодевались в бездомных. А люди на нас смотрели, и у нас лица-то грязные.
5: Не завидовали.
4: Нет, мы такие стоим, значит, я говорю, воды дома нет, поэтому мы такие грязные. Одна женщина такая, вообще-то воду дали! Вот она просто прошла мимо. Вот, было весело, интересно. Если хотите поздравлять своих родных и близких, делайте это с юмором. Вот так не надо, как сейчас Луиза нам тут показывает. В общем, всем здравствуйте, плюс 7, 9, да. Ох, ты здесь, ты слышала, да?
5: А что она показывала? Луиза,
4: покажи он не видел.
5: Мне.
4: А Луиза просто повернула своим прекрасным местом и стала танец маленьких утят танцевать. Но она думает, что это красиво.
5: Ну, не, неплохо.
6: Да.
5: Ой,
4: это прекрасно.
5: Лучезарная улыбка, конечно.
4: В общем, сегодня четверг, и мы... Петр говорит, давай сегодня ворчать.
5: Да хлеб не корми, хлеб не корми.
4: В общем, да, можем ворчать, но есть такая тема... В чем вот мужчины ошибаются? В плане там женщин или по этой жизни там, да? Ну, например, у мужчин, наверное, есть такое, что если женщина накрасила, значит, она куда-то поперлась. Вот куда-то вот она собралась.
5: Конечно. А разве это не так?
4: А женщина, если мужчина говорит, я на рыбалку, это значит, что он 100 пудов со своими мужиками. Либо пошел это...
5: Ну, правильно, он же с мужиками на рыбалку пошел.
4: Либо не с мужиками пошел.
5: Нет, он точно с мужиками пошел. Понимаешь, мужик, когда говорит, я на рыбалку, он на рыбалку идет.
4: Да это удобно, конечно, я на рыбалку, а потом, пожалуйста...
5: А женщина, когда говорит, я для себя крашусь, да, врет.
4: Вот давайте сегодня об этом и поговорим. Давайте сегодня об этом поговорим. В чем ошибаются мужчины, в чем ошибаются женщины.
5: Ну, так, на бытовом уровне, да, какие-то вот такие вот истории.
4: Ну, да, если там, а может быть и дети, вот дети помыли посуду, значит, что-то они сделали плохое, что-то где-то надо ковырнуть, да.
5: Накуролесили.
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, тут уху-ху,
5: Кристофер Робин!
4: Да, и тему я обозначила.
5: Не надо, не включайте во мне этого мультипликатора.
6: Ой, нет, главное, чтобы вот этот вот не вернулся к нам. Всем здравствуйте. 6-7, yeah.
5: Ну не, 6-9, я же понимаю, 6-7, что-то какая-то странная ерунда.
4: Фу, Петр.
0: Вечерний трубим.
5: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
7: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
12: Низкие цены.
13: Паркет плюс.
12: Широкий ассортимент.
13: Паркет плюс.
12: Кварц-винил, ламинат и паркет.
13: Паркет плюс.
12: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
14: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
15: В Мисти Парке!
14: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
15: В Мисти Парке!
16: Огромный Мисти Парк, ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
14: Это круто!
17: ИП Жуличев, НА, 0+.
18: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
19: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
20: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
21: 0+.
22: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
23: Шустриков.
22: И как он?
23: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
22: Повезло.
24: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
25: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ Радио реально работает. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
26: Спецпроект «Охотники за пиццей Татмак».
27: Я, внимание, вы слушаете БИМ Радио, и прямо сейчас у нас вкусный повод включиться в игру. Кафе «Татмак» разыгрывает большие пиццы бесплатно. Да-да, друзья, вы не ослышались. Именно бесплатно. Участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак», и, возможно, уже сегодня горячая большая пицца от Татмака станет вашей. Почему именно стоит зайти в Татмак? Потому что это тот самый вкус, который знают и любят. Ароматная пицца, сочная начинка, румяное тесто, сытные порции и блюда, которые готовят с душой. А еще Татмак — это удобно. Здесь можно быстро перекусить, зайти за кофе, взять еду с собой или устроить вкусный обед с друзьями, семьей или коллегами. Ждем вас в кафе «Татмак» по адресу Волгоградская, 10А. Быстрое обслуживание, приветливая команда и горячая еда – все, чтобы вы остались довольны. Не откладывайте на потом, участвуйте в розыгрыше прямо сейчас и забирайте шанс выиграть большую пиццу бесплатно. «Татмак» – легендарный вкус рядом с вами. Друзья мои, это Ленар Сираза, и прямо сейчас, как вы уже догадались, я нахожусь по адресу Волгоградская, 10А, здесь находится «Татмак». Я здесь, кстати, между прочим, на парковочке, поэтому обязательно подъезжайте, легко вы меня найдете. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, ну и, конечно же, я выйду для того, чтобы вас встретить. До скорой встречи!
0: Спасибо большое, Ленар. Всем пожелаем удачи. Еще раз напомню, что сегодня на Волгоградской 10А вас ждет Ленар. Не упустите свой шанс забрать вкуснейшую пиццу.
1: Спецпроект.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
0: Соусы пилявые.
3: Соусы
0: пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: Спецпроект «Охотники за пиццей Дадмак».
1: И как всегда на Дадмак приезжает большое количество людей, приезжает причем очень-очень быстро. Наши три победителя уже здесь, давайте с ними мы обязательно познакомимся. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Радис.
1: Радис, очень приятно познакомиться. Вы, кстати, здесь были, в этом Дадмаке?
2: Да, я сюда захожу.
1: Периодически бывает. Вот Радис такой думал, кому, говорит, Ленар, интересно передать приветы, да? Но вроде бы нашли, кому передать приветы.
2: Да, всей команде Акбарс желаем, чтобы сегодня они выиграли.
1: Верим, надеемся, ждем, как говорится. А я вас поздравляю с победой, естественно. Да, приятного аппетита. Продолжаем знакомиться, друзья. Улыбка этого молодого человека просто ослепительна. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Алмаз.
1: Алмаз, очень приятно, наш драгоценный слушатель. Вообще, как настроение сегодня?
2: Настроение замечательное.
1: Особенно после того, как выиграли сертификат.
2: Да.
1: Такой довольный Алмаз стоит, такой, сейчас, говорит, поем. Да. Кому хотите передать приветы?
2: Передаю привет всей Казани, особенности команде Акбарс, которые должны выиграть в этом году, забрать Кубок Татарина.
1: Наконец-то, да, уже хочется уже, давно не было такого. Вот, ну и, друзья, у нас еще один третий победитель, молодой причем победитель, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Артур.
1: Артур, очень приятно познакомиться. Ленар, сколько вам лет?
3: Мне 22 года.
1: 22 года, выглядите на все 21, хочу сказать. А, серьезно, поздравляю с прошедшим днем рождения. Я вас поздравляю с победой, вот, часто в Татмак ходите?
3: Ну, так, временами бываем.
1: Там по настроению иногда, знаете, накатывает, а хочется сборной пиццы, кофеечка, бывает такое. Кому хотите передать приветы?
3: Давайте передадим слушателям Бимрадио, а также 22-му заводу, а именно 3-му цеху.
1: А у вас еще в машине, по-моему, кто-то есть?
3: Да, у меня есть отец.
1: Да, можете папе передать привет.
3: Отцу тоже передаю привет. Отец, отца зовут Руслан.
1: Все, Руслан Абы, давайте так я к вам обращусь. Ваш сын здесь такой довольный, счастливый. Ну что ж, я еще раз поздравляю всех наших победителей. Наши дорогие охотники за пиццами Дадмак выиграли свои заветные пиццы, с чем я поздравляю. Еще раз желаю приятного аппетита. Ашларгет, там Леблсон. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Услышимся сегодня вечером.
4: Ну что ж, вот такие вот замечательности происходят на улицах нашего города. Охотники за пиццей находят свои призы. Спасибо большое Ленару Сизарову. Ой, Сизарову, кто это? Сизамову. Сизарову, конечно же. Бим Радио помогает, написал нам Ленар, потому что ребятушки всем, понимаешь, скопом помогли победителям подтолкнуть машину. Так держать!
0: Спецпроект «Охотники за пиццей Дадмак».
5: Это вечерний Трубим.
4: Взяла и ушла. Вот так вот. Вот так вот. Дон Сезар Дабазан, он же Ленар Сиразов. Вы уж простите, что я вас так назвал, Сезар.
6: Друзьям, на улице Сезар.
4: Сезар.
6: На улице Сезар.
4: Я Дон Сезар Дабазан.
6: Ленар, большой тебе привет. Знаем, что слушаешь. Великолепная программа. Великолепный Ленар Сиразов. Большой привет. Всем хорошего вечера. Петр Нежинский, Ярослав, вечернее шоу Трубим. Прекрасное, бесподобное вечернее шоу Трубим. Что ты мне на часы показываешь? Я знаю. В общем, тема у нас есть. В чем ошибаются мужчины, заблуждаются? И в чем заблуждаются женщины? Есть интересное сообщение. Мы тут про рыбалку сказали.
4: Да.
6: То, что когда мужчина говорит, я на рыбалку, женщина такая... со своими бабами. Поехали. Опять со своими мужиками поехал. А вот Сергей Дубалазов пишет. Салют наши зажигалочки, Петр Ярославушка. Вот слушаю
4: привет,
6: я
4: привет.
6: Вашу тему. И угадайте, куда я еду.
4: На рыбалку.
6: Конечно же, на рыбалку. Я вот предпочитаю на рыбалку ездить один с ночевкой. Супруга мне доверяет, потому что я точно на рыбалке. Ведь ей завтра еще и рыбу надо чистить.
4: Вот.
6: Мне кажется, если женщина и против рыбалки, только потому, что ей потом это все чистить, вот эти все.
4: Да нет, она что-то придумывает себе, не знаю, потом сама себе... Это знаешь, как это в фильме тоже, там, Кузьмич, а у тебя тут и русалки водятся. Ты не поверишь, есть. Вот, понимаете?
6: Че,
4: мужик
6: поесть?
4: Сказал, на рыбалку поехал. Че, ну, приедет, потом рыб привезет, почистить немножко.
6: Вот я
4: придется.
6: К тому, что есть какие-то фразы, которые вот мужчины недопонимают там. Есть какие-то фразы, которые женщины понимают по-своему, со своей женской колокольни. Вот об этом мы сегодня и говорим. В чем заблуждаются мужчины в плане мира женщины, в чем заблуждаются женщины в мире мужчин. Доброго вечерочка. У меня бывает...
4: Ай!
6: Ты танцуешь, что ли?
4: Да,
6: что
4: да.
6: Тебе дать, пятюню? Витюня.
4: Да, да нет, я это просто что-то
6: доброго тут вспомнил. Вечерочка.
4: Про отзывы вспомнил.
6: Бывает. Слушай, вот реально, мы тут с Петром говорили, что вот можно было бы отзыв написать про... Мы как-то тему такую делали, про мужчину или про женщину, да?
4: Ну, про человека.
6: Если она говорит нет, значит, это нет. Или наоборот. Если она говорит да, значит, это да. И вот было бы прекрасно так тоже взять и отзыв написать. Ну что, есть из чудесного то, что вы можете написать отзывы про Бимрадио, зайти на сайт. На какой там сайт-то?
4: Да можно вот на 2GIS зайти или в Яндекс, например,
6: Яндекс
4: заглянуть.
6: Яндекс.Карты, да-да-да. Вот. И написать свеженький отзыв. Как свеженькую рыбку Сергей привезет домой, так и ваш свеженький отзыв прочитаем обязательно. Я читаю все, когда мне говорят, Ярослава, там про тебя плохо написали. Я сразу это читать, не так интересно. А теперь по теме. Доброго вечерочка. Меня, бывает, не понимает мой папенька.
4: Угу.
6: А папенька это папик.
4: Отец.
6: Отец, ладно. У меня порой очень специфические вкусовые сочетания проскальзывают. Но организм требует, например, мороженое в прикуску с корнишонами. Каждый раз спрашивают, не беременна ли я. Все бы ничего, да не от кого.
4: Ну, это легко поправимо.
6: А что ты загрустил-то?
4: Ах, тебе дах, тебе дах. Ахалай-бахалай.
6: Чтобы вы понимали, Петр своими пальцами еще так как-то странно подергивает.
4: Дотягиваюсь до носа Ярослава.
6: Фу, убери. Фу. Так, подожди, тема у нас сегодня. В чем заблуждаются мужчины или в чем ошибаются женщины в плане мира мужчин и мира женщин? Наоборот, короче. Ну, сформулируй, помоги мне, пожалуйста.
4: Ну, короче, как-то так.
0: Бим-радио.
4: А, я все включил уже. У меня информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку.
6: Интересно. А теперь по теме. Доброго вечерочка. Меня, бывает, не понимает мой папенька.
4: Угу.
6: А папенька это папик.
4: Отец.
6: Отец, ладно. У меня порой очень специфические вкусовые сочетания проскальзывают. Но организм требует, например, мороженое в прикуску с корнишонами. Каждый раз спрашивают, не беременна ли я. Все бы ничего, да не от кого.
4: Ну, это легко поправимо.
6: А что ты загрустил-то?
4: Ах, тебе дах, тебе дах. Ахалай-бахалай.
6: Чтобы вы понимали, Петр своими пальцами еще так как-то странно подергивает.
4: Дотягиваюсь до носа Ярослава.
6: Фу, убери. Фу. Так, подожди, тема у нас сегодня. В чем заблуждаются мужчины или в чем ошибаются женщины в плане мира мужчин и мира женщин? Наоборот, короче. Ну, сформулируй, помоги мне, пожалуйста.
4: Ну, короче, как-то так.
0: Бим-радио.
4: А, я все включил уже. У меня информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку.
6: Ночь и летний...

0: Или в чем ошибаются женщины в плане мира мужчин и мира женщин? Наоборот, короче. Ну, сформулируй, помоги мне, пожалуйста.
1: Ну, короче, как-то так.
2: Бим радио.
1: А, я все включил уже. У меня информация на правах рекламы. Бим радио представляет долгожданную вечеринку.
0: Ночь и летний бал.
1: Выпускной, понимаешь, по-взрослому.
0: Я, кстати, туда пойду с парнем.
1: Ладно, поздравляю.
0: Спасибо.
1: Тебя. Окунись в атмосферу. А где мужчина? Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Ох ты, бог ты мой, может, мне туда нельзя. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала
0: Петр и Ярослава.
1: За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 5 июня, ресторан Максимилиан. 11 июня, ресторан Максимилианс. Конечно же, сбор гостей в 20.00. Все. Ну вот, встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности
0: ура!
1: На максимилианс.ру.
0: 18+.
1: Строго 18+.
0: Очень строго.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
5: ТТС. Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
7: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
8: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
3: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
4: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Говорят, жаришку обещают. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 23 градуса. По ощущению также. К вечеру ожидается тоже плюс 20. Облачно без осадков. Завтра, 15 мая. Реклама пошла отсюда. Так, завтра, 15 мая, днем плюс 25 градусов, к вечеру плюс 21, пасмурный небольшой дождь, где-то в 18.00, а в целом облачно без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
1: Итак, мы сегодня говорим о том, что... Что у меня память короткая. Ладно, хоть память была бы мужиком, вообще бы расстраивалась. Сейчас я вам скажу, в чем ошибаются мужчины, в чем ошибаются женщины. Вот, плюс 7-9-8-2-42-102-8, тему мы обозначили. Привет, Бим. Привет, Ярослава. Привет, Петр. Хорошего эфира. Здравствуйте, Альбиночка.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Эмоции – признак слабости. Это, видимо, в чем ошибаются. Настоящий мужчина не плачет, он только огорчается.
3: Подожди, выпрыгнул кит из глубин океана.
1: Но вот она и пишет, в чем ошибаются, видимо, женщины. А мужчины в чем ошибаются? Что женщина должна все успеть. Синдром супер-женщины, так считают мужчины. Работать, кушать, приготовить, убираться, детей воспитывать. Или тут... Да-да. А ты надо по-другому. Вот так надо.
3: А у тебя этот рэтл.
1: Ну да.
3: А у меня больше, видишь, с этим, с песочком, у меня больше расщеп.
1: Посмотрим, может, лет через 10 со мной то же самое произойдет. В общем, на самом-то деле, смотрите, мужчина не плачет. А я считаю, что мужчина такой же человек в первую очередь. И он, ну, это нормально. Не так, что я ноготь сломал. Посмотри. Да, да. Посмотри, у меня заусенец.
3: Ой, погляди, у меня в ушах стали расти волосы. Так и не бывает, конечно.
1: У женщин тоже, наверное, в ушах волосы растут.
3: А нет? Там не видно из-за волос, как раз, которые закрывают.
1: А мне это же брутально, симпатично.
3: Мне кажется, это все-таки больше мужская прерогатива, знаешь, это там в ноздрях, в ушах, вот это все расцветает.
1: Зато если он подходит к любимой женщине и говорит, слушай, убери мне, пожалуйста.
3: Давай я тебя согрею. И ухом приложился.
1: Это же приятненько. Да, у меня рука замерзла, и она у меня ухо есть волосатое, засовывай. А женщина должна все успеть. Так считают мужчины. Не знаю, мне кажется, мужчины все равно многие считают о том, что женщина должна как-то в своем темпе, иначе она будет нервная, это все будет сказываться на мужчине. Нет?
3: Конечно. Нервничать не надо, но выпасит, говорили же.
1: Так, а кому там не от кого беременеть, покажите.
3: Ишь ты.
1: Смотрите.
3: Киса Сергей, какую рыбеху он нам прислал. Батюшки, вот, говорит, так нужно на рыбалку ходить.
1: Это вы мимо проходили или сами поймали?
3: Это что там это, Петр Осетр, что ли?
1: Нет, это
3: щука. Какая же это щука-то, ты что?
1: Слушайте, сейчас я у Сергея Белова спрошу, подожди.
3: Какая же это тебе щука-то, это совсем...
1: Сережа, я сейчас тебе фотку скину, открывай.
3: Батюшки, вот это рыба.
1: Так, сейчас я ему отправлю, и Сережа нам ответит.
3: Ну, а? Киса!
1: Киса, пока не пишите, ладно, ничего, сейчас я... Так, все, я отправила.
3: Молодец.
1: Да, и вот мы как раз-таки говорим о том, что в чем люди... В чем женщины, мужчины ошибаются.
3: Ну, какие-то опрометчивые мнения друг о друге, да? То есть стереотип.
1: Ну да, опять,
3: значит, стереотип
1: своего опять рода. О том же, вот смотри, тут написали то, что мужчина не плачет. А как ты вообще к этому относишься? Я сейчас не спрашиваю, плачешь ли ты, Петр. Просто как ты относишься к тому, что мужчина иногда может слезу пустить.
3: Может, слезу.
1: Ну не только может. Когда у него помер кто-то, это нормально может, же. Вот может. Он фильм смотрит, это нормально, что он растрогался
3: вполне.
1: И плачет.
3: Значит, что он не мертвый уж как минимум. Есть еще эмоции. Это наоборот хорошо. Значит, у него эмпатия развита. Понимаете?
1: А если она слишком развита? Вот он идет по улице, видит?
3: Ну, бабочка летит,
1: мужчина
3: капустница.
1: Мужчина без ножки.
3: Бабушка капустница летит.
1: Так,
3: он,
1: Сергей
3: он,
1: нам...
3: Он прямо взмиловался весь, как она летит, и у него слезы выступили. Вот такой... Когда-то она была гусеничей.
1: Осетр или стерлядь, вот там пишут.
3: Я же говорю, это либо осетр, да. Вот.
1: Сергей Белов написал, это стерлядь или
3: осетр? Ну, на стерлядь больше похоже.
1: Сергей Киска, потому, напишите.
3: Потому что в нашей как-то полосе осетр-то вряд ли, а вот стерлядь, да. Ну, белуга!
1: Ну, что-то какая-то она страшненькая.
3: Белуга, говорит.
1: Белуга?
3: Да.
1: Белуга. Так. Она еще живая тут, смотрите.
3: Мы плачем, когда зеваем. Максим Тимофеев. Вот это я и хотел сказать, Максим Ярославич, что мужчины плачут только когда зевают. Все, я поплакал.
1: А женщине когда можно плакать? Вот по мнению мужчины. Когда может плакать
4: да
1: женщина?
4: Да когда хотите.
1: Да ладно, а потом... Ой, ты что, плакаешь? Да ты успокойся, Славик.
4: Кстати говоря, проводили определенные эксперименты и на химическом уровне. Мужчина не очень терпит женских слез, потому что у них есть определенный химический состав и запах, который он неосознанно...
1: То есть как середину цикла это нормально?
4: Раздражает,
1: да,
4: вот
1: конечно,
4: сразу. Именно,
1: да.
4: Вот, понимаешь, это химия начинает. Вот мы же носом друг друга доходим, на самом деле.
1: Нет, а еще же многие мужчины думают, что если женщина плачет, это манипуляция.
4: Часто, кстати, да.
1: А если женщины просто плаксы?
4: А бывает, да, женщины просто плаксы.
1: Бывают.
4: Ну, это что-то надо...
1: Ну, грустиночка вот ей попала.
4: Специалисту
1: такая...
4: иногда. Ну, либо, понимаешь, просто человек настолько тонкой натуры, как
1: да.
4: бы, вот такая вот чувствительная прям вот натура. Вот прям вот эмпатия, прям на эмпатии эмпатии погоняет.
1: Ну, вот смотри, же хорошо. Следующее, ты мужчина, я тебя спрашиваю. Женщина собирается идти на какую-нибудь вечеринку, надевает короткую юбку, замужняя женщина.
4: Все понятно сразу.
1: Что там?
4: Все сразу понятно.
1: Каблуки надевает, и он да. говорит, опять со своими этими пошла, шлёндрами. Ага, у тебя кто-то там это?
4: Ну смотри, а для чего, для чего женщина надевает короткую
1: юбку? Чтобы почувствовать себя женщиной. Хорошо, любимый, пошли вместе.
4: Ну пошли.
1: Не хочу с тобой.
4: Вот. Значит, чтобы привлечь взгляды мужчин,
1: ну, взгляды
4: которые...
1: Же. А дальше же за этим ничего не идет.
4: А это кто знает, как это проверишь?
1: Вот.
4: Как это
1: то
4: не пойдет?
1: То есть это стереотип? То есть надел
4: короткую
1: юбку? Ну,
4: нет, не стереотип, это
1: да
4: так
1: подождите.
4: И есть.
1: Подождите.
4: Просто вы, женщины, так это на подсознательном уровне вы никогда это не признаете. Но подсознательный уровень ваш говорит именно об этом, что я хочу, чтобы меня смотрели.
1: Хорошо, если мужчина носит шорты облегающие.
4: Ну, если у него симпатичные ноги, пусть носит.
1: Нормально, да? То есть на него смотрят женщины.
4: Ну подожди, что значит облегающие? Что как бы там это
1: ну,
4: вот
1: ну как
4: прям
1: бы там
4: все,
1: вот это вот прям все, вот как это, вот у балерина,
4: это, как
1: да.
4: Это, как у балеруна?
1: Балеруна, да. Вот он носит такие шорты. Это нормально, лето, жарко.
4: Жарко?
1: Да. Все женщины оборачиваются, это нормально.
4: А он говорит, ну, я одинокий бродяга судьбы казанного.
1: То есть это в одну сторону работает, правильно я понимаю?
4: Можно и в другую повернуть.
1: Вот об этом мы сегодня и говорим. В чем ошибаются мужчины в мире женщин, конечно. И в чем ошибаются... Что ты, шортики? Ой, у тебя есть такие шортики?
4: Поутру на заре я пойду в камеру. Вспомнил фильм просто, не подскажешь, где на филет.
1: Бабай пишет то, что сложная и скучная тема. Бабай, вы можете зевнуть еще и поплакать одновременно.
4: И поплачьте заодно, действительно.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8. Не знаю, чем тема скучная. Мы тут, поднимаешь, разбираемся в мире мужчин и в мире женщин. Завтра будет чисто мужской эфир, и вы себе этого не сможете позволить.
0: Бим-радио.

0: те.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илмар». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Станет

0: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Спонсор шоу «Утромены».
6: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет» – простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.

0: на Бим-радио.
1: 6 баллов. Движение затруднено в городе. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты, за что мы их, конечно же, благодарим. Крупные пробки, рассказываю, улица Маршала Чуйкова от Адаранского до проспекта Фатыха Амирхана, 23 минуты, время проезда. Левобулачная улица от Чернышевского до Татарстан, 16 минут. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали, 13 минут. 12 минут Татарстан, улица Пушкина от Московской до Профсоюзной. И 11-минутное затруднение на Копылово-Ленинградское от Побежимова до улицы Айдарова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна. Мост «Миллениум» из центра 2 балла. Кировская дамба из центра 7. Третья транспортная в центр 4. Из центра совершенно свободна. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: Где движня, межня? 18.01
2: в Казани.
1: Я думала, будет что-нибудь там...
2: Вишня-мишня.
1: Хоть какой карнавал? В Бразилии сейчас прохладно уже становится, в отличие от нас. Всем здравствуйте, вечернее шоу Трубим, второй час. Моя мечта — Бразилия.
3: Серьезно?
1: Да.
3: Где много диких обезьян?
1: Ну, слушай, там сериал «Клон» снимали просто.
3: Донна
1: Копакабана какая-нибудь, вот пройтись, прогуляться.
3: Фавелы навестить.
1: Чтобы меня ограбили раз 50, да? Я перехотела там быть.
3: Надо в фавел тебе заглянуть.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня такая сложная тема, как сказал Бабай.
3: Очень сложная.
1: Это вам не скриншот со змеей прислать, понимаете?
3: Да, вот именно, тут подумать надо.
1: Так, тема у нас, значит, в чем ошибаются мужчины, в чем ошибаются женщины в отношениях, конечно же. И вот есть, я скажу, как есть.
3: Ну-ка.
1: Сейчас найдут сообщение. Найдут.
3: А ну-ка, давай-ка.
1: Многие женщины думают, что секс удержит мужчину рядом. Интимная близость заставит партнера остаться. Если хочешь остаться.
3: Скорее залезай.
1: Ты за... возьми. Много вариаций есть. Кому что, да. Там все варианты в ход могут пойти. Мне кажется...
3: В ход, действительно, вы правильно сказали.
1: А Бабай сказал, тема сложная. Смотрите, Бабай, а? Слово «секс» в эфире появилось, и все, и все. Но вообще, на самом-то деле, мне кажется, все вот это одно не сработает. Надо все в комплексе.
3: В комплексе, конечно.
1: Можно найти человека, который тебя будет еще в другом удовлетворять, а еще и вот это вот как бонус. А еще...
3: Ты же не хлебом единым жив человек-то, надо тоже понимать, что все время-то вот это вот.
1: А еще многие женщины думают, что раз познакомил с родителями, значит, у него серьезные намерения. Ну, вообще это так, я вам тоже скажу.
3: Ну, как минимум, скажем, что вы данному человеку точно неравнодушны, если он знакомит с своими родителями. Наверное, ну, все-таки да.
1: Мне кажется, есть мужчины, наверное, которые, все-таки. Ну, для них это ничего не стоит. Мам, сегодня это Катя, завтра это Лена, послезавтра это Оксана. Да, вот, Оксана, имена еще какие-то у нас.
3: Или Катя.
1: Катя, я сейчас офис перебираю, да, в голове. Но для меня, например, тоже, если мужчина знакомит, значит, у него какие-то серьезные намерения. По крайней мере, мне хочется в это верить, да, да. А еще, давайте сразу про женщин тоже закончим. Но нет, мы не закончим, мы еще продолжим. Еще есть то, что вот если женщина забеременела, то все, ну, дело в шляпе прям. Ну вот прям вот все.
3: Все!
1: Что там у нас, Нана есть с тобой?
3: Мой! Нана? А, дело, упала шляпа. Шляпа.
1: Да, да-да-да-да-да-да-да. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Есть еще про мужчин тоже, потом про мужские вот эти вот убеждения поговорим. Здесь тоже интересно, между прочим. Мужчины уверены, что любовь должна быть без конфликтов.
3: Такого не бывает.
1: Ну смотри, в твоем понимании, как мужчина, как быстро должен решаться конфликт?
3: Вы знаете, на самом деле люди неправильно к этому слову относятся. Они считают, конфликт — это все какая-то ругань, это какая-то вот склочность. Нет, конфликт он подсвечивает, наоборот, тот момент, который надо разобрать. И вот если к этому подойти вот так, что ага, возник конфликт, значит где-то у нас точки соприкосновения не совпадают. Давай разберемся, почему, в чем проблема.
1: Ну, и все, есть... стали крепче, разобрались, пошли,
3: да,
1: дальше.
3: Ее можно решить же, все верно.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня говорим про убеждения. В чем заблуждаются мужчины в отношениях в плане женщин, в мире женщин? И в чем заблуждаются женщины в плане мира мужчин? Да?
3: Вот именно.
1: Бузову поставим.
3: Но прежде информация на правах рекламы будет. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиники Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы. В диагностическом центре «Кюзляра» будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
9: За пищу для детей. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.

0: Каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
4: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Цепелявы, шути меня. Давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубин.
1: Ой, представляешь, то ли желчь, то ли слюнька подступила, как, когда я хотела говорить.
0: Бывает.
1: Наверное, слюнька. Всем здравствуйте, еще раз вечернее шоу «Трубим». Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравия
1: Петр, здравствуйте. Оксана, здравствуйте. Ушли, кстати говоря.
0: Екатерина с нами шо.
1: Она ушла.
0: Туда только что?
1: Да.
0: Ну ладно, до свидания.
1: Она не попрощалась с нами, но я у нее черновики сперла, поэтому я видела, что она ушла.
0: Все,
1: плюс
0: 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Пью водичку, пью джюс. И тема у нас эфира. Заблуждение в... об отношениях между женщиной. Заблуждение мужчины и заблуждение женщины в отношениях мужчины.
0: Ну, в отношениях...
1: Сама запутала. Бабай был прав, короче.
0: В отношениях противоположного пола.
1: Да, и смотри, тут вот пишет заблуждение, что страсть должна гореть вечно. А кто так больше думает, мужчина или женщина?
0: А вот там не написали, кто?
1: Вообще женщина написала.
0: Да?
1: Да, но это чисто женское или мужское тоже есть такое. Страсть должна гореть вечно. Мне кажется, это чисто женское.
0: Как говорится, чтоб костер не затух, надо бросить дровишек. Ну, поговаривает. Поговаривает.
1: А когда костер начинает тухнуть?
0: Видно, когда он тухнет. Холодно становится.
1: Когда шишка не дымится, да?
0: Холодно становится сразу.
1: А еще женщины считают, что партнер обязан удовлетворять ее потребности. Ну вот хочу я ананас в 2 часа ночи. Ну хочу, ну привези ты мне его. Вот. А мужчины заблуждаются, что вот мужчины знают, чего сами хотят. Это правда? Ты знаешь, что ты хочешь вообще? Ну от этой жизни, например. От сегодняшнего вечера. Что ты хочешь?
0: Чтобы он прошел.
1: Кто прошел? Костер прошел?
0: Прошел, прошел вечер.
1: А еще, во, смотри, мужчины, заблуждение, мужчины любят худых. Нет, почему не? Ну, что вообще, ну, что-нибудь ответь там, да или нет? Или все
0: мне
1: мы
0: в свое время очень понравилось, я тоже подслушал такую фразу, когда настоящего мужчину спрашивают, какие женщины тебе нравятся больше, блондинки или брюнетки, настоящий мужчина всегда отвечает «да».
1: Ну не, на самом деле предпочтение же разные. Это кто-то любит горький шоколад, кто-то молочный,
0: ну, понятно,
1: кто-то пористый.
0: Да, кто-то,
1: так
0: вот,
1: и женщина.
0: Кто-то любит, чтобы
1: Альберт
0: такие,
1: Батанин любит, чтобы вот Сальма Хайек была.
0: Вот, чтобы рубинские формы.
1: Тоже губа не дура у него.
0: Понимаешь, вот может кто-то вот такое вот хочет. Это женщина бальзаковского возраста. А бальзаковский возраст, это, оказывается, за 30 немного, представляешь?
1: Петр.
0: Да.
1: Следующий вопрос у меня к тебе, с которого ты опять свистнешь благополучно. А, мужчинам важны... Подожди, я не договорила! Мужчинам важны аксессуары, маникюр и вот ухоженность
0: мужчинам?
1: Женская.
0: Мужчинам? А, женская?
1: Да.
0: Ну, безусловно. Ну, что мы прямо... А такие очевидные вещи действительно с тобой сейчас решили разобрать, по большому счету-то. Не просто так же говоришь, что мужчина любит глазами... Глазами, а женщина любит ушами.
1: Да, но когда женщина, женщина говорит, а дай мне, пожалуйста, денежку на маникюр. Да, да, у тебя и так нормальные ногти.
0: А тогда, да, ногти сразу становятся,
1: да?
0: Хорошими.
1: И волосы сразу становятся.
0: Правильно.
1: О, пришел.
0: Да.
1: Жаным, тебе Сальма Хайек все еще нравится?
0: Она тебе привет не передавала.
1: Так, фу, заправь футболку, пожалуйста, выйди.
0: Она тебе привет не передавала.
1: Да, она тебя не вспоминала.
2: Скарлетт Йоханссон.
0: Тем более, вообще даже.
1: Дженнифер Лопес. Да даже Катя ушла, тебе пока не сказала.
0: А что скажет Ольга?
1: Кто? Six Seven?
0: Поставь чайник, пожалуйста.
1: Так, смотри, нам Лейсан пишет. Добрый вечер. Думала, рожу, и муж перестанет быть ленивым. Нет.
0: Не получилось.
1: Думала, рожу второго, может... Нет, рожу все-таки ударение. Точно перестанет. Нет, с третьим не стала проверять. Ну, наверное...
0: Ну, тут, смотрите, от человека же зависит. Вот он, ну, изначально вот такой вот. Ну, как вы все...
1: Ну, вы же приняли его таким в самом начале.
0: Понимаешь, да, вот женщины, они зачастую все хотят переделать вот что-то под
3: он
0: себя.
3: Он изменится, я его точно изменю.
0: Не получится.
3: Ему 75, я его точно изменю.
0: Да.
3: Я ему такой этот выберу, что у него точно горб пройдет.
0: В такси, если первый клиент мужик, то день будет удачный, пишет Бабай. Вот такой есть примет. Вот такой есть примет.
1: Заблуждение девушек, вот, кстати, похожее нам пишет сообщение, как Лейсан, заблуждение девушек, что после свадьбы он исправится. После свадьбы он расслабится, давайте так.
0: Вы его в смысле взяли откуда-то из колонии, что ли, что он на исправление к вам попал? Вот пишет нам слушатели, я непослушный. Вот мужчины, они такие сами по себе, чего, непослушные.
1: А вообще, Подожди, тут еще сообщение есть. Смотрите, женщина накручивает. Если мужчина молчит или избегает близости, то это из-за женщины.
0: И точно себе придумает что-нибудь там,
1: целую историю.
0: А почему
1: нельзя просто сказать, любимая, у меня вот сейчас такая проблема, и его любимая поможет ему решить эту проблему?
0: Потому что мужчины не хочет, чтобы она переживала. Проблемы решать сами.
1: В своем мужском мире, да?
0: Ну, типа того, да.
1: А женщина хочет ведь поддержать.
0: И он, он может, правда, не хочет, чтобы она как-то расстраивалась, там, какие-то у нее головные боли по этому поводу начались. Он говорит, да нормально все. Пришел там это... Из спины топор торчит, говорит, да нормально все. Сосед встретил, да, Родьку Раскольникова.
1: Эротику?
0: Родьку. Родька – это сокращенно Родион.
1: Да-да, я поняла. Просто слух плохой у меня стал. Смотри, есть еще мнение, что мужчину надо завоевывать. Но это отчасти
0: мужчину
1: правда.
0: Мужчину надо завоевывать?
1: Да, потому что считается, что пассивных партнеров действительно... Ну, они такие вот, лежат они на диване. Естественно, ты приходишь за ним в каком-то красивом наряде.
0: Но.
1: И он, может быть, еще встанет и пойдет.
0: А может...
1: А если ты ничего не сделаешь, он тоже ничего не сделает.
0: А может, и не встанет и не пойдет.
1: А может, и не встанет. 75 лет удержим в голове. Так, еще то, что, да, женитьба исправит вредные привычки. А еще женщина считает, что мужчина должен читать ее мысли.
0: Ну вот это, конечно, да.
1: Да?
0: Вот это, конечно. Но это заблуждение.
1: Нет, а что ты меня не спросил? Просто... Я вообще-то ждала, что ты меня спросишь.
0: А что тебя спросить? Давай.
1: Нет, вообще в целом, женщина, мужчина.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а действительно вы считаете, что мужчина должен читать ваши мысли?
1: Мужчина должен чувствовать женщину, скажем так.
0: Ну
1: а
0: как?
1: Женщина мужчина, ну не должен. Но это идеальное совпадение, когда мужчина чувствует свою женщину, и женщина чувствует мужчину.
0: Ну понятно, а мысль-то как читать?
1: Вот не она... надо мысль читать. Он почувствовал сам, это и есть мысль.
0: Она что-то замолчала, он почувствовал что-то неладное, да? Надо подойти и спросить.
1: Он такой, да, что тебя тревожит? И она такая, ничего. Он такой, ну нет, я же вижу,
0: отстань,
1: что тебя что-то тревожит.
0: Нормально.
1: Вижу, что что-то тревожит. Так ручку положила ей на коленочку. У нее как поперло, он думает, лучше бы не спрашивал.
0: Ну.
1: Вот так бывает. Но это не мысли, это просто ощущения. А с другой стороны, мужчины, может, все время... Вот я на тренировке стою на своем батуте, да? Так раз ты... задумался, тренер такая, что-то случилось, Ярослава?
0: Но это
1: а у меня
0: вас...
1: все нормально.
0: Видишь, это вы как женское друг друга понимаете. Может, вот правда надо просто там на батута ходить, прыгать, по груше боксерской бить, бегать в конце концов? Или там, дорогой дневник, сегодня мне вдруг придумалось то-то, то-то, то-то. Но я вот сейчас пишу и понимаю, что я вообще как бы полная это...
1: Пока. Пока вот. Дневник.
0: Пока дневник, да.
1: Вот. И вырвала страничку.
0: И сожгла.
1: Бросил ради женщины все вредные привычки. Ее потом тоже, кстати, бросил. Спасибо за исповедь. А я каблук в хорошем смысле. Для меня главное, чтобы у моей любимой все было хорошо. Я вот, кстати, как-то, я не помню, спрашивала, нет, как вообще отличить мужчину каблука от не каблука? Мне кажется, нет мужчин подкаблучников. Есть мужчины, которых все устраивает.
0: У мужчины каблука на темени дырка.
1: Каламбуршная, короче. У нас здесь на Бимрадио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вспомнить тему, которую мы озвучили ранее, я не знаю. Поэтому, Петр, помогайте.
0: Слушайте, ну, примерно вот как бы у нас тема-то звучит вот так. Определенные как бы мы мифы тут разрушаем, что мужчины на самом деле думают о женщинах. Конечно же, женщины о мужчинах. Вот правда это или нет? Вот, пожалуйста, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Совсем скоро, кстати, будем играть уже в игру «Запоминайка». Будьте рядом, мы вас пригласим.
4: Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 120.
5: Вместе. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин. Пари НМ. 17 мая. Акбарс-арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16.30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж.

0: билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 2773924-7441.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: И.П. Жоричев, НА, 0+.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор.

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
5: И, конечно же, еще один номер телефончика. 292-1028. Это номер телефона в студии БИМ Радио. Нам нужно два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 292-1028.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 23 градуса. К вечеру ожидается плюс 20, сегодня облачно, без осадков. Завтра, в пятницу, 15 мая, днем плюс 25 градусов, к вечеру плюс 21. Пасмурно, небольшой дождь в районе 18 часов, а все остальное время облачно, без осадков. Данная погода... О, нет! В субботу жара, 26 градусов. Имейте в виду, весь день солнечно. Воскресенье точно так же, днем плюс 26, к вечеру 19, безоблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.
1: Игра «Запоминайка». Что нужно будет сделать?
4: Запоминать.
1: Да? А как-нибудь допивайку будем? Мы еще тут вспомнили. Допивайка.
4: А там будем допивать.
1: А ты должен еще...
4: Мальчик выпил, воду выпил.
1: Допивайка. Да, все примерно так и будет. Но сегодня запоминайка. Что нужно сделать? Собрать цепочку и словосочетание, которое мы вам называем. Сегодня будет полегче, чем обычно. Попробуем такой формат с нашими участниками.
4: Сертификат «Семейный парк активного отдыха» у нас нет?
1: Нет.
4: А,
1: нет.
4: Что, вот это?
1: Да.
4: Да.
1: Да. Да, реснички сегодня разыгрываем.
4: Все, круто. Ладно, два билета на «Братьев Гримм». Вот это вот да, ребята.
1: Вот у тебя память, ты бы проиграл.
4: 29-го, в общем-то, уже в 20:00. «Максимилианс» 18+. Вот твой Робинзон.
1: Хлопай ресницами и взлетай.
4: Как мокрая курица. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первый до нас дозвонился Лиля.
1: Лиля, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Лиля, расскажите, пожалуйста, вот вы как женщина, какой стереотип у вас самый большой о мужчине есть в голове?
4: Самый большой, она, видите, подчеркивает это слово.
5: Ой-ой-ой.
1: Ладно, да, давайте с маленького начнем.
4: Какой стереотип?
5: Никаких, в принципе, нет таких глобальных.
4: То есть вы реалистка. Вот какой вот есть,
5: да.
4: Вот уж такое есть.
5: Конечно. Принимаю все как есть.
1: Полюби меня такой, какая я есть.
5: Все мир правильно? Во всех красках, да.
4: Нормально. Ну, зато веселый всегда, видишь.
1: Сегодня против вас будет играть наш постоянный слушатель Нияз. Нияз, здравствуйте.
6: Добрый вечер,
1: Нияз,
6: здравствуйте.
1: А вы сегодня сам дозвонились или это Азаматик подсуетил?
6: Нет, сам. Азамат на футболе.
1: А, у него алиби получается. Но вы молодец, его и без сына справились, получается. Стакан воды сами себе в старости принесете. Итак, Лиля, Нияз. А, нет, подождите, Нияз, а вас-то мы не спросили. Какое у вас, вы считаете, самое большое заблуждение? Может быть, не у вас, у ваших друзей? У вас-то нет, у вас Айсулу вообще идеальная жена.
6: Да-да. Нет, все отлично. Любим, ценим, уважаем прекрасную половину нашего человечества. Никаких стереотипов нет. Вы самая лучшая.
4: Молодец.
1: Не добавить, не убавить.
4: Молодец, Нияз. Тебе орден надо дать за это. Дамский угодник первой степени. Давайте правила напомним.
1: Итак, что нужно будет сделать? Собрать цепочки из словосочетаний, которого мы вам называем. Всего их будет сегодня по 10, сегодня полегче.
4: Ну,
1: будет...
4: попроще, да, будет, правда.
1: Да, нужно начинать с первого и повторять второе. Начали, я сказал, третье. Короче, я сегодня вообще не в ресурсе что-то объяснять. Петр, помогай, пожалуйста.
4: Ну, в общем-то, примерно она уже все рассказала.
1: Примерно, короче, где-то вокруг да около. В общем, нужно повторять словосочетание, которое мы вам называем. Единственное, мы вам говорим второе, вы начинаете повторять с самого первого. И так вы собираете цепочку.
4: Ну, в хорошем случае, из 9 предложений у вас должна получиться эта цепь. Ясно? Понятно?
5: Все ясно.
4: Угу, отлично. Да. Здорово.
1: Лиля дозвонилась первой. Лилечка, с кем будете играть сегодня?
5: А можно с вами? Можно. Девочка с девочками.
1: Можно со мной, да. Я готова.
5: Я тоже.
3: Запоминайка.
1: Щедрая щедрость.
5: Щедрая щедрость.
1: Брутальная брутальность.
5: Щедрая щедрость, брутальная брутальность.
1: Аккуратная аккуратность.
5: Аккуратная аккуратность.
1: А с первого повторяем. Щедрая щедрость, брутальная брутальность.
5: Ой, ага. Да, щедрая щедрость, брутальная брутальность, аккуратная аккуратность.
1: Худая худоба.
5: А, щедрая щедрость, брутальность, брутальность.
1: Аккуратная аккуратность. Да, давайте заново. Щедрая щедрость, брутальная.
5: Щедрая щедрость, брутальная брутальность, аккуратная аккуратность. И я пока забыла.
1: Худая худоба, еще раз погнали. Щедрость,
5: брутальная брутальность, аккуратная аккуратность, худоба.
1: Нет, она худоба, но она какая?
5: Худая худоба.
1: Молодец. Любовная любовь.
5: Так, щедрость, брутальность, аккуратная, ага, аккуратность, худая худоба
1: и
5: любовная любовь.
1: Да!
4: Ой, по-моему, кто-то...
1: Ой, я сейчас рубашку сниму.
4: Кто-то улетел в стратосферу.
1: Да, ну я... Ой, слушайте, я думала, все, мы не успели уже. Вы успели. Такая молодец, Лиля. Ой, с вами вообще жарко. Мне все снимают. Вот
5: мне так же.
4: В общем, пять. Пять совпадений. Хороший результат.
1: Вообще супер.
4: Тоже непросто все-таки, да, согласитесь, Лиль? Вроде бы, казалось бы, слова-то похожие. А запомнить надо их в цепочку тоже непросто. Ладушки, отлично справились. Сейчас давайте мы посмотрим, как поиграем уже непосредственно с Ниязом. Нияз, вы готовы?
6: Да, конечно.
4: Стартуем?
6: Поехали.
3: Запоминайка.
4: Идеальная идеальность.
6: Так, идеальная идеальность.
4: Экономная экономность.
6: Идеальная идеальность, экономная экономность.
4: Страстная страсть.
6: Идеальная идеальность, экономная экономность, страстная страсть.
4: Хозяйственное хозяйство.
6: Идеальная идеальность, экономная экономность, страстная страсть, хозяйственное хозяйство.
4: Доверительное доверие.
6: Идеальная идеальность, экономная экономность, страстная страсть, хозяйственное хозяйство, хозяйство, доверительная доверенность.
4: Слезливые слезы.
6: Идеальная идеальность, экономная экономность, страстная страсть, хозяйственное хозяйство, доверительное доверие. Доверительная доверенность. И...
4: Ну, когда это...
6: Да, забыл. Так,
3: запоминай-ка.
4: А минута закончилась. Как это давайте еще раз? Все, у нас ничья, между прочим. 5-5.
1: Ой, а что зря, захотелось, что ли?
4: Да, видите как?
5: Здорово.
4: Какой у вас интересный внутренний встроенный сигнал, Лиля? Такой.
1: Это не чайка, это что-то другое.
4: R2D2.
1: Так, суперигра. В чем заключается суперигра? Я, во-первых, скажу так. Я прям болею всей душой за обоих сегодняшних участников.
4: Да, молодцы, молодцы.
1: Это очень круто. Что нужно сделать в суперигре? Вспомнить старые добрые поговорки. Сегодня поговорка будет про отношения. Она очень простая. Очень простая. Но Петр, когда Петру ее загадал, он ее умудрился исковеркать. Смешно,
4: все,
1: кстати,
4: было. Все испортил опять.
1: Так, вы готовы? Лиля, Нияз.
5: Готова.
1: Я начинаю, останавливаюсь. И кто из вас быстрее продолжает эту поговорку, тот является победителем сегодняшней игры и получает билеты на концерт братьев Гримм. Итак, вы готовы? Еще раз.
5: Готовы.
1: От любви до ненависти...
5: Один шаг.
1: Так, а мне кажется, это было одновременно.
4: Да, по-моему, как-то прямо
1: еще.
4: Это одновременно получилось.
1: А у меня есть еще. Вы готовы?
5: Готовы.
4: Вот, да, вот не яс. Вот это правильная сейчас постановка для выигрыша.
1: Угу. Он...
4: За таким вот Лили. Готовы! Угу. Мы вас прямо услышим.
1: Ну все, тогда давайте. С милым и рай.
5: Что-то.
1: Что там было?
4: Ну, в шала сказал первый не я, с лаше уже добавляла у нас Лили. Не знаю. О, так, вот именно. Что это?
7: Себе побебекай.
5: С милым рай в шалаше, правильно.
4: Да правильно, правильно. Не я то же самое сказал. Вы опять почти одновременно все это сделали.
1: Ну вот интересно, есть ли тот... Просто мы, может быть, здесь в своих наушниках не так слышим. Вот автолюбитель. У меня есть еще, конечно, есть
4: ну,
1: еще
4: давай,
1: одна.
4: Ну давай, финалочку, давай.
1: Нет, просто, может быть, кто-то сказал побыстрее, погромче. Вот сейчас я посмотрю наши мессенджеры. Кто напишет? Так-так. Есть кто-нибудь? Или мы продолжаем? Третье. Не я с первой вот нам пишут.
4: Ну, я тоже слышал. В шалаше он начал.
1: А кто-то пишет одновременно.
4: Почти одновременно,
1: вот,
4: Илья да.
1: пишет одновременно. Так, идем тогда дальше, да? Третье у нас будет.
4: Давай.
1: Сейчас, подожди, где она у меня была? Вот, смотрите, любви все возрасты.
5: Покорны.
1: Мне кажется, не я здесь был первым.
4: Ну, покорный, да, от него пошла сразу история. В общем, поздравляем Нияза. Лили, мы вас тоже поздравляем.
5: Спасибо.
4: Передаем приветы.
5: Привет мужу Дмитрию Веселову, также Маргаритке, дочери, всему БИМ-радио, маме Флюре, ну и всей Казани. Ждем выходных теплых.
1: Спасибо большое, Лилия. Обязательно звоните еще и играйте с нами. Всем большой привет, вам хорошего вечера. Спасибо за классную игру.
4: И за отличное настроение, кстати. Такой веселый голос, действительно. О, Лилия. И поздравляем Нияза. Нияз, победа ваша.
6: Спасибо большое.
4: Кому вы привет будете передавать?
6: А в первую очередь, если есть такая возможность и если есть номер Лили, я бы хотел этот подарок передать ей. Потому что она прям, ну, очень хорошо боролась.
4: А сейчас мы узнаем, Лиля, может быть, еще с нами на связи. Лиля?
6: Да, я бы хотел, если есть такая возможность, передать этот подарок ей.
4: А давай перезвоним.
6: Считаю, то, что, чтобы ей будет приятно. Все-таки девушек надо иногда тоже баловать.
4: Правильно, и, когда ей, тебе и приятно будет, и мне приятно будет.
6: Конечно, поэтому я... Очень...
8: Алло.
4: Лиля, вы слышите, что происходит?
8: Да-да-да, я вообще, я в восторге.
6: Да, Лиля, я...
8: Спасибо большое.
6: От всей души, да, вот как бы это даже не мой подарок, это подарок Бимрадио, но я считаю, что он вам будет намного полезнее, поэтому... Можете с супругом сходить и хорошо провести это время.
4: Не ясно, но это очень благородно. Прям вам, мы с Ярославой аплодируем. Вы большой спасибо. Молодец. Большой спасибо. Молодец. Дозвонитесь к нам еще. Хорошего вечера с любимой радиостанцией. Конечно же, будем выигрывать. Лилия, ну вот так судьба распорядилась. Приемник только надо убавить. Поздравляем. За эфиром, Лиля, расскажем, как вы заберете свой пригласительный. Напомню, пригласительный на два лица на предстоящий концерт группы «Братья Гримм». 29 мая, 20.00, Максимилианс, 18+. Лиля, congratulations!
8: Как ура! Говорится. Спасибо!
4: Ну и мы двинем, пожалуй, далее. Танечка Буланова, хочу. Послушайте. В смысле, послушайте.
2: Желтые
4: смысле.
2: Лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминай-ка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» и ПСРФ РЗ. Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Низкие цены.
10: Паркет плюс.
9: Широкий ассортимент.
10: Паркет плюс.
9: Кварцвинил, ламинат и паркет.
10: Паркет плюс.
9: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06. Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Глобал

0: Oh, каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗПРОЕКТ С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Готовьте мангалы. Фирменной сети Агросила. Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде. Всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании Тимир Кирпич Строй. Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
8: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
9: Шустриков.
8: И как он?
9: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
8: Повезло.
10: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
13: Самина Дэн. Самина Дэн.
14: Дэнс!
13: Самина Дэн.
14: Пари!
13: Самина Дэн.
14: Дэнс!
13: Самина Дэн.
14: Пари!
13: Самина Дэн.
14: Дэнс!
13: Самина Дэн.
14: Пари!
13: Ичи! Ми!

0: Терний Трубим.
1: Ну что, тема у нас будет двигаться к своему завершению. Петр тоже двигается. Немного странно, конечно, двигается, но во всяком случае, наверное, лучше, чем я.
2: Музыка хорошая, мне нравится. Такое прям.
1: Если бы на дискотеке ставили, ходил бы?
2: Вот под такую?
1: Да.
2: Конечно. Вот такой танец был.
1: Это примерно как Колян из «Реальных пацанов».
2: Да, да, даже лучше.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И мы давайте все-таки добьем эту тему сегодняшнюю. Как она там называлась-то? В чем мужчины заблуждаются в плане отношений?
2: Ну,
1: там,
2: женщины в том числе. В отношении мужчин. А они в отношении женщин.
1: Да, что не говори, вот нам слушатель пишет. Что не говори без женщин? Никак. В доме нельзя ее труд... Слушайте, ни одной точки нет. Но я попробую. В доме, это так, нельзя ее труд незамечаемо. Попробуйте делать всю работу за нее.
2: Да.
1: Вытереть пыль, помыть посуду, зашить что-нибудь.
2: Да.
1: Приготовить покушать. Вот. Да, всего и не перечислить. Так что их надо беречь, жизнь прожить. Не поле перейти, есть такая пословица. Сегодня уже на юбилей, сердечно ее поздравляю. Желаю крепкого здоровья и терпения.
2: Присоединяемся к поздравлениям.
1: Привет, Бимчик. Нам мужчина пишет... Привет, Бимчик. У женщин всего две задачи. Быть красивой и говорить мужчине, что он молодец. Или что он молодец.
2: Что он молодец и молодец.
1: Короче, красавчик. Так, модное трендовое радио, да. Спасибо большое.
2: Thank you very much.
1: Все как будто бы. С сообщением мы разобрались. Будем двигаться далее к дорожной информации, к следующему часу, где у нас будет игра за бабушка.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
2: 4 балла. Местами затруднения, сообщает Яндекс.Карты. Крупные пробки. Рассказываем, где расположились. Улица Маршала Чуйкова от улицы Адаранского до проспекта Фатыха Амирхана. 17 минут. Время проезда. Улица Чернышевского от улицы Бурхана Шахиди до Профсоюзной. 7 минут. По 6 минут на Давлекеевской. Новая Давлекеевская улица от Борисковской до моста через железную дорогу. А также улица Туфана Минулина от улицы Калинина до Марселя Салимжанова. Еще раз напомню, время проезда составит 6 минут. И 5-минутные затруднения замечено на комиссара Габишева от Софиулина до Кулгали. Ситуация на мостах и дамбах. Все позеленело. Ленинский мост Миллениум, Кировский свободный, третья транспортная в центр 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути и соблюдаем все правила дорожного движения.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Третий час нашего вечернего шоу на 102.8 FM. Вот. Опять улетела, но обещала вернуться.
2: А почему мы так не бодро влетаем в третий час? Ну, Петр!
1: А как надо бодро-то?
2: Ну, там, Атас! Ну, что-нибудь, ну, что-нибудь такое. Там 19.01 у нас.
1: 19.01. Атас!
2: Понятно.
1: Ты по музыке, что ли, имеешь в виду?
2: Ну да, что-нибудь такое. Ать!
1: Что это
2: такое? Ать! Да. Не дать, не взять вот это все. Давай что-нибудь там поинтереснее нам.
1: Сейчас просто у меня же все поедет, ты же понимаешь вот это. Вот.
2: Куда поедет? Если на юг, давай тогда без этого, чтобы нам завидно
1: вот
2: не было.
1: Сейчас все уехало вот у меня. Ну, пожалуйста. Ать! Ать!
2: Немного не то я себе представляла, когда говорила.
1: Ать! Третий час невероятного
2: веселья!
1: Трубим шоу на БИМ-радио. Здесь Ярослава.
2: Здесь Петр Нежинский.
1: И все элементы у меня уехали вниз. Сейчас я их подыму.
2: Поднял?
1: Нет!
2: Ну давай тогда к игре за бабушку, что ли, будем приступать.
1: А вот я эти элементы и подымаю.
2: Поднял!
1: Поднял! Поехали!
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
2: Бабушка здесь на БИМ-радио. До 19.40 предлагаем вам принять участие. Сегодня активное участие. Накануне сертификат в ирландский паб. Спасибо.
1: Совершенно верно.
2: Спасибо, Петр, спасибо. Вы меня так иногда подхватываете, ладно? Иногда то я бывает что-нибудь забуду. Но слово паб я не забыла.
1: Хорошо.
2: Итак, фраза на забабушку у нас есть до 19.40. Время обозначил, подарок обозначила. Итак, фраза сегодня. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что... Здесь что-то папины доксеры вспомнились. Тебе нет?
1: Папины доксеры.
2: Алексей
1: Стенькин,
2: да. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что... И вот почему же...
1: Поджимали доксеры.
2: Возможно, да. Потому что доксеры были не папины.
1: Не по размеру.
2: На вокзале все было залито слезами Алексея. Здесь, на самом деле, есть куда разгуляться сразу. Я вот так люблю вокзалы, когда поезда куда-то уходят. Обожаю. И с удовольствием бы проехалась. Ну, пусть хоть Алексей там у нас со слезами разберется. Итак, на вокзале все было залито слезами Алексея, потому что... И здесь ждем от вас продолжения фразы. Наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 до 19.40 на кону сертификат у нас в ирландский паб.
1: Паб. Да, совершенно верно. Время зря не тратим, потому что оно пролетит на мгновенно. Еще раз напомним, 19.40 мы уже не будем принимать ваши варианты ответа, потому что часто бывает, знаешь, что вот, а потом вот это спохватились, а мы уже все, мы сказали уже все.
2: А мы все, мы домой.
1: Стоп, игра уже. Поэтому действуем прямо сейчас. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс Телеграм вашему вниманию.
0: БИМ Радио.

0: теперь вам будет полезная информация на правах рекламы, конечно же. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку.
1: Ночь и летний бал.
0: Выпускной по-взрослому. Окунитесь в атмосферу, где уже можно все, наконец-то. Забудьте про дневник, в эту ночь тебе точно поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы.
1: И смелые конкурсы еще.
0: И очень смелые конкурсы.
1: В том году сосиску ловили.
0: Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. И ведущий бала Ярослава.
1: И Петр Нежинский.
0: За пультом диджей Айон. Ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC.
1: MC Зали.
0: Пятка почесалась, да.
1: 11 июня, Максимилен, сначала в 20.00. Всех вас ждем, уже можно бронировать столы.
0: Совершенно верно, встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilens.ru в 17+.
2: Реклама на Бим-радио. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Свинил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Каталова 2-0+.
9: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
10: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16-3.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
13: 0+.
12: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Слушай, а что подумала, сюда же звук поезда надо было включить. А там есть, наверное, нажми поезда. Ну, поезда, там, поезда. В общем, игра за бабушка здесь, на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. До 19.40 принимаем ваши варианты продолжения нашей сегодняшней фразы. На кону у нас сертификат в ирландский паб. Есть еще время, чтобы принять участие. Сейчас у нас начнется подложечка. Звуки поезда, вот это все. Есть?
2: Ну, поищи лучше. Еще лучше, ты не стараешься. Постарайся больше. Больше, еще больше. Садись, родители, в школу.
1: Итак, фраза сегодня на забабушку. Там кого-то сбили, реально. Есть другая?
3: Сейчас, подайте мне время-то.
1: Ладно, на вокзале все было залито слезами Алексея, потому что там мои папки есть. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что... Будем читать то, что вы уже успели прислать к этой минуте. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он тратил мелочь и не понимал, почему у жвачек одинаковый вкус, пока мама не забрала его от аппарата с бахилами. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он отправлял любимую тещу на юга. Это были слезы радости. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что вместо него на рейс зарегистрировали его двойника из параллельной вселенной. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он приехал не на тот вокзал и опоздал на поезд. Ну что там, ищейка не работает?
3: А как это, как у тебя называется-то?
1: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что Тукаевские все у него забрали.
4: На вокзале.
1: Куда? Я поехала, короче. Все, я поехала. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что проводница поезда Владивосток-Ленинград на прощание пассажирам говорит тихо шепотом: «Помогите». Салют лучший. На вокзале все было залито слезами. Здравствуйте, Назир. Все было залито слезами Алексея, потому что он вышел из поезда в ларек за лимонадом. А поезд уже ту-ту!
3: Ёк-макарёк. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что стринги жали. Вот сейчас они жмут.
1: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он провожал жену с тещей на моря.
3: Вот.
1: Кстати, Назир говорит, случай жизни. 10 тысяч как таксисту, так как таксисту отдал, чтобы догнать на следующей станции поезд в Воронежской области.
3: Обалдеть.
1: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что дядя Федор уехал без него. Там Юлечку можешь открыть. Я смотрю,
3: ой, там 17, ты что?
1: Мгновение весны. Ну, давай начнем.
3: Ну, давай, хотя бы начнем.
1: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что только что узнал. В вагоне-ресторане закончились его любимые пирожки с капустой. А без них путешествие теряет всякий смысл.
3: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что его телефон вдруг заговорил голосом навигатора. Через 10 секунд вы покинете зону комфорта, приготовьтесь к рыданиям. И тут же заиграл саундтрек из мелодрамы.
1: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что Ярослава выбрала какого-то парня, а не его. Сергей Белов, привет тебе большой.
3: А ты где читаешь-то? Я что-то не пойму.
1: Я придумываю, как сижу. Ну, посмотри, вон же, это вот от Линар было сообщение. Вот от Юли, смотри, сколько.
3: От Юли ты не читаешь. Я думал, ты от Юли читаешь просто тоже.
1: Нет, это вот Линар, у него все коротко и по делу.
3: А мне от Юли все много. Ну, ладно, на вокзале все было залито слезами Алексея, потому что голубь, которого он покормил, собрал вокруг себя стаю собратьев и начал им что-то объяснять. Указывая на Алексея крылом. Они обсуждают меня, я знаю, восклицал Алексей.
1: А, ты все? Здравствуйте. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что от него в очередной раз сбежала последняя электричка. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушку до 19.40. Принимаем ваши варианты на окончание фразы сегодняшней. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что...
0: Им

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: ДТС.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Делимобиль в деле, чтобы вы по любой работе везде успели. Делимобиль в деле, тысячи машин.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilians. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: Бим Радио. Первое в Казани.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: за бабушку. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Примерно так просто Петр выводил микрофоны. Я решила, что пусть оно так и будет. Игра за бабушка. Совсем немного времени, чтобы принять участие. На кону у нас сертификат в ирландский паб. Фраза сегодня забава звучит так. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что... Ой.
1: Потому что гладиолус.
0: А ну, куда?
1: Коротенько написал Андреас. А также потому, что Москва-Сочи отправлялся без него, а Алексей был машинистом этого поезда.
0: Потому что только настоящий подкаблучник будет отпрашиваться у жены съездить с кентами на рыбалку. Настоящий мужик и так знает, что нельзя. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что ему приходилось слушать по радио все то, что про него насочиняли.
2: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что голубь, которого он покормил, это я читал. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он увидел на табло отправление поезда «Счастье задерживается на вечность». Он сел на чемодан и заплакал.
0: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что Акбарс победил!
2: Потому что он понял, что не успел на поезд, только когда узнал, что это не его.
0: Все? На вокзале.
2: Я максимально сокращаю.
0: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он понял, почему ему не советовали пить кефир в дальнюю дорогу.
2: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что пришел поезд детства.
0: Привет, Бим. На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что в ларьке с шаурмой кто-то решил почистить пару мешков с репчатым луком.
2: Потому что Юльке было весело без него.
0: Потому что поезд ушел, а он машинист этого поезда. Так, на вокзале все было залито слезами Алексея, потому что услышал голос Ярославы, Юрик под Эминема.
2: Юрик?
0: Юрик.
2: Юрик. О, бедный Юрик.
0: Так, подожди, надо обновить. Это там все, что ли, от
2: да,
0: Юли?
2: Да, да. Ну, там много.
0: Я буду долго гнать велосипед.
2: Ну, Юль, ну как-то покороче хотелось бы.
0: Все машинисты. Мы прочитали. Так, все, кто-нибудь пожалеет, возьмет с собой наугад. Ты договорил?
2: Я не помню.
0: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что вдруг кто-нибудь пожалеет и возьмет с собой его на юга. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушка. Совсем скоро будет финальный выход, так что успевайте поучаствовать.
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Сейчас я буду обновлять сайт, потому что я не успел этого сделать заранее. Итак, в Казани на данный момент, по данным Яндекс.Погоды, плюс 21 по ощущениям, плюс 19 градусов, к вечеру плюс 20, облачно, сегодня без осадков. Завтра в пятницу, 15 мая, днем плюс 25, к вечеру плюс 21 градус, пасмурно, небольшой дождь вечером. Кстати, год назад решила я посмотреть, какая погода была в среду, 14 мая 2025 года, днем было плюс 15 градусов, к вечеру плюс 9, и к вечеру была гроза. У меня, наверное, башка болела. Данная погода предоставлена электронными средствами. Спасибо массовой информации. Да, спасибо.
3: Программа для именинников «Первый тост».
0: Сочиняй давай, сидишь.
2: Песни и телеграммы. Торты, поздравления, любовные анаграммы и папы, мамы.
0: А еще на студии тут появляются детишки.
2: Люди.
0: Да, это значит, что скоро пойдем домой. Да, будем поздравлять пока именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Итак, открывая группу Бим-радио Казань ВКонтакте, Леночка Кукаркина, Виктория Мордвинова, Ирина Соловьева, Наиля Туктамышева, Лилия Рохлина, Александр Иванов, Рима Салахудинова, Оскар Буров, Лилия Гильфановна, Эльвира Галеева, Юлия Воскобоя, Воскобай-бай, Галина Марданова из Арска. Сегодня тоже именинница. Оксана Хисамеева, Анютка Алексеевна, Ирик Тухватулин, Лилия Набиулина, Ольга Андреева. Все онлайн сейчас сидят. Владимир Николаев, Екатерина Тагирова, Алексей Шмелев и Ильгиз Фазылжанов. Дорогие именинники, будьте здоровы, будьте, пусть все то, что вы хотите, всегда будет онлайн именно для вас. Будьте здоровы, еще раз ура! Будьте здоровы, ура!
2: 2 930 800. Вот.
0: Давай бесявым голосом
2: своим. Не забывайте про этот номер. Позвонив по этому номеру, вы можете поздравить своих родных и близких по-особенному. Но звонить надо в будние дни, в рабочее время с 10 до 17.00. И видео поздравления, розыгрыш, все, что хотите. 2-930-800, еще раз напомню. Пользуйтесь. Ну и рассказывай, с кем из знаменитостей вы появились в один день. Вот начну прямо сразу. С рок-музыкантов Майк Инес, бас-гитарист знаменитой группы Alice in Chains. Ну, поклонник сиэтлского гранжа знает, что это за группа. Так вот, в этот день как раз басист и появился. А также родился Ян Эстебери, вокалист The Cult и The Doors. Ну, нового созыва, конечно же, потому что кто же еще заменит нашего, понимаете, Джима, все, Моррисона. А в этот день также родились королева Марго, актриса Зинаида Шарко, композитор Владимир Матецкий, актер Ярослав Бойко, актриса Кейт Бланшетт, актер Игорь Савочкин, актриса Анна Михалкова. Говорят, тут еще многие-многие другие. Я нашел вот Серега Михайловича Лемаха, который сегодня тоже вот отмечает свой день рождения. Серега Михайлович Лемах известен нам больше как танцор и вокалист группы Carmen. Поэтому давайте-ка немножечко чего-чего-сан. Я хочу быть с тобой.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори.
1: И забавляйся.
0: Половка фразу продолжай.
1: И приз скорее свой забирай.
0: Стоп холодильник, стоп морозильник, стоп игра. Мы сегодня это...
1: И в тещином дом я без шуток не хожу. Продолжать не буду, а то отсюда сразу ухожу.
0: Итак, игра за бабушку. Давайте зачитывать все, что вы успели прислать к этой минуте. Так, на вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он отправил в отпуск на месяц свою жену с детьми и тещей, и он наконец-то отдохнет. Именно поэтому не смог сдержать слезы радости. Потому что он ждал мадам Брошкину.
1: Ладно.
0: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он не следит за базаром.
1: Нормально.
0: Следит за вокзалом. Потому что он приехал в Казань-2, а поезд отправился с главного вокзала.
1: Вот.
0: А, ну что ты там, Юлю,
1: потому
0: ты игнорируешь?
1: Потому что от него в очередной раз бежала последняя электричка. А в электричке остались друзья с шашлычком. Их хмельным 18+. Уехал без меня на дачу.
0: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что Ярослава уехала, а он, пытаясь ее догнать, пробежал мимо поезда, споткнулся о чемодан, вписался в табло с расписанием и теперь понимал, что следующий шанс признаться в своих чувствах появится только через 3 года, когда она вернется из кругосветки. Че это вы меня выпихиваете-то, Юля?
1: Кругосветка.
0: На кольцевой выходить будете? На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что он наконец-то... Господи.
1: Собрался в отпуск?
0: Собрался по-другому прочитал.
1: Я тоже по-другому прочитал. Точно так же, как ты. Вот я уверен, я это прочитал. Но поезд ушел ровно 5 минут назад. А следующий будет только завтра. И да, чемодан с купальниками, кремом от загара он забыл в кафе. Вот такое вот растеряние.
0: В общем, совсем скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры за бабушка.
2: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
10: Это не художественная галерея. Нельзя.
11: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
12: Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО «СЗ Проект С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Спонсор шоу «Утромены».
15: ООО «Акбарсдом».
16: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
17: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
18: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
19: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ты решил прям совсем по короткой. По короткой программе решил, да? И здесь надо было, чтобы тигр нам рычанул.
9: А вот сейчас, пожалуйста,
8: давай еще раз барабан и перепонку, господи. Очень барабан, давай.
9: Перепонную барабанку.
8: Да. Оле, оп!
9: Мне вообще слышно, нет? Да,
8: да, сейчас слышно. Но мне не хватило, я тебе не верю, Глеб.
9: Говорящий лев.
8: Говорящий Глеб.
9: Говорящий Глеб.
8: Говорящий Глеб.
10: Здравствуйте, Глеб.
9: Здравствуйте, Петр.
10: Вы будете вести привет?
11: Буду, конечно.
10: С того света.
8: Хотел сказать, руки-то отмыл после красных пятен на руке. А что это там за красные пятна на футболке? Пришел Глеб, чтобы провести приветы. Но сначала мы закончим. Во-первых, спасибо огромное всем, кто принимал сегодня участие.
9: Да.
8: Даже Бабай, вот, говорит, тема неинтересная, тем не менее, что-то там взял нам и черканул.
9: Да, что-то черканул.
8: Жена уберет.
12: Это, между прочим, автор моей кликухи нынешней, Бабай.
9: А у тебя кликух есть уже?
12: А уже. Ну, Бабай только придумал один вариант.
9: Какой?
12: Так скажем, Глеб Низовский.
9: Глеб Низовский?
12: Низовской.
8: А. Ты знаешь, я бы задумалась. Это же что? Ну, кто-то вот на высоте,
9: он
8: кто-то пишет, должен быть на днище.
9: Здоров, Низовский.
12: Бабай. Здоров, Бабай.
8: Все, Бабай новый фаворит.
9: Вообще. Пониженный, как давление. Давайте подведем итог. Наконец-то уже наши игры.
8: Ладно, я смеюсь, он сейчас смеется.
9: Забавушка.
8: А, да.
9: Фраза у нас какая сегодня там была?
8: Я вот Бабая открыла. Вот, фраза у нас, значит, вот звучит.
13: На вокзале все было залито слезами Алексея, потому что...
8: Ну, потому что в ларьке с шаурмой кто-то решил почистить пару мешков с репчатым луком. Это так логично, это так по-домохозяйски. Адель Гетиатулин, мы вас поздравляем. Я вам вот отправила инструкцию, вы большой молодец, все молодцы. Юленька, когда-нибудь и на вашем вокзале будет праздник.
9: Да. Ну, вам огромное спасибо, вы всегда пишете, только много.
8: Ладно, Петр, вам спасибо за эфир.
9: Вам
8: завтра
9: тоже.
8: Меня не ждите.
9: Завтра мы будем с Альбертом в 17 вам скажем привет.
8: Бонжорно.
9: Бонжорно,
8: ребятушки, котятушки.
9: Ну, всем хорошего вечера.
8: Да, всем берегите себя. Целуем, любим, обнимаем. Пока.
9: Пока.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: БИМ-радио.
4: Это весна, это любовь с тобой. БИМ, БИМ, БИМ, БИМ, БИМ-радио.
0: БИМ-радио. Первые в Казани.
5: Друзья, всем вечер добрый. С вами я, Ленар Сиразов, и неподражаемый Глеб Смирнов.
6: Я на месте. Добрый вечер, друзья.
5: Слушай, я надеюсь, что Сергей Лазарев не обиделся на то, что мы вот в начале его песни вступили. Друзья, всем желаем вам отличного настроения. В ближайшие два часа мы проведем вместе с вами. Вот нас в офисе осталось только два человека, поэтому вот таким составом и будем вас радовать. Глеб, дополнишь?
6: Давай дадим Лазареву попеть чуть-чуть.
5: Ладно, Лазарев.
6: Отрубиться все-таки.
5: Все, Сережа, пой, как говорится.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Бим радио. Всегда в прямом эфире.
5: Продолжаем, конечно же, друзья. С вами Глеб Смирнов.
6: И Ленар, фамилию.
5: Ужас какой, ужас вообще. Ну все, стажерка, уволен.
6: На выход.
5: Ладно, друзья, мы продолжаем.
6: Так, сразу.
5: Естественно, естественно. Вот человек устроился, как говорится, на Мир радио,
6: что,
5: молодец.
6: Столько людей не запомнишь сразу с первого раза.
5: Человек его сидит, обучает, а он не помнит. Ну ладно, ладно, друзья. Так, с чего начнем? Мне кажется, самое время, мне кажется, Глеб, рассказать про погоду. Да, какая погода у нас будет сегодня вечером.
6: Давай поболтаем.
5: И завтра тоже. Так, у нас на данный момент температура составляет 21 градус тепла. Ночью, кстати, станет холоднее, плюс 16 ночью. Это самая минимальная температура, которая установится в 4 часа утра. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что у нас будет завтра. Завтра у нас пятница, день такой самый-самый ожидаемый, да, день предвкушения выходных. Итак, днем температура составит 26 градусов тепла. Будет тепло, хорошо. Солнышко, конечно, не всегда будет на горизонте, периодически будет на небосклоне появляться. А ночью температура составит плюс 19 градусов тепла.
6: А ты посмотри, сколько субботы будет. Это вообще замечательно.
5: Слушай, я сейчас тоже посмотрю. Давай это... еще посмотрим. Да, да, вот в субботу 28 градусов тепла. Вообще. Там, конечно, будет прям настоящая жара. Может, помнишь песня? Лето, солнце, жара.
6: Танцуй до утра.
5: Да, есть такое. Да. Ты не так молод, как я думал. Температура ночи в субботу составит 20 градусов тепла. В воскресенье также хорошая погода. Плюс 28 градусов тепла. Ну и ночью 18 градусов. В общем, Глеб, что я хочу сказать,
6: ну,
5: что...
6: это кайф, кайф. Все ждут, все уже ломятся на природу. Все прям ожидают вот этих выходных. Как я уже вот говорил в начале недели. Мы доживем обязательно, ребята. Скоро наступят.
5: Обязательно. И знаешь, вот на этой неделе были такие дни, такие, ну, может, кому-то не понравились, да. Но вот ради этого стоило потерпеть. Хотя согласен. Мне такая погода, которая была в виде дождей, мне она... тоже нравится. Кстати, давай прочитаем, какие сообщения пришли, да. Так, Альбина Смирнова нам написала. Приветик, Ленар, приветик, тезка по фамилии.
6: Да,
5: да, это про
6: привет,
5: тебя.
6: Альбина, да-да-да,
5: я знаю. Подумал про меня. А я разве Ленар Смирнов? И Глеб Сиразов, да? Вот, хорошего эфира вам. Альбина, спасибо вам большое за теплые слова. Так, есть еще одно сообщение. Оказывается, сегодня у кого-то день рождения. Так, написала Лада. А ты знаешь какую песенку про Лада?
6: Про Ладу?
5: Хмуриться не надо, Лада.
6: А то-то я уже не помню такого, кстати.
5: Она такая советского периода песня. Итак, привет, Бима, поставь... так, стоп. Привет, Бим, поздравь, пожалуйста, Артура Камалединова с днем рождения. Артур Камалединов.
7: С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения.
5: Тут прям фанфары заиграли, салюты. В общем, поздравляем, Артур. Не знаю, сколько вам лет. Главное, вот в душе всегда было 18, если вы старше 18 лет. Но если меньше 18, там уже как вы сами хотите. Ну и просят поставить песню «Силуэт». В общем, такие слова нам написала Лада и адресовала эти слова Артуру Камалединову. Так что давай, я предлагаю поставить эту песню.
6: Давай,
5: Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль.
6: Пересиль, да.
5: Пересиль. Ох, эти странные непонятные фамилии. Вот.
6: Нормальный... Не то, что Смирнов.
5: Вот, Смирнов сразу. Нормальная фамилия. Вот, нормальная фамилия. Ладно, друзья, слушаем и, конечно же, поздравляем Артура Камалетдинова с днем рождения.

0: Ой, какая музычка пошла. Вот мы сразу с Глебом уже готовы. Глеб.
1: Я здесь, на
0: все,
1: месте.
0: Все, ладно, я тебя за экраном просто потерял, я поэтому уж убедился, все ли хорошо, да.
1: Все так,
0: давай мы почитаем, что нам написали. Так, давайте вот с этого начнем. Ренар, Глеб, привет, прекрасного эфира. Сегодня я не успел за пиццей, жаль, пишет Рустем. Куда завтра подъехать, скажи. Вот еще, кстати.
1: Это Атмак, который?
0: Да, конечно, да, конечно, да. Эта акция называется... Охотники за пиццами
1: за
0: Татмак. Себе представляешь, тоже мы как раз-таки съездили к Татмаку, да, мы разыграли эти пиццы, и потом в итоге один из победителей говорит там, Ленар, там, говорит, машина, в общем, говорит, это не может завестись, давайте, говорит, подтолкнем. В общем, мы всем составом победителей пошли, толкнули, в общем, и людям помогли, вот, и люди пиццу выиграли, и другим людям помогли. Мне прям это очень понравилось.
1: И размялись, и поели, как говорится.
0: Да, и хорошее дело сделали. Меня прям это как-то обрадовало. Вот куда завтра подъехать, скажи, эх, если бы я Рус знал, потому что сам завтра я не буду вести коробку передач, не буду вести спецакцию, я обычно по вторникам и четвергам, вот, так что так, как говорится, пиши в понедельник, да? Так, давайте пойдем дальше, еще, что у нас есть, еще было одно сообщение, по-моему, это было у нас в Телеграм, ну-ка, давайте мы почитаем, я вот еще. А, нет, все, оказывается. Так, ну-ка.
1: Больше никто, полковнику никто не пишет.
0: А, да, полковнику никто не пишет. Главное, чтобы ждали. Так, ну, вроде бы это тоже прочитал. Так, продолжаем, да. Есть хорошие новости. Да, хорошие новости.
1: Так, расскажи.
0: В общем, я прочитал такую новость. Оказывается, молодоженам, да, которые провели свадьбу, да, так, то есть есть такой законопроект, который предполагается сделать такой законопроект, который разрешает молодоженам вернуть 400 тысяч рублей со своей свадьбы. И вот это можно будет сделать после официальной регистрации. То есть если брак официально зарегистрирован с одной стороны, вот, и это можно будет сделать только один раз. Глеб, ты как человек, который не женат, что про это думаешь?
1: Один раз в год сады цветут. Вот что я про это думаю. Нет, ну замечательно, ага. Я считаю. Можно и хорошенько свадьбу провести, и потом еще и вернуть какую-то часть с этой свадьбы. Мне кажется, это замечательно. Надо будет воспользоваться обязательно.
0: Слушай, да, я тоже думаю, это хорошая идея. Особенно если учитывать, что в последние годы очень прям сильно бюджеты свадеб возросли. Да, сейчас.
1: Ну, это мягко сказано.
0: Жениться не дешевое удовольствие. Вот, но вот такие, мне кажется, инициативы все-таки, ну, кому-то приятно, приятно и точно сделают. Так, ну что ж, написал Михаил, кстати, Михаил — это тот человек, который у нас очень часто выигрывает в коробке передач. Я не знаю, как он нас находит, конечно, вот, очень приятный человек, такой добродушный, подъезжает всегда прям очень оперативно, пишет, ну, Ленар, ну, сегодня ты в ударе, столько коробок сегодня... Нет, стоп, у меня уже язык заплетается, потому что сегодня действительно... Ну, Ленар, ты сегодня в ударе. Столько коробок сегодня провел, и еще в эфире на обучение молодежи. Сил тебе и здоровья. Михаил, спасибо большое за теплые слова. Вот, да, и я уже говорю, у меня уже язык немножко так заплетается, но когда я слышу, кого я обучаю, скажи что-нибудь, Глеб.
1: Да-да-да. Вот послушай, этот... кого ты обучаешь.
0: Да, вот тогда уже... мотивация добавляется.
1: Силы прибавляются. Да. Да,
0: Глеб хороший парень. Ну ладно, друзья, вот, в общем, такая хорошая новость, поэтому обязательно женитесь, плодитесь, размножайтесь, как говорится, и главное, чтобы вашим супругом, супругой стала или стал действительно достойный человек, достойный мужчина, достойная женщина.
1: Самое главное — это любовь. Это любовь. И больше ничего.
0: За это стоит поднять бокалы с чаем, друзья. Чаем, ну а теперь чаем. Реклама.
2: Реклама на Бим-радио. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
5: В Мисти Парке!
6: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
5: В Мисти Парке!
7: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
8: Это круто!
9: И Большоричев, НА, 0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
11: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Друзья мои, у нас в эфире дуэт Ленар Глебов и Смирняга. Смирняга, да, Ленар. Так, все? Все? Угу.
1: Алло, алло, алло.
0: Да, да, да.
1: Включил микрофон, спасибо.
0: Подожди, подожди, все нормально, сейчас так попробуем. Оп, да. Оп, слышно? Оп. Все, да, нормально, все нормально, все хорошо. Ладно, ну что ж, Глеб, давай мы почитаем какие-то интересные новости. Вот, кстати, поскольку ты представитель поколения Z, да?
1: Ну, допустим.
0: Ну, вот
1: да.
0: Где-то, да? Вот как раз-таки новость. Мне кажется, тебе очень понравится. Казанские скейтбордисты предложили построить скейт-парк в Новосавиновском районе. С приложением чат-мэрия города обратился местный житель. Он от лица всех райдеров предложил сделать скейт-парк в Парке Победы, потому что это историческое место притяжения райдеров. Ты вообще занимаешься скейтбордом?
1: Ух, какой вопрос. Ну, на самом деле, это не совсем вопрос даже для зумеров-то, потому что это было модно лет 10 назад. В Петербургской, я помню, катались на всяких...
0: А сейчас парках. Уже нет, да? Такой моды нет.
1: Ну, я, по крайней мере, не замечаю. Но раньше такое было, да.
0: Да.
1: Помнишь Тони Хоука? Это чемпион мира по скейтбордингу. Там соревнования были. В честь него даже игры делали, и музыку про него писали. Это было еще в 90-х. Поэтому это я к чему говорю-то вообще? О том, то, что скейтборд — это даже не только про зумеров, а это еще и про миллениалов.
0: Да, конечно, дорогой, конечно, конечно, да. Но, знаешь, миллениалам кататься в 30-40 лет потяжелее, чем 20.
1: Я
0: как раз таки про это. Так, давай посмотрим еще у нас, какие новости есть. Так, давай вот я прям смотрю, прям, знаешь, как прям, ну, наугад, да? Так, ну, хочется позитивную новость, да?
1: Давай позитивную.
0: Так, а то тут прям всякие моменты тоже у нас есть. Так.
1: Как раз пока ищешь, вот хотел не уточнить, а заметить, да, Акбарс вчера, вот, ну, все мы знаем, что кто победил, 5-1, великий счет, я считаю, молодцы ребята, но я не знал, что они играли в гостях, оказывается. А это в два раза тяжелее, чем играть дома. Особенно, если это плей-офф. Вот здесь я даже похлопаю. Вот,
0: да,
1: ребятам,
0: да, конечно,
1: вообще большие
0: наши овации. Да, ребят, молодцы, поскольку впереди два матча играть в Казани. Я так понимаю, есть шанс, что наши могут дома оформить чемпионство и стать обладателями Кубка Гагарина. Я, кстати, вот посмотрел, у нас матч, по-моему, состоится завтра. Вот,
1: уже,
0: да-да, вот 15 мая в пятницу, на начало 19:00, мне кажется, там все билеты уже давным-давно раскуплены, мне кажется, поскольку такое мероприятие очень-очень интересное для многих.
1: Ну,
0: вот.
1: Значит, опять будет мало приветов вечером.
0: Будем говорить про Акбарс.
1: Да-да-да.
0: Ладно, хорошо-хорошо. Ну, в общем, пожелаем удачи нашим ребятам, надеюсь, у них вот получится, и они в этом году вырвут как раз-таки победу из лап Локомотива. Ну, ну ладно, да. хорошо. Так, еще давай посмотрим, да, какие у нас еще новости есть. Вообще, вот для тебя какие вот новости сегодня? Может, что-то ты узнал, что-то новое для себя?
1: Я узнал то, что в этот день, в 99-м году, даже не в 99-м, а в 2000-м, альбом Тома Джонса получил какой-то определенный статус по продажам. И именно с этого альбома была песня «Секс Бомб», «Секс Бомб».
0: А, ну это легендарная песня.
1: Да-да-да, 26 лет назад, ровно вот в этот день, она ворвалась в чарты. Я тебе, кстати, предлагаю ее поставить сегодня. Ну,
0: давай, мы обязательно поставим. Я вот пока ты говорил, как раз-таки нашел еще такое... Даже это не новость, но интересный факт. Оказывается, японцы греют еду своих кошек, чтобы им было приятнее кушать. У меня, знаешь, у меня супруга, кстати, у нее тоже есть такая приятность, но я ей предложил, я говорю, давай не будем покупать там по 2-3 килограмма кошачьего корма, давай мы все-таки, ну, возьмем большую, там где-то, может, 5-10 килограмм. И она на это ответила, говорит, ну, Ленар, смотри, говорит, у нее, получается, будет один вкус на протяжении там многих-многих недель и месяцев, хочется, чтобы она все-таки кушала разнообразное. Вот я такой, ничего себе, какая доброта.
1: У кошек поразнообразнее, чем у нас.
0: Есть такое, да, порою, да. Ну ладно, друзья, прямо сейчас давайте послушаем Зиверт. Песня называется «Goodbye».

Под такую сладкоголосую песню приятно, друзья, уходить в блок рекламы. А что может быть лучше рекламы? Только реклама на Бим Радио.

0: расширение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
1: Добрый мой новый герой, мы с тобою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетая.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Продолжаем, конечно же, друзья. И есть новости от Глеба.
1: Есть замечательные новости, их должен зачитать я.
0: Да, ты рассказал, что какие-то очень интересные новости. Давай послушаем.
1: Ну и забавные, и смешные, и интересные одновременно. В этом году, друзья, День молодежи в Татарстане растянется на несколько дней.
0: Вау, круто.
1: Вау, да. А что самое интересное? Программа станет насыщеннее благодаря новым форматам. Подростки смогут посетить производство и заводы, а также узнать о способах самореализации. Мне кажется, это как-то связано, да? Посещение заводов и способ самореализации.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Главная площадка в Казани станет экстрим-парк Урам. Ну, в принципе, да, традиционно. С концертами, встречами и дискуссиями. Хедлайнеров пока не назвали. Ну, слушай, мне кажется, надо посетить. А надо с тобой сходить вдвоем и устроить дискуссию какую-нибудь.
0: А, давай.
1: Это хорошо получается.
0: Это какого числа, кстати?
1: А здесь ничего не написано. А,
0: да.
1: К сожалению.
0: Давай вот посмотрим сейчас просто в интернете, так скажем, бьем, да, то есть день молодежи, да, то есть мы, я так понимаю, одновременно это делаем.
1: Суббота, 27 июня.
0: Вау, ну еще не скоро, еще не скоро.
1: Совсем не скоро.
0: Но будет что-то, конечно же, интересное. Так, ну, обязательно сходить надо. Обязательно.
1: Обязательно.
0: Так, кстати, а ты знаешь вообще, с какого по какой возраст считается молодежью?
1: Я, честно говоря, об этом не задумывался, но мне кажется, до 25, наверное. Хотя, подожди.
0: До 35, представляешь?
1: А, серьезно?
0: Вот, серьезно, да. Но, по-моему, я могу ошибаться, недавно внесли изменения, поскольку сейчас вот этот период, да, он растягивается, да, то есть, ну, мы можем смотреть, видеть, например, что там в 30 не женится, например, да, у кого-то, может, квартиры нет, кто-то еще выбирает, например, да, между профессиями, кем стать. А поэтому сейчас хотят, по-моему, до 45 лет. Поэтому у меня еще есть возможность в ближайшие 10 лет говорить: нет, я молодой, нет, и не седой.
1: Ты знаешь, да, я вот сейчас открыл, значит, интернет, великую глобальную сеть. И что он мне говорит? В России законодательно молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 включительно.
0: Да, но что... международный уже стандарт, они увеличиваются. Вот. Поэтому так, Глеб, будешь молодым еще очень-очень долго.
1: Ой, дай хорошо, бог. Как.
0: И похрустели в этот момент косточки у Глеба.
1: Я как
0: Глеба,
1: раз лопатку защемил вчера, вот я...
0: Да, сегодня Глеб меня встретил, можно сказать, с такими словами. Говорит: Ленар, мне, говорит, защемило лопатку. Я думаю, твои-то годы, Глеб, твои-то годы, как говорится.
1: А вообще, кстати, вот любопытный факт, то, что, я не знаю, заметил, нет, но у моего поколения, у него как будто бы больше болячек стало по сравнению вообще с более старшим поколением.
0: А, с чем это связано?
1: Я думаю, что это связано с питанием.
0: Питание, окружающая среда.
1: С экологией, да, с экологией обязательно.
0: Конечно.
1: И, возможно, какими-нибудь еще вредными привычками, скорее всего. Но это я не уверен. Но в основном это питание, конечно. Раньше как питали? Вот раньше еда была, как любят говорить.
0: Ну да, ну говорят же про то же самое, да, там советское мороженое, то, что никаких консервантов, добавок, то есть все чистое. Но, знаешь, есть еще такой момент, что именно вот как-то... Именно начиная с середины 20 века человечество сломало процесс естественного отбора и эволюции, да? То есть почему? То есть раньше, например, рождались младенцы, кто-то выживал, кто-то не выживал, соответственно, самые сильные выживали. Вот. Ну а сейчас возможности медицины, они очень большие, они очень высокие, поэтому выживают гораздо больше, чем раньше. Да, и не всегда самые, скажем, сильные, вот. Но дальнейший там рост человека, даже если он родился слабым, конечно, в руках его родителей, а потом в его собственных руках. Так,
1: наверное, мы будем постепенно напоминать нашим слушателям про рубрику.
0: Какую?
1: Привет, привет!
0: Ну, естественно, друзья, совсем скоро у нас состоится программа «Привет, приветов». Напоминаю, что у нас есть Telegram и Max по номеру +7 92 72 42 102.8. У нас есть официальное приложение BIM Radio, которое я вам настоятельно рекомендую скачать. Ну и кроме того, на нашем официальном сайте bimradio.ru вы также можете отправить ваши приветы. Скоро уже начнем. Чувствую большой поток. Да, мы еще обязательно поговорим.
1: Думаешь, большой поток будет?
0: Как?
1: Думаешь, большой поток?
0: У нас по-другому не бывает. С хорошими людьми, я говорю про наших слушателей, всегда приятно пообщаться. Ну, поехали дальше.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Здравствуйте! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным. Стоит только сделать нужный звонок. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства изменят положение вещей. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимает ваши силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом. Вам надо провести день на виду. Водолеи, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Рыбы, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам радостных перемен в жизни.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Привет-приветов» на БИМ-радио.
1: Ну что, друзья, рубрика «Привет-приветов», с вами Глеб Смирнов или Ильнар Сиразов, фамилию запомнил.
2: Да. Слушай, давай наоборот будем объявлять, я скажу «Глеб Смирнов».
1: Ильнар Сиразов.
2: Отлично, отлично. Ну что ж, друзья, начинается программа «Привет-приветов». Мы будем вести эту программу вдвоем, поэтому обязательно передавайте ваши приветы. Начинай, Глеб.
1: Да, начинай.
2: Чей же первый привет сегодня?
1: Я начну с поздравления, воспользуюсь своей небольшой привилегией радиоведущего. Уважаемый человечек по имени Динар, мой хороший друг, мой коллега на протяжении многих лет по продажам. Что я хочу тебе пожелать? Расти сильный, расти большой, расти богатый, чтобы у тебя все было замечательно, ну и в амурных делах, конечно, тоже. Я знаю, что у тебя там все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу, вот постучал по столу. В общем, я тебя люблю, уважаю и надеюсь, с тобой мы еще долго будем идти бок о бок. После небольшой рекламки песня будет для тебя. А сейчас реклама на БИМ-радио, друзья.
0: Реклама на БИМ-радио. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Ваш секрет

0: решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio. Привет приветов на Beam Radio.
1: Ну что, друзья, у нас уже много очень приветов прилетело. Давайте начнем, да, уже зачитывать их постепенненько.
2: Там в приложении, кстати, по-моему, прям очень.
1: В приложении,
2: очень много.
1: Да, налетело, будь здоров. Ага.
2: Так, ну что, давай тогда, Глеб, давай, почитаем, поехали.
1: Итак, Павел нам пишет: передаю привет Соколову Артуру из поселка Васильево, чтоб у него все было классно.
2: Васильево, ты, кстати, когда-нибудь был в Васильево?
1: А у меня там дача была очень долго, я там все детство провел. Да, так что у меня только теплые воспоминания. Прошу передать привет моей любимой маме Светлане и брату Сергею из Алексеевска от пользователя Данилов Владимир Вячеславович. Передаем большой привет Далина Арльс, маме Светлане и брату Сергею из Алексеевска.
2: Конечно, да, Алексеевская, привет-привет.
1: Привет-привет. Любимки, пишет нам Фарид Бекиев. Порадуйте сегодня снова треком «Дельфина», сердечко красненькое. О, Фарид, замечай. Вот вчера мы с вами слушали «Весну», а сегодня мы с вами послушаем песню «Серебро». Обязательно как раз-таки после этого нашего выхода. Привет, Beam Radio Казань, пишет нам следопыт Иваныч. Интересный ник. Привет, Казань, Татарстан, Россия и весь мир, где нас слушают. Передаю привет моим близким, родным и любимым людям. Прошу вас поставить песню Николая Носкова «Я тебя люблю». Это здорово.
2: Да, хорошая песня, кстати, всем хороших, такая легендарная.
1: Всем хороших предстоящих выходных. Да, обязательно поставим.
2: В одно время Носков, конечно, очень-очень шумел. Вот давным-давно, конечно. Сейчас уже эти песни становятся легендарными. Так, у меня в распоряжении только как раз-таки Макс. Вот. Странно, что там только одно сообщение на данный момент. Обычно в Максе бывает сообщений больше, чем через приложение либо сайт. И, конечно же, самым первым здесь написал Самир. Здравствуйте, Beam Radio, как ваши дела? Привет маме и папе, любимому радио, Beam Болталки, всей Казани, любимым слушателям. А можно песню «Последняя осень» ДДТ? Наверное, я имел в виду песню там «Осень, небо, ждут корабли».
1: Ага. Да-да-да.
2: Вот, еще написал: привет, Ленар Сиразов, привет, Глеб Смирнов. Вот,
1: привет, Самир, легенда. Я вот каждый раз это буду говорить. Самир — величайшая легенда всех времен и народов.
2: Ты представляешь, вот насколько это приятно, когда тебя в 13 лет хвалят на радио по всей Казани и говорят, что ты великая легенда. Нет. Да, приятно, приятно.
1: Каждый раз буду писать, каждый раз буду это повторять. Вот не без устали, как говорится. Ну что ж, друзья, мы к вам еще вернемся, да, с новыми приветами. А сейчас будет «Дельфин», песня «Серебро» по заказу Фарита.
3: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: На Бим Радио, это здорово. Так, друзья, продолжаем. Конечно же, напоминаю, наш Телеграм и Макс плюс 7 92 72 42 102 и 8. Обязательно пишите. Ну и, конечно же, друзья, не забываем про наше приложение Бим Радио. И, конечно же, у нас есть официальный сайт bimradio.ru. Очень легко пишется и легко запоминается. Там, кстати, тоже есть опция передать ваши приветы. Ну что ж, Глеб, расскажи, да, какие еще приветы тут отправили, интересно.
2: Давайте почитаем, да. Приветики, бимчане и болталки от блондинки. Сижу, готовлю ужин, режу лук, плачу. Можно песню для позитивного дня «Чайф», а не спеть ли мне песню от пользователя Юлия К. Я думаю, что Юлия К имела в виду «Чижа» и компанию, а не спеть ли мне песню о любви.
1: Вот. Я вот тоже, кстати, кажется... не представил Шахрина, да, который поет эту песню. Тоже мне не сложилось в голове.
2: Конечно, поставим, да, уже есть в плейлисте, Юлия обязательно сыграет на нас сегодня. Приветики, Бимчик, хочу передать привет вам всем ведущим и передаю привет своему городу Нурлату от Алексея и можно песню Куртукова про Алешку. Спасибо заранее, всем хорошей ночи.
1: Алексей, кстати, очень любит Куртукова, это раз. Любит очень себя, два, потому что песня про Алешку, да? Жалко еще, что не попросил поставить песню, потому что есть Алешка у тебя. Ну и, конечно, очень любит Нурлат. Нурлату большой привет, друзья.
2: Большой-большой привет. Бодрого вечера, любимые. Желаю всей болталке приятного вечера. Поставьте, пожалуйста, группу «Пицца Романс». Без тебя жизни нет. От пользователя Ксения. Ксения, да, конечно, если эта песня у нас найдется, а я думаю, что найдется, то обязательно поставим. Спасибо большое за приветики. А что у нас в Максе?
1: Она найдется. Она найдется.
2: Там вернется же.
1: Нет, я про это как раз.
2: Переделал, да.
1: Так, у нас есть приветы. Наш слушатель с ником Кня же написал: «Добрый вечер, а можно песню в студию?» Чуть был, я не почитал.
2: «Песню в студию».
1: «Песню, а студию далеко». Так, все, Глеб уже начинает искать. Он сейчас за компьютером. Да-да, там я слышу, там печатает постоянно, пробел печатает. Ну и, конечно же, Виталий Дмитриевич нам написал: «Да, привет, Ленар, не отвлекайся на любимое кофе в эфире». Кстати, я уже сегодня попил кофе. Спасибо большое, Виталий. Передаю привет элитному чату такси Казани и всем водителям такси. Всем хорошего вечера. Также, конечно же, бим-болталки, респект и уважуха. Можно заказать песню «Любэ, а река течет». Такая хорошая, добрая, очень вайбовая, да, такая песня.
2: А давайте нашу, как говорится, давайте нашу.
1: Точно. Так, давай еще прочитаем. Еще есть приветики у нас в Максе. Так, ребята, добрый вечер. Мы вернулись с шоу... Так, стоп, давайте еще раз. Ребята, вечер добрый, пишет Гульнара. Мы вернулись с шоу возле Кремля. Привет всем слушателям любимого радио и болталки Бим Радио. Можно арию «Я свободен»? Я так понимаю, Гульнара, после того, как посмотрели это шоу, вы же можно с полным ощущением сказать: «Я свободен, сегодня я еду домой». Кстати, я слышал про это шоу, вот, также хотел про него рассказать. По-моему, будет завтра еще и послезавтра. Поэтому, Гульнара, поздравляю с тем, что вы получили очень яркие впечатления.
2: Да, друзья, скоро к вам вернемся. Сразу после небольшой рекламы у нас прозвучит ДДТ. Что такое осень?
1: Давай еще я скажу: а мы вернемся. Мы вернемся, друзья, обязательно.
0: Реклама на Бим Радио. Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем, конечно же, друзья. Но у нас еще есть примерно 25 минут, и, насколько я понимаю, Глеб уже прям аудиотека уже практически.
2: Я здесь попотел знатно. Пока эти песни здесь, да. Времени уже совсем мало остается, друзья. Поэтому, скорее всего, если кто будет заказывать какие-то песенки, они уже у нас уйдут на следующий час. Вот. А так, привет можно передать всегда. Привет можно всегда передать, будем рады зачитать.
1: Да, кстати, странно, сегодня именно в Максе пишут почему-то гораздо меньше, чем обычно. Вот, друзья, пишите в Максе, я напоминаю, наш номер +7 92 72 42 102 и 8. Пишите и в Максе, и в Телеграм, мы обязательно зачитаем ваши отправленные приветы. Ну и, конечно, наверное, мы уже не успеем поставить какие-то песни. Сколько у нас запас есть примерно?
2: У нас запас две песни.
1: Ну, одна-две песни, давай, да, так скажем. Вот, так. Поэтому, но передать привет любимому человеку, конечно же, это очень-очень важно. Поэтому сделайте своему человеку приятно. Вот так, друзья. Так, еще какие приветы у нас, Глеб, есть?
2: У меня пока пусто. Ну, за этот промежуток времени. А у тебя...
1: А у меня тоже пока пусто, но вот
2: болталочка
1: у нас пишет, да. Вот, кстати, нашей бим-болталке я передаю большой привет. Вот Глеб присоединяется, показывает он руками. Вот, так что, ребята, привет всем вам. Обсуждение здесь про очень-очень многое, я смотрю, было про баню, про ужин этим вечером, да, вот, так что так. Так, ну что ж, давайте продолжим. И я вот, кстати, вижу еще одно сообщение. Привет, Бим. Поставь, пожалуйста, Марат «Холодным мужчинам». Ты знаешь такого исполнителя, Марат?
2: Просто Марат.
1: Просто Марат «Холодным мужчинам». Все, давайте тогда Рустам сейчас обязательно Глеб поищет.
2: Обязательно поищу, да. Но у меня вот такое впечатление, что у нас его нету, к сожалению. Да, вот, к сожалению, у нас его нету.
1: Рустам, если что, тоже нам напишите, есть ли какая-то альтернатива. Есть эта песня, называлась «Холодный мужчина». Может, есть какая-то песня с названием «Горячим женщинам». Вот так что так.
2: Ну ты дал.
1: Да, ну все хорошо. Так, я тогда предлагаю перейти сразу к музыке.
2: Да, переходим к музыке. Следующая у нас Татьяна Куртукова, «Алешенька». Вот потом сразу после нее «Любе». Приятного прослушивания, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А сейчас Ленар нам зачитает очень важную информацию.
2: Подожди, еще рано. Так, смотрите, нам написали в Бим-болталке. Ленар, поставьте, пожалуйста, Брянцева «Любимого взгляда». Глеб, ты нашел эту песню?
1: К сожалению, у нас ее нету.
2: Да, поэтому, Светлана Анатольевна, да, если есть какие-то еще тоже варианты, обязательно напишите. И еще написали, сейчас вот тут много смайликов, да, вечер добрый, прошу поставить песню Женя Трофимов, «Комната культуры, история плавит лед». Вот тоже, посмотри, ну, Глеб.
1: Я думаю,
2: да,
1: она есть. Я
2: да, может, что-то есть такое подобное тоже. Да, друзья, мы периодически видим болталку, вот я стараюсь периодически, конечно же, заходить. Так, ну ладно, хорошо. Есть ли еще у нас приветы?
1: У меня нет, у меня пусто пока, Лена.
2: Так, давай я расскажу про, ну, очень интересную вечеринку. Вообще, наши слушатели знают и любят наши вечеринки. Они проходят постоянно, ну, раз в месяц, это точно. Вот, друзья, вы, наверное, слышали уже эту рекламу, да, наверное, слышали информацию про то, что грядет новая вечеринка. И давайте я расскажу это все на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала — Петр и Ярослава. За пультом — диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи — MC Зали. Крутой MC Зали. И все это, друзья, состоится 11 июня в ресторане «Максимилианс» по традиции. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, строго, друзья. Ладно, все, мы это сказали. Так, нам еще, по-моему, вот сообщение тоже написали. Так, время, говорит Глеб, да, все.
1: Время!
2: Я прочитаю пока что сообщение от Юли, посмотрю, ладно?
1: Да-да-да. А сейчас, друзья, время рекламы на Бим
2: Радио.
0: Реклама на Бим Радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

река течет, под ног катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот у нас еще парочка приветов поступила. Да, сейчас Ленара подключим к разговору. Доброго вечера, пишет нам Сергей. Привет, Северной Раифе. Большой-большой привет Северной Раифе от Сергея и от нас лично с Ленаром. Спасибо большое за песню, пишет нам Алексей. Та тоже хорошая песенка есть. Алешка у группы «Руки вверх». Хорошая песня, согласен, но, к сожалению, мы уже в этом часе не успеем ее поставить. Вот, возможно, в следующем.
2: Давай, да, в следующем часу, если поставим. И вот хочется сделать человеку приятно, что вот хочется. Песня все-таки прозвучала.
1: И у нас тут есть стишочек от Юли, от нашей постоянной слушательницы. Сейчас зачитаем.
2: Ну-ка, давай.
1: Ну-ка, читаем, да.
2: Вставай на стул с выражением, с расстановкой.
1: На табуретку.
2: Да, давай, поехали.
1: Привет, Казань, тут Глеб. Полинар, танцуем на стуле, вот наш репертуар. Шлем привет горячий, чуть-чуть озорной. Пусть день будет классно, супер-пупер крутой. Ведь радио БИМ с нами позитив и настроение обещают. А песню можно «Мумитролль» — это по любви. О, вот это хорошая песня.
3: Это по любви.
2: Помнишь, там пароходы мели,
1: да.
2: Телефаксы мели.
1: Хорошо.
2: Спасибо, кстати, за теплые слова. Спасибо, что нас тоже упомянули. Кстати, я вот тоже хочу сказать. Смотри, у нас Дарья спрашивала про, помнишь, Женю Трофимова и «Комнату культуры». У нас есть эта песня,
1: да,
2: в итоге?
1: Да, к сожалению, не оказалось, но мы вот поставили плейлист песню «Поезда». Вот она 100%.
2: Это Трофим, получается.
1: Трофимов Женя.
2: А, Трофимов, да, я Трофим.
1: Трофим,
2: это не одно и то же, да?
1: Это разные вещи, друг.
2: Ладно. Если что, кстати, Светлана Анатольевна, так звали мою учительницу по физкультуре. В общем, Брянцевой мы не нашли. Вот. Но вот есть «Это по любви». Тоже вроде песня про любовь. Так, хорошо. Ну, после этой песни мы еще выйдем буквально попрощаться. Да?
1: Попрощаться только если уже, да.
2: Да, давайте поэтому послушаем. Какая у нас следующая песня?
1: Женя Трофимов «Поезда».
2: «Поезда». Поехали. Чух-чух.
1: Чух-чух. Чух-чух.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: На-на-на-на-на-на. Ну ладно, Глеб, на самом деле,
2: да,
1: почему мы вышли в эфир, конечно же, попрощаться, друзья мои, всем доброй ночи, рады были быть вместе с вами. Ну и, конечно же, всем желаю доброй ночи. Впереди пятница, самый желанный день недели и, конечно же, долгожданные выходные. С вами были Ленар Серасов, но Глеб еще сейчас добавит,
2: и
1: я думаю.
2: Глеб Смирнов, да, тоже на базе, тоже здесь. Спасибо, друзья, за вечер. Завтра вечером я с вами еще поболтаю. Вот это неизбежно. Вот завтра вечером услышимся. Всем доброй ночи, всем спасибо. И давайте послушаем «Мумий тролль».
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алло.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: звезды.
1: Бим радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
1: Бим радио. Первое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Настройся с нами и будь на волне. БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ Радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Позиция номер 1.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Это весна, это любовь, с тобой бим-бим-бим-бим, бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ну,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Процветай! С Бим Радио!
1: Космос — это синяки.